0: при которой большой...
1: В первом выпуске программы «Симфония веры» на радио «Образ» 26 сентября в 15:00.
2: Симфония веры. Слушайте радио «Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». «Четыре пистоля». Год 1611. Июнь. Продолжение.
4: А, теперь голос купца прозвучал почти что весело. «Стало быть, тебе всего-то и надобно, что золото». «Ну, так бы и говорил. Это мне понятно. Это всем надобно. Только запугать меня у тебя, Андрей Савельевич, не получится». «Это почему?» «А потому, свет ты мой, что я про тебя не менее знаю, чем ты про меня. Стрелок-то у нас с тобой один. Нельзя сказать, чтобы Дедюшина потрясли эти слова. Вернее, он был ко всему готов. Едва ли Клим Сошников, безгранично преданный Зобову, не рассказал купцу про то, как за 30 серебряных талеров согласился сделать тот роковой выстрел. Весной, в прошлогоднюю Пасху. Андрей ненавидел себя за то и корил. Ненавидел и Сошникова. И за то, что так дешево дал согласие, и за то, что проклятый не промахнулся. «Думаю, ты и сам понимаешь», — рассудительно продолжал Зобов. «Клим служит мне много лет. Давным-давно, когда его на охоте хозяин заломал, я ему вылечиться помог. Потом в воеводскую избу на выгодные хлеба пристроил, еще при прежнем воеводе. Так что про дела Климкины мне все известно. А что Шейну? Могу и этому Гришке Колдыреву сказать. Хотя и неизвестно, что будет тому интересней. По чьему приказу погреба взорвать хотели? До воеводиного подручного пса Лаврушку порешили. Али кто тому же стрелку за супружницу его, Катерину, заплатил? Ты, Савельич, сам как считаешь?» Андрей побледнел, но и только. «Прекрасно». Он заправил за пояс пистоль. «Значит, у нас равные друг перед другом возможности, Никита Прокопич. Ни тебе, ни мне разоблачение глупо и ни к чему. Посему предлагаю договор». «Какой же?» «Теперь Дедюшин без приглашения позволил себе вольготно расположиться за столом напротив Зобова. Ты поделишься со мной сокровищами, а я помогу тебе до них дожить». «То есть?» Зобов набулькал себе очередную стопку водки и махнул, не поморщившись. «Помогу выйти из города», — сказал Дедюшин. «Меня знают как друга воеводы, можно сказать, несостоявшегося родственника. Значит, и выпустят без вопросов за ворота. Любой стражник. А там уж только не зевать». Зобов и в самом деле побаивался, что из-за рухнувшего подземного хода не успеет вовремя выбраться из западни и погибнет, когда так близок желанный приход поляков. Получалось, этот сопляк ему выходит нужен. Зобов так и подумал. «Нужен. Сколько же ты хочешь за свою помощь?» — спросил он. «Много не проси. Сам знаешь почему. У тебя свои воды не меньшие счеты, чем у меня. Тебя предали, опозорили, невесту из-под носа увели, убивцем сделали. За это и без всяких сокровищ ты мстить будешь». «Не буду», — вскинулся Дедюшин. «Не буду, купец. Я не такой, как ты. Я только той отомстил, которую никому отдать не мог. И даже не отомстил. Просто сделал так, чтоб не досталась она никому. И давно уж в том раскаиваюсь. А до воеводы, до Гришки этого мне дела нет». «Ой, врешь. Да Гришки-то есть. А хотя бы

0: Итак, но торговаться с тобой я не намерен». Никита Прокопьевич сухо рассмеялся. Его глаза под блестящим от пота лысым лбом сделались узкими, как щелки. И в них сверкала злоба. «Нечем торговаться-то, Андрейка. И ей же ей особо нечем. Неужто не понимаешь, что поляки все золотишко себе заберут? Из-за него Сигизмунд и торчит тут столько времени. Если это и впрямь тамплиеров клад, то ему никакой цены нет и быть не может. А мне выгода другая будет. Я у поляков за свои услуги власть над городом получу. Всем здесь один заправлять буду. Все заново отстрою, все как надо управлю. Торговать буду, почитай, со всей Европой. А тебя, коль мне поможешь, тоже большим человеком сделаю, вторым после себя. Так что соглашайся. Уйдем из города вместе. А там увидишь. Я свое слово купецкое всегда держал. На том богатство и построил. И сейчас сдержу. Оклад, значит, весь Сигизмунду достанется, усмехнулся Дедюшин. Но если он так велик, то можно от него часть отделить, и поляки этого не приметят, если только найти раньше их. Зобов пристально посмотрел ему в лицо, потом вздохнул. «Жаден ты, однако. И верно, не за Любушку мстишь, а больше нажиться хочешь. Но, видишь ли, клад-то еще отыскать надо. Но ведь есть же план!» — вновь вспыхнул Андрей. «Одна часть у воеводы — дурак ты, Андрейка!» — презрительно сказал Зобов. Налил себе еще, выпил, кашлянул в кулак, посмотрел на Дедюшина малость осоловевшим взглядом и сказал очень устало. «Хочешь, чтобы я тебе про клад рассказал? Да запросто расскажу. Надоело мне все это. И Шейн твой надоел. И война эта неправильная. Или думаешь, малец, что я твоих угроз испугался? Дурак ты и есть дурак, если думаешь, что можешь сам этот клад загробастать. Да вот они, эти части. Целых три». Никита Прокопьевич поднялся из-за стола, нетвердым шагом подошел к стоявшему у стены кабинету, раскрыл один из ящичков и извлек оттуда шкатулку. Щелкнул замочек. Шкатулка была пуста. «Вот», — продолжал тем не менее купец, вновь садясь за стол и ставя шкатулку перед собой. «Вот я донца с секретом поднимаю. Видишь, под ним три бумаги. Одну Климка тайну воевода из ларца достал и перерисовал в точности. Он стрелок, глаз у него верный. Но оказалось, что у Шейна та же часть, что у меня. Вот обида. Только у меня на бумажке, а у него на пергамене. Я тогда же Климкин рисунок Сигизмунду отволок. Пускай королек радуется. Но тут дружки твои, Колдырев, Дедюшина передернула, и этот, немчура безгубы, королевского инженера в крепость притащили. А при нем бумаги. Те самые. Вторая часть карты, оказывается, у инженера была, но он тоже не такой дурак оказался. Сделал себе с самого начала копию, поэтому, когда у него пергамент выпытали, копия-то осталась. Третья у Сигизмунда хранилась изначала, когда он еще на Смоленск шел. Ее тот инженер исхитрился перерисовать. Теперь все три части есть у воеводы. А если есть у воеводы, значит, есть и у меня. Подземный ты ход вел не только за стену, но и под воеводскую избу. За год Клим этот от норок прокопал. Не убоялся. Теперь вот из города уйти нельзя, а к воеводе наведаться можно.
1: «Но это значит, — все больше волнуюсь, — воскликнул Дедюшин, — что у нас, что у тебя есть все три части плана?»
0: «Есть все три», — спокойно подтвердил купец. Налил себе водки, посмотрел на стопку, но пить не стал. «Только вот, Андреюшка, чтоб клад отыскать, их не три, а четыре надобно. Там и четвертая часть есть. Сам погляди.
1: Я по-латинскому не разумею, но вижу. Строки-то недописаны. А уж что план не дорисован, всякий, кто в чертежах толк ведает, тот увидит. Тут он все-таки выпил и бессильно откинулся на спинку кресла. Видишь ли, я ведь когда-то давным-давно, еще при Борисе царе, познакомился в Москве с одним из этих, из вразикарцеров. Был по торговым делам. Много шушеры тогда по Москве шлялось. Почти сколько и сейчас там трется. Любил Бориска иностранцев ничуть не меньше, чем Митька мнимый. А что, вразикарцеры понаедут? Того дурак не опасался и не предугадал. Можно сказать, меня самого в ихнее тайное братство звали вступить. Солидные люди всем нужны, а главное, что, почитай, хозяин Смоленского посаду. Смущали, уговаривали, грозили мне даже, понимаешь, продолжал Зобов. Так вот я и проведал, что братья открыли важную тайну. Злато тамплиерское, которое они уж сотни лет ищут. Но в России. И, скорее всего, в Смоленске лежит, в новой крепости. Как к нам попало, спросишь? А куда им было еще его везти? Сейчас бы в Америку переправили. А тогда энтой Америки, прости господи, люди еще не знали. А на тамплиеров ополчился не только король французский, но и римский папа. В католических землях места для них не было. Это все мне вразикарцеры разъяснили. У них мозги вправлять дело хорошо поставлено. Ну, а как сокровище в Смоленск могло попасть, я и сам догадался. Зачем нам столько пороху? Для войны. И золото, оно тоже для войны. Для нее, проклятущий, золото, что второй порох. Вроде должен ты помнить, как обозы, что из Москвы и Тулы шли, охраняли. Ну, что твой царский поезд? А в тех бочках что было? Порох или еще что? Никому пононе неведомо. Зобов еще махнул, взял кусочек вяленой рыбки, понюхал, положил назад. Дедюшин снова сглотнул. «Раздобыли братья и план этот с рыцарем и красным крестом», — продолжал хозяин Смоленск. «Кто его рисовал, не знаю. Вроде у Федора Савельича, градостроица. В подручных итальянцы какие-то ходили. Может, кто из них. А может, и в Москве кто с чертежа крепости срисовал. Не знаю. В общем, решили в разе, ну, эти, что постараются тот клад отыскать». Но не верили друг другу, бусурмане. Измыслили план на 4 части поделить, чтоб каждый из 4 собравшийся на поиски только одну у себя имел. Встретится, мол, и вместе все части соберут. А чтоб не возить открыто эти пергаменты, придумали хитрость. Заказали одному германскому оружейных дел мастеру сделать 4 пистоля одинаковых. Да в их рукоятках тайники. Туда и спрятали карты свои. «А дальше?» — жадно спросил Дедюшин. «А дальше у них все криво-косо пошло», — пьяно хохотнул Зобов. Язык у него давно развязался. Хотелось с пьяных глаз поделиться тем, что давно скрывал ото всех. Один оказался во Франции. Там его на поединке закололи. Умирать он не хотел, потому пообещал дорого заплатить лекарю за исцеление. Тот выведал у него, чем платить собирается. Пообещал вылечить, да так вылечил, что розыкра... Фу, язык сломаешь. В разе карцер разом Богу душу отдал. Ну, этого лекаря братья разыскали, правда, далеко не сразу. А как разыскали и за товарища расплатились, пистоль отдали инженеру Аглицкому, тому самому, что ныне у воеводы в подвале сидит. Другой раза, ну, ты понял... В Швецию попал, на службу к тамошнему королю. При его дворе умер, и королю свой пистоль на прощание подарил, поведав, что в нем таится. Король был нашим Сигизмундом. Ранее, сам знаешь, ему и Швеция, и Польша с Литвой принадлежали. Это теперь он обеднял. Вот так Сигизмунд тем куском карты и завладел. 3-й пистоль. тот мой знакомый, что все это рассказал, отдал мне. Сам тоже Богу душу отдал.
0: С твоей помощью? Вновь перебил купца Дедюшин.
1: Твое какое дело? Фыркнул, брызнув слюной Зобов. Хотя бы и с моей.

0: Ковать нечего.
1: Или счастливы. Там землю. Дальше мы говорим с вами о подготовке уже выкопанных растений. Тоже георгины можно протравить в фунгицидах, если были какие-то заболевания, но можно и не делать этого, если вы видели, что ваш куст был абсолютно здоровый. Дальше нужно просушить обязательно. Георгины сушат в течение нескольких дней, иногда бывает 3-4 дня достаточно, иногда бывает в течение 7 дней нужно просушить. Все зависит от влажности. Гладиолусы надо хранить очень долго до того, как вы их положите на основное хранение. Это должно пройти не менее 2 недель. Смотрите, разница какая. Георгины нужно просушивать при прохладной температуре, только чтобы вот было хорошее проветриваемое такое помещение, чтобы именно они так заветрились чуть-чуть слегка. Гладиолусы надо сушить при высокой температуре. Я вот, например, убираю на верхнюю полку в кухне. Самое у нас теплое место и есть. И вот там они у меня преспокойненько лежат в каких-то коробочках и дожидаются своего времени, когда я их дальше уберу на хранение. Что делать с корнями у гладиолусов? Вот если луковица хорошо вызрела, то вот эта старая луковка от новой вместе с корнями отделяется довольно-таки хорошо и легко. Если же луковица плохо вызрела, то у вас старая луковица отделяется плохо. Если вы будете с силой ковырять и отрывать, то можно повредить донце, а там зачатки корней уже, и хранение будет хуже, и отрастать корешки тоже будут хуже. Не нужно этого делать, положите как есть вместе с корнями, но только если они грязные сильно, то промойте, естественно. Через несколько денечков подсохнет, подвялится, и вот эти корни со старой луковицы уже гораздо легче отойдут у вас. Как в дальнейшем хранить гладиолусы и георгины? Можно хранить в одинаковых условиях. Это низкая температура. И чем ниже она, тем лучше. У вас клубень или луковица находится в абсолютном покое. Естественно, чтобы не было минусовых температур. Луковицы гладиолусов можно хранить даже дома. Я вот, например, делала это в 3-литровой банке. Наполнять ее нужно на 1/3 или на половину, чтобы там обязательно оставался воздух. Крышечкой пластиковой закрыть и сделать небольшие отверстия для дыхания. И там будет такая умеренная влажность. Не заплесневают ваши луковицы, если, опять же, вы их правильно и хорошо просушили. И в то же время не пересохнут. Многие хранят в обычных картонных коробках, если нет какого-то погреба, подвала и так далее. Если погреб сырой и хранятся ваши георгины там и гладиолусы, то вот это еще хуже, если у вас высокая температура. То есть вот тут из двух зол нужно обязательно предпочтение отдать более высокой температуре, но нет у вас подвала хорошего. Лучше пусть при более высокой температуре хранятся, чем в сыром вот этом холодном подвале. Потому что там вероятность заболевания и георгинов, и гладиолусов очень высока, а потом от плесени, вот от этой, там дополнительно нужно промывать, опять же, в фунгицидах, опять же, нужно дополнительно просушивать, то есть еще и работа, и не факт, что вы окончательно избавитесь от этой гнили. Вот слегка подсушенные, пересушенные растения еще можно спасти и как-то реанимировать, а вот загнившие уже, к сожалению, часто мы просто их теряем.
2: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, которые связаны с выкопкой и хранением георгинов и гладиолусов. Как я уже сказала, это слишком ранняя выкопка. Люди боятся заморозков и очень рано их выкапывают. И вот этот посадочный материал очень плохо хранится. Если вы боитесь вот этих заморозков, просто-напросто возьмите и окучьте землей свои георгины. Это убережет и зону корневой шейки от вымерзания, это убережет и ваши гладиолусы. Чем мульчировать можно? Да просто землей. Обычной землей, только не нагребайте эту землю отсюда же, из-под корней у растения, а лучше возьмите освободившиеся грядки, просто в ведро насыпьте, и вот это ведро высыпьте в зону корней у георгинов. Гладиолусы, в общем-то, даже можно и не беспокоиться. У них нет почек вот так близко к поверхности, как это бывает у георгинов. И еще. Заморозки первые у нас наступают иногда очень рано, а на георгинах

0: очень много бутончиков и цветов. И бывает, что после этих первых заморозков стоит такая чудесная погода, настоящее бабье лето, а ваши георгины уже погибли. Вот уезжая из сада, просто обмотайте эти кусты спанбондом, и они благополучно доживут до вашего следующего приезда, и вы снимете, еще порадуетесь новым цветам.
1: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Ягода малина».
1: Автор:
2: композитор Вячеслав Добрынин, поэт Михаил Плицковский.
1: История песни «Ягода малина», которую исполнила Валентина Легкоступова, началась летом 1986 года, когда поэт Михаил Плицковский и композитор Вячеслав Добрынин увидели бабушек, продававших малину на проселочной дороге. И тогда у Плицковского родилась фраза «Ягода малина». А спустя месяц после этого интересного случая была написана песня. Она была представлена публике 1 января 1987 года в программе «Голубой огонек», а затем вышла в финал фестиваля «Песня года». Песня стала очень популярной и попала в репертуар Валентины Легкоступовой не случайно, так как Добрынин посчитал ее вокал идеальным для звучания.
2: Исполняет Валентина Легкоступова.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Пожалуй, нет ничего вкуснее каши, приготовленной в русской печке. Хотя в ней любое блюдо становится самым вкусным. Русская печь не просто предмет интерьера, это настоящая хранительница национальных традиций и домашнего очага. С 8 по 13 век на восточнославянских территориях было распространено несколько типов печей. В Северной Руси преобладали печи-камени. Они были сложены из камней насухо, без скрепляющего раствора. В Изборске известны также глиняные печи, возведенные на каменном основании. В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма. Он выходил в двери и в небольшие окна. Это называлось отопление по-черному. На рубеже 15 и 16 веков появилось устройство для вывода дыма. Это был деревянный короб, выходивший через крышу. Но так как он делался из дерева, существовал риск возгорания. К началу 18 века печи стали примерно такими, какими мы их знаем. Это произошло благодаря появлению огнеупорного кирпича.
2: Интересный факт. Некоторые печи достигали таких размеров, что в них можно было мыться. Для этого печь жарко топили, а когда она чуть остывала, убирали оттуда еду и угли. После этого человек ложился на специальную доску, его заталкивали в зев, а на стены плескали водой. Так поднимался густой пар. Полагалось сидеть в русской печи и потеть. Детей обычно мыли в небольшом тазу прямо в печи.
1: В русской печи варочная камера расположена в глубине и имеет газовый порог – стенку между варочной камерой и устьем. Благодаря этому продукты сгорания дольше задерживаются под сводом и сгорают более полно. Основанием для русской печи служит небольшой деревянный сруб, а печек. В русской печи нередко имелись многочисленные полочки и ниши для хранения посуды и различной утвари. В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и томили. Посуда по большей части делалась из чугуна, однако применялись и глиняные горшки. Русская печь довольно массивна и долго сохраняет тепло. Обычно печь начинали топить с середины октября и до апреля, по народному календарю с Покрова до Благовещения. Так что если вам представится шанс поесть из русской печки или хотя бы полежать на ней, непременно им воспользуйтесь.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
4: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
6: Доброе утро, здравствуйте.
7: Доброе утро.
2: Доброе утро на «Радио Образ».
8: То, что ты хочешь зажечь в других, должно гореть в тебе самом. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии протоиерей Николай Лясов. Доброе утро, отец Николай.
9: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля. Наша зажигалка сегодня, да?
8: Ну, надеюсь.
9: Настолько хорошая прям сегодня... Открывающий эфир цитата, настолько прям вот она замечательная.
8: Хороша.
9: Да, хороша.
8: Это прекрасно.
9: Да.
8: Между прочим, это сказал Аврелий Августин, римский философ и богослов.
9: Скорее всего, Августин Аврелий.
8: Ну, да, и он. Кто-то из них. Я хотела узнать, отец Николай, сегодня о чем поговорить. Вообще, я тут встретилась со своей давней, как говорит она, заклятой подругой.
9: Господи, господи, помилуй.
8: Прекрасная женщина, девушка.
9: Ну, понятное дело, заклятая подруга.
8: В общем, она прекрасна. И мы разговаривали с ней про Священное Писание. И для нее огромным открытием было то, что Библия состоит из нескольких томов. Она говорит, я-то думала, Библия – это Священное Писание. Это одна книжка. Ну, как в фильмах показывают.
9: Да, это одна книжка. Сегодня,
8: а
9: да.
8: Оказывается, 77.
9: Участков, да.
8: И
9: отрывочков.
8: Как
9: разных.
8: Будто
9: да.
8: Сложилось вот вследствие этой беседы нашей, ну, кроме прочего, тема для нашего утреннего эфира сегодня.
9: Давайте так интересно.
8: Поговорим так. О том, что такое церковное предание, какие формы церковного предания существуют. И вообще вот это церковное предание, Священное Писание.
9: Стоп. Церковное предание или Священное Писание?
8: А это разные вещи. И об этом тоже я предлагаю поговорить.
9: Давайте поговорим.
8: Вот и начнем. Тогда начинаем прямо сейчас. Готовясь к этому эфиру опять.
9: Так.
8: Прекрасные встречи порождают прекрасное чтение интереснейших
9: и
8: статей.
9: Прекрасные последствия.
8: Да. Я вычитала, что Священное Предание в узком значении – это часть апостольской проповеди, спасительного апостольского опыта, переданного Церкви, которая не зафиксирована в текстах канонических книг Нового Завета. В более широком значении вся апостольская проповедь, весь спасительный апостольский опыт вообще переданный ценно Церкви – это тоже Священное Предание. А в самом широком значении – совокупность всех спасительных знаний – всего спасительного опыта Церкви и способ сохранения и распространения божественного откровения.
9: Вы знаете, вот, наверное, я бы начал как-то рассуждать об этом огромном пласте нашей жизни, потому что Священное Предание – это практически все, что пронизывает весь христианский мир. На самом деле, да, всю церковь, всех христиан. Я бы начал, наверное, с того, чтобы хоть как-то немножечко нашим слушателям, да и себе напомнить вообще смысл вот этих двух слов, которые образуют вот это понятие – священное предание. Ну, наверное, давайте сразу определимся, что слово «предание» подразумевает некую передачу чего-то. Да?
8: Ну, то да, есть передача. Какая-то ассоциация с исказительством. Предание.
9: Сказательством,
8: ну,
9: скорее.
8: Ну, сказательством, исказительством тоже.
9: Нет, исказительство это все-таки...
8: И сказительством, а не исказительством.
9: Я вас понял, да. Вот, сказательство, да. Так вот, если мы обратим, так сказать, к терминологии свой взор, мы, наверное, должны будем признать, что под преданием подразумевается передача информации в данном контексте, да?
8: Угу.
9: А тогда, когда мы добавляем к этому понятию, к этому термину определение «священное», то здесь мы сразу же определяем границы, во-первых, подателя предания информации, а во-вторых, границы, за которые информация не выходит. То есть это конкретная информация о конкретных вещах от конкретного, если хотите, автора. Автором является Дух Святой, а носителями является вся жизнь Церкви. То есть все, что находится внутри Церкви, то, что живет внутри Церкви, переживает в Церкви человек, общается с другими и так далее, все это и есть, по сути дела, разные, очень разные формы священного предания. А когда вы говорили о, значит, книгах, включенных в свод Библии, кстати, я напомню нашим слушателям, Библия – это греческое понятие, вообще оно в оригинале звучит «та Библия», обозначающее в переводе на русский язык понятие «книги», множественное число, и все. То есть, когда мы читаем на обложке Библии, это значит «книги, включающие в себя информацию, данную человечеству, Богом, для сохранения себя рядом с Творцом». То есть это тоже часть священного предания.
8: Но священное предание и священное писание – это совершенно разные вещи. Правильно я поняла?
9: Нет.
8: Или это одно и то же?
9: Это священное предание – это более широкое понятие, чем священное писание. Священное писание – это часть, записанная уже человеческими руками, простите, на листочках, на каких-то пергаментах, на чем-то еще, зафиксированная часть.
8: То есть те самые часть, книги?
9: Да, те самые книги.
8: Это вот Библия, то есть это Священное Писание.
9: Это Священное Писание, которое является частью священного предания. Так.
8: Я чешу голову, уважаемые радиослушатели, детективная.
9: Значит, уже пошла дедукция.
8: Да-да-да. Ну и вообще содержательно Священное Писание фактически тождественно Божественному Откровению. А с формальной стороны Священное Писание есть общая форма сохранения и распространения Церковью Божественного Откровения.
9: Конечно, я же вам и говорю, что если мы будем расшифровывать Священное Предание, то есть нам предали это откровение, передали, значит, да, священную информацию. Кто дал? Дал Господь сам. Это сверхъестественные знания, которые человек сам в результате даже самого своего лучшего опыта жизненного приобрести без Бога не может.
8: Но по словам святителя Иоанна Златоуста, Священное Писание приводит нас к Богу и открывает путь богопознания.
9: Конечно.
8: И, конечно же, это книги религиозные, содержащие духовные истины. Инструкции к истинному пониманию Священного Писания является Священное Предание.
9: Инструкции, да, потому что вся жизнь в Боге, она не может быть описана книгами, потому что жизни в Боге слишком много, но в большинстве случаев она, конечно же, проявляет себя именно с практической точки зрения, с практической стороны. Человек, например, открывает для себя какие-то законы Божии, начинает жить по этим Божьим законам, и это уже применение его личных божественных законов уже в какой-то степени становится таким, знаете, приобщательным актом его жизни к священному преданию.
8: Ну вот я читала, что для того, чтобы усвоить то, что передается в предание, предварительно необходимо иметь некоторый личный опыт богообщения, опыт духовной жизни, поскольку духовная жизнь – это прежде всего образ жизни, а не образ мысли. И здесь у меня тогда логичный вопрос. С чего же нужно начинать воцерковление, наверное, с изучения как раз так называемой вот матчасти или с опыта богообщения, с опыта вот этой вот активной фактической духовной жизни.
9: Как странно бы это ни звучало сейчас, а то, что вы перечислили как бы две позиции, два вектора, это одно и то же. Потому что матчасть – это обобщенная и уже приведенная в некую систему понимания Церковью вот этого опыта богообщения. То есть это не что-то какое-то исключительно теоретическое или исключительно схоластическое. Нет, это именно то, что переживали разные люди в разные эпохи, начиная с самого древнего, так сказать, времени, с момента творения. Почему-то, вы знаете, я в последнее время обращаю внимание, я не знаю, по каким причинам, мне кажется, это немножечко странным, под священным преданием очень часто подразумевают исключительно новозаветные времена. Хотя я с этим полностью не согласен, в корне, потому что священное предание идет еще от наших прародителей, от Адама и Евы. Именно благодаря этому священному преданию их дети знали, что будет Христос, будет Избавитель, будет Искупитель. Знали, что есть какие-то грехи, потому что, как вы помните, появление вообще заповедей ветхозаветных, вот этих десяти, да, Моисеевых, они появились далеко не сразу, не на заре человеческой истории тогда. То есть надо понимать, что когда этих заповедей не было, все равно же были какие-то установки, и это было как раз священное предание, когда из уст в уста одни передавали данную Богом информацию другим. Это нужно очень хорошо осознавать. И вот, когда мы говорим об этом, ну, очень четко видится то, что линия именно поведения человека, она начинается именно с того, что ему говорят близкие. Вы говорите, с чего начинать? Как с чего начинать? Вот тебе мама с папой говорят, маленькому ребенку, например, не хулигань, условно говоря, не называй плохих слов, не обзывай кого-то, не осуждай кого-то. Вот и это в какой-то мере можно назвать отчасти формой священного предания. Почему? Потому что эти нравственные вещи, если они родителями говорятся для того, чтобы привить какое-то состояние религиозное ребенку, да, они, естественно, являются элементами священного предания. Как понять, с чего начать? Вот с этого и начать. Человек к этому прислушивается или не прислушивается. У каждого человека в жизни бывают такие этапы, когда он, зная матчасть, как вы сказали, пытается опытным образом найти свой путь жизни. Ну, практически всем детям, ну, наверное, за исключением очень небольшого процента, либо в школе, либо в садике, либо в бабушке и дедушке, либо родители дают морализованную информацию.
8: Это что значит?
9: Информацию о том, что хорошо и что такое плохо. Пусть даже не всегда это евангельская информация, пусть даже она не всегда звучит из уст проповедника, священника там, или кого-то. Ну, и не обязательно это детская Библия. Да. Но в большинстве случаев морализация происходит уже начиная с воспитательных каких-то начал. И часто бывает так, что человек, зная, что плохо воровать, зная, что плохо обманывать, зная, что плохо, там, например, клеветать или там, сваливать с себя вину на другого человека, да, ну, как бывает вот, у подросткового периода там, или так далее, человек ведь очень часто, зная умом, еще не готов принять это сердцем, ему нужен личный, к сожалению, очень часто негативный опыт, благодаря которому только он потом понимает, принимает его сердце такой опыт негативный, и идет оно этим негативным путем дальше, или, например, набирается сил и, наоборот, отстраняется от этого негативного духовного опыта, да и физического тоже. И вот получается, с чего начинать. А как с чего начинать? Пока человек сам себя не обнаружит, кто он есть, пока человек сам не захочет что-то в своей жизни определить для самого себя, наверное, в полной мере сказать, какой из путей, матчасть или практическая часть, прочее, мы не можем по той самой простой причине, что человек пока не пойдет ни тем, ни другим путем. Как бы странно это ни звучало.
8: Да, путь вообще в целом спасение и путь вместе и к Господу, это еще тоже надо до этого дойти.
9: Конечно,
8: огромное
9: безусловно.
8: Огромное количество людей мечутся, ищут себя и заполняют ту самую душевную дыру, которая предназначена для Бога, всем, чем только вот возможно.
9: Оля, я сказал бы даже чуть больше, что человек мечется очень продолжительное время своей земной жизни, практически всю свою часть всего земную жизнь. Человек мечется, как бы странно это ни звучало. Он может в какой-то степени иногда соблюдать какие-то внешние вещи, соблюдать свои собственные какие-то ритуалы, допустим, да, назовем это так. Ну, например, условно говоря, я знаю огромное количество людей, которые постятся. Ну, условно говоря, да. Приходят раз в год, приходят они на исповедь, на причастие, там, например, Великий пост. На остальное время они же мечутся. им плохо. И вот этот вакуум, вакуум отсутствия именно вот этой связи с Богом, он имеет место быть, конечно.
8: Но когда они постятся и приходят на причастие хотя бы вот тот раз, единственный в году, они обретают то самое спокойствие и устойчивость духовную?
9: Я не могу сказать. Наверное, какое-то у них происходит облегчение, иначе они бы не приходили, скорее всего. Вы знаете, у меня вот есть такой опыт. Я на протяжении уже достаточного количества лет работаю с заключенными. Ну, в той или иной степени, слово сказать, что я там прям полноценно нахожусь, только этим занимаюсь, нет. Я время от времени периодически там бываю, в местах лишения свободы. И вот один уже очень пожилой мужчина, возрастной мужчина, заключенный, мне много раз, приходя ко мне на исповедь, говорит: батюшка, вы знаете, говорит, настолько мне тяжело, настолько мне плохо, но когда я прихожу сюда в церковь, когда я прихожу к священнику, не ко мне лично, а просто к священнику, у меня, говорит, настолько делается благостно на душе до слез. И он почти всегда уходит у меня с исповеди со слезами. Не от того, что я какой-то великий духовник, нет. Просто он настолько вот чувствует вот этот контраст пребывания просто вот в колонии, да, со всем устроением вот этим, со всеми вот этими своими близкими людьми. Там же очень замкнутое помещение, и выбрать, с кем быть, с кем не быть, практически человеку нельзя. То есть уж есть установка, вот там, например, ты будешь с этими. Вот. И вот это все настолько тяжело для человека, не только для него. Просто вот я иллюстрирую на этом примере, что вполне возможно, что просто прийти в храм вот среди той суеты, о которой мы с вами говорим, не только в местах лишения свободы, а вообще просто, да, и побывать в мире, который немножечко надмирен на самом деле, да, я думаю, что вполне возможно даже люди, которые, в общем-то, вообще не ведут религиозный образ жизни и у кого нет религиозного мышления, вполне они могут пережить вот это облегчение, вот этот свет, эту благодать. Другое дело, что дальше. То есть вот для меня, как для священника, уходящие после получения вот этого света люди, они, знаете, очень огорчительно для меня видятся. Почему? Потому что вот эта вот подача Богом им вот этого потенциала, к сожалению, она очень быстро, ну, вы понимаете, вот в мирской жизненной суете она очень быстро растрачивается, и, естественно, по сути дела, до следующего прихода через год человек продолжает жить вот в этих же ритмах, в этих же состояниях, в этих же... ну, действительно, это слово метание, вот оно здесь очень подходит. Метание как души, так и тела. Человек мечется и зарабатывает деньги, человек мечется и между одними страстями, другими страстями, мечется и в поисках облегчения душевного какого-то вот этого своего состояния. Тяжелое состояние, да.
8: И поэтому вот священное писание и священное предание, оно идет как вспомогательное, как плохое слово, но тем не менее, как, ладно, палочка-выручалочка. Хотел сказать костыль, но
9: вы знаете, но именно как вот эта нить путеводная. Я, вы знаете, немножечко бы, наверное, с вами и согласился, и немножечко не согласился. Почему? Потому что в начале нашего сегодняшнего разговора мы определились, что священное предание – это вся жизнь церкви. У нее есть разные формы жизни. Это и священное Писание, непосредственно, да, Библия, как мы ее сейчас называем, книги. Это и послания, там, допустим, каких-то святых мужей, святых апостолов, учеников апостолов. Это и литургические практики, имеющие свои какие-то, помимо богословских, какие-то традиционные начала, да. Это исповедание веры. Много очень форм. Суть в том, что это не все. Почему-то люди очень часто думают, что если мы перечислим, например, 10 книг, они будут как бы всем. Но, простите меня, мы, может быть, не знаем, а сейчас где-то рядом с нами, в соседнем этаже, в соседнем микрорайоне или рядом с нами, прямо под нами или над нами живет праведный человек. И он переживает свой уникальный праведный опыт. Пройдет 20 лет, и мы будем знать, что это святой был человек, жил рядом с нами, например, да, и он, например, оставил какие-то записки, оставил какие-то воспоминания, а может быть, у него были близкие, а может, у него были друзья, подобные ему люди, и они расскажут, а вы знаете, вот этот Петр Иванович, например, заметки давал вот такие-то. И это тоже будет отчасти священным преданием, потому что если этот человек был праведный, то надо понимать, что в его жизни место было Святому Духу, открывающему человеку на его индивидуальном опыте какие-то совершенно, может быть, другие вещи. Ну, простите, вот мы сейчас эпоха, рассекречиваем документы, например, относительно эпохи гонений на христианство уже новозаветное. Вот наше время, по сути дела, 100 лет назад, да? И мы видим совершенно удивительные формы. Они в чем-то очень подобные формам 2000-летней давности, но с учетом изменения мира в целом, с учетом изменения цивилизационных каких-то технических вопросов, естественно, и люди, живущие в другом времени, несут совершенно новые какие-то вещи. И это тоже элементы священного предания. И мы не можем сказать, что оно остановилось. Оно продолжается. Это реальная жизнь церкви в Боге.
8: Ну вот я хотела, да, уточнить. То есть говоря, что церковь живая, живая каждым, конечно, своим элементом и вся,
9: конечно,
8: в целом,
9: да,
8: то получается, что и предание, и писание тоже – это живой организм, меняющийся, но при этом сохраняющий свой скелет, свою основу.
9: Относительно писания нет. Дело в том, что священное писание, оно уже сформировано. Есть уже кодекс священного писания, есть уже канон священного писания. Это вот те книги, которые вы имеете в наличии, когда покупаете или берете с полки книгу с названием «Библия». Вот это священное писание, оно неизменно на сегодняшний день. Единственный момент – это какие-то могут быть корректировки относительно новейших открытий археологических, например, свитков священного писания или новейших переводов или версий переводов. Но это, по сути дела, лишь корректировка. А вот, например, жизнеописание святых, появление новых акафистов этим святым, появление каких-то новых литургических молитв не в плане Евхаристии, а в плане добавления. Например, не было у нас до 22-го года молитвы, которую сейчас читается в каждом приходе во время Божественной литургии Святой Руси. Сейчас она есть, и это тоже элемент священного предания.
8: Потрясающе.
9: Почему?
8: Ну, потому что оказывается, что не только церковь живая, благодаря каждому своему элементу, но и предание тоже живое,
9: конечно,
8: меняющееся,
9: а именно благодаря жизни предания и жива церковь. Конечно, это же в какой-то мере тождественно-синонимичные понятия.
8: Есть ли риск как-то встретиться у человека верующего с лже томами священного предания?
9: Конечно, конечно. Вы понимаете, какая вещь? Есть опыт человека. Опыт человека. Опыт человека может быть разным. Есть, например, расстройство нервной системы. Есть психические расстройства, есть психические отклонения, есть психические заболевания. И, естественно, человек, находящийся условно в условной норме, переживая одно и то же с человеком, имеющим психические расстройства, в итоге будут переживать разные вещи. Не потому, что им Святой Дух разный, подает разные вещи, потому что их личностное восприятие будет давать разную картину. И поэтому мы имеем понятие канонов, которые как раз тоже являются частью священного предания, благодаря применениям которых относительно новых каких-то вещей, новых людей, новых версий священного предания, мы через каноны смотрим, насколько эти вещи являются каноничными, потому что каноны признаны, вообще священное предание признано всей церковью. И вот именно под этим мы рассматриваем новые появления. Если это не канонично или находится, есть еще такие вещи, за гранью определений. Потому что, например, 100 лет назад никто не знал понятия ЭКО. Я привожу к примеру, да? И, например, какие-то трансгендерные ситуации. Простите, мы сейчас являемся носителями и этого вопроса в том числе. То есть в обществе есть такая тема. Если ее раньше не было, или были какие-то очень редкие вещи, отчасти напоминающие эту тему, но на тот момент времени не было определения церкви, как быть с этой темой. Сейчас она имеет место быть, а, допустим, 20 лет назад еще определения относительно этого не было. И были какие-то вещи, которые церковь называет теологуменами, то есть это частное богословское мнение. Если оно не противоречит учению церкви, то оно используется, но только как частное мнение до тех пор, пока церковь соборно не вынесет решение относительно какого-то вопроса. В этом-то и весь смысл целостности церковного предания. Вот, например, мне уже, я служу почти 30 лет, за время моей службы пришлось бывать на собраниях духовенства, в котором обсуждались, есть у нас такой орган, называется межсоборное присутствие, какие-то вопросы. Вопросы, по которым еще не было определения церкви, потому что эти вопросы на «вы». Для того, чтобы вынести решение, собираются сначала священнослужители по благочиниям, допустим, по епархиям, они выносят свое решение. Все ли как видят одинаково эту ситуацию, все ли видят решение одинаково. Если есть какие-то недопонимания, их озвучивают, письменно отправляют вышестоящие инстанции, там их суммируют, и впоследствии уже вся церковь принимает решение в решении того или иного вопроса. Представляете, как это все формируется? И потом мы получаем уже принятую высшим органом, архиерейским собором Русской Церкви Православной, принятое какое-то решение относительно каких-то вещей.
8: Ну, то есть это реальная система, которая работает.
9: Это реальная система. Это не нужно думать, что это три человека сами решили, и вот так они приняли. Нет.
8: Удивительно. Сегодня, напомню, в утреннем эфире с протоиереем Николаем Олесовым мы говорим про священное предание. Что такое священное писание? Что это за живой организм? В следующем получасе и продолжим. Уважаемые радиослушатели, пишите нам. Номер телефона мессенджера Макс в нашем редакционном планшете неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: «Утро на образе» продолжается, и с протоиереем Николаем Алясовым сегодня говорим о том, что такое священное предание, а что из себя представляет священное писание, что это за живой организм вместе с живой церковью.
3: С живыми людьми.
2: И с живыми людьми, да. Но вообще в современном православном богословии выражение «священное предание» используется в нескольких значениях тоже. Как в начале предыдущего получаса, так и сейчас скажем, что это предание как способ сохранения и передачи богооткровенной истины, предание как источник вероучения. Такой взгляд на священное предание является вполне оправданным, однако при условии, что предание и писание не противопоставляются и не рассматриваются
3: как различные
2: источники вероучения. В предании церкви все догматы представлены в совокупности, в систематическом и полном виде, чего нет в отдельных книгах писания. И в-третьих, предание как свидетельство Вселенской Церкви о вручении ей Богом истины. Такое понимание священное предание практически совпадает с понятием божественного откровения, под которым можно понимать все христианское вероучение в его целостности и полноте. Это свидетельство Вселенской Церкви является истинным, так как, по выражению архиепископа Сильвестра, в церкви непрерывно живет по своему существу тоже религиозное сознание, которое лежало в основе жизни христиан первенствующей церкви, равно как не прерывается и тот дух веры, которым прониклись они и руководились в уразумении истин веры. И продолжая эту тему, также можно и сказать, что предание, как живая память церкви, обеспечивают самоторжественность церкви со дня Пятидесятницы. А о чем вот эта история?
3: Вы понимаете, какая вещь? Церковь, мы сегодня, вот, если так послушаем, например, на Троицу проповеди, почитаем какие-то заметочки, сейчас множество появилось, слава Богу, практически многие священнослужители отождествляют день Пятидесятницы, день схождения Святого Духа. Я напомню, это 50-й день после Святого Воскресения Христа, отождествляют с днем рождения, с появлением церкви. Это день рождения церкви называют сегодня. Но это понятно, что некая аллегория в какой-то мере, но смысл в чем? Христос, ходя по земле до своего еще распятия, говорил многократно, что он созиждет церковь, врата ада, которые не смогут одолеть. Почему он об этом говорил? И он на себя очень часто говорил: «Я столб и утверждение истины». Такие вот фразы, которые нам говорят о том, что церковь – это не просто организация, как многие могут подумать, что это вот какой-то внешний институт. Церковь – это богочеловеческий, как Христос был богочеловеком, так он основал богочеловеческую церковь, которая, имея как раз такого удивительного богочеловека своей главой, она самодостаточна в том смысле, что в этой церкви живет Святой Дух, ниспосылаемый в мир. И именно он определяет, что является свойственным этому богочеловеческому организму, а что является ему чуждым. Вот это очень важный момент. И сама церковь, вы понимаете, какая вещь, своей жизнью определяет то, ну, возьмем, допустим, Льва Николаевича Толстого. Вот, я как раз и хотел сказать, что все считают, что его церковь предала анафеме, а церковь лишь только констатировала факт того, что он не согласен с церковью. Вот понимаете,
2: но
3: какой момент?
2: Что он максимально отдалился.
3: Что он максимально... Так он сам об этом говорил многократно. У него, знаете, мне пришлось однажды прочитать такую вещь. Его сестра, находящаяся в монастыре среди сестер, а этих сестер Толстой обозначил как 700 шамардинских дур. И вот она ему вышила подушку с надписью «От одной из 700 шамардинских дур». То есть то, что они решили стать монахинями, он обозначил как дурачество, понимаете, как отсутствие ума. Его церковь, естественно, признала то, что этот человек сам себя от нее отлучил. То есть я хочу сказать, не официально только какой-то вердикт. Мы с вами когда-то говорили о канонизации святых, простите. И мы говорили, что не церковь назначает людей святыми, она просто фиксирует,
2: констатирует
3: факт. Факт, если хотите, то же самое и относительно вот этой тождественности церкви в самой себе. Это либо ты живешь так, как тебе устрояет церковь внутри ее, либо ты сам себя, чувствуя свою несоответственность ей, из нее выводишь. Вот о чем речь.
2: Ну, это потрясающе. Но вообще таким образом... Ой, я сегодня так часто говорю слово «потрясающе», между прочим. Интересная очень тема.
3: Наверное, землетрясение где-то под нами.
2: Не знаю. Нет, это я про душевное состояние. И таким образом священное предание понимается в современном православном богословии в четырех смыслах. Священное предание как способ преемственной передачи богооткровенной истины во всех его формах. Священное предание как источник вероучения. Священное предание как свидетельство Вселенской Церкви о вручении ей истине. И священное предание как жизнь Святого Духа в Церкви. И плод этой жизни – живая память Церкви, непрерывная с начала исторического бытия Церкви, то есть как раз со дня Пятидесятницы, с которого мы начали объяснять вот этот момент.
3: Оль, если мне не очень сильно память изменяет, наверное, год назад мы с вами говорили о заповедях.
2: О заповедях любви.
3: И о заповедях и блаженства мы говорили и прочее. И вообще да. В наших эфирах, вот именно в эфирах, да, мы с некой периодичностью касаемся понятий, связанных с богословием непосредственно, да, с классическим
2: это
3: богословием.
2: Важно, да.
3: И вот на каких-то эфирах, я сейчас точно не вспомню, но мы говорили о заповедях, я точно помню. О каких не знаю, не могу сейчас сказать точно, но мы с вами определились уже тогда, что очень многие вещи, которые мы приоткрываем в догматическом богословии, это глубоко не все грани безграничных вещей. То есть мы пытаемся на нашем человеческом языке понятийный, так сказать, элемент используя, человеку немножечко приоткрыть те границы, за которые ему выходить не следует. Но мы понимаем прекрасно, что, говоря вообще о догматике, говоря о догмах как таковых, да, говоря о Боге, тем более, мы говорили о свойствах Божьих, вот сейчас я вспоминаю, мы не можем до конца, в принципе, потому что мы есть исключительно творение, а не творцы, исключительно, да, исключительно ограниченные существа по своей природе, приближаясь к непостижимым истинам, хоть как-то претендовать на полноту, так сказать, оценки этих вещей. И вот, возвращаясь к нашему сегодняшнему разговору, почему я об этом вспоминаю и говорю, все те вещи, которые мы искусственно сейчас ограничиваем, как, например, ограничиваем в свойствах Божьих, в каких-то заповедях и прочее, мы же должны понимать прекрасно, что это условно обозначенные человеческим обществом вещи, необходимые исключительно для изучения, для градации. И они не являются исчерпывающими, и они не являются конечными в этом смысле. Это грани.
2: Это важно тоже понимать.
3: Это очень важно.
2: И важно об этом говорить, конечно же. Так еще читал я, что о том, кто является носителем предания, как можно познать или изучить православное предание. Вот по словам специалистов, живым носителем и хранением предания является вся церковь.
3: Ну,
2: как
3: полнота
2: мы уже
3: церкви,
2: её говорили,
3: да.
2: В ее фаллической полноте. И нужно пребывать или жить в церкви в ее полноте, чтобы разуметь предание, чтобы владеть им. Это и значит, что носителем и хранителем является вся церковь.
3: Не один какой-то конкретно взятый человек, а именно вся полнота церкви.
2: И первоначально священное предание существовало в форме устной апостольской проповеди.
3: Ну вот опять, я вот позволю себе напомнить, что нельзя ограничивать только Новым Заветом понятие предания священного, потому что, я еще раз напомнюсь, священное предание было, у нас есть на Руси такая фраза, «испокон века», то есть с самого начала человеческой истории.
2: Ну вот, и все-таки на основе апостольской проповеди было создано священное писание, в том числе на основе апостольской проповеди. Однако священное писание никогда не являлось единственной формой, в которой воплотилось богооткровение, богооткровенное учение. Ему предшествовали, а затем наряду с ним существовали еще, по крайней мере, две формы. Это правило веры и богослужебно-литургическая практика церкви или литургическое предание.
3: Вы знаете, по сути дела, это опять-таки названные разными словами
2: одно и то же.
3: Почему? Потому что, ну, смотрите, вот вероучительные, например, какие-то доктрины, они же не могут выходить за рамки догм.
2: Не могут, не но могут. Это исключено.
3: Конечно. То есть это просто применительные факторы к тому, что есть. Вот мы, например, знаем, что Бог есть Троица, там, знаем о том, что Он ниспосылает божественную благодать человеку и так далее. А как это уже применять на практике, вот это уже как раз вероучительные какие-то моменты, они открывают. Вот смотрите, например, преподобный, условно говоря, Сергий получает откровение явления Пресвятой Богородицы. Ведь это нельзя сказать, что это догматика, нельзя сказать, что это в полноте вероучительная какая-то ситуация, но мы же говорим, что это элемент, обязательно часть священного предания. Почему? Потому что жизнь в Боге дает вот такой опыт, который для него на его, во-первых, уровне открывает свои вещи, а впоследствии нам уже открывает какие-то другие вещи. То есть это как раз и есть вот эта огромная плоскость священного, божественного передания человеческому роду какой-то информации и жизни в Духе Святом.
2: Это очень важно. Это непостижимо вообще, на самом деле. Вы даже не рассказываете, я даже не могу представить.
3: Вот смотрите, человек, не знающий богословия, человек, только-только открывший для себя веру в Бога, пришедший на первый раз в жизни на исповедь, получивший отпущение всех грехов, страшных, может быть, каких-то, и получивший первый раз в своей жизни причастие. Разве можно это описать? Но мы понимаем прекрасно, что вот через это причастие человек получает огромную, так сказать, и впоследствии платформу, с одной стороны, а с другой стороны, огромную плоскость священного предания, потому что ему Господь сам открывается в самом себе.
2: А в первый раз это всегда ведь очень...
3: Это остро, особо,
2: да,
3: это остро воспринимает. Да, и надо понимать, да, вот оно, священное предание. Господь сам себя, великий Господь, Господь господствующих и Царь царствующих, открывает немощному своему творению. Как же это не есть священное предание? Посмотрите, как удивительно.
2: А что же тогда, и вот про одну из форм уже мы так поговорили, а что же такое еще форма, как правило веры?
3: Правило веры, дело в том, что очень часто раньше, тогда, когда люди приходили, скажем так, осознанно к крещению, требовалось, прям в прямом смысле слова, требовалось исповедание человеком веры. Во что он пришел креститься, во что он верует? Как он это верует? Почему? Потому что это совокупность догматики и впоследствии поведения человека на основании этой догматики. И вот часто при крещении как раз произносились так называемые символы веры. Символы, то есть те богословские, уже понимаемые человеком истины, которые он обещал исповедовать своей жизнью. Послушайте, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтийском Пилате, страдавшего и погребенного и воскресшего в третьем по Писаниям. Почему это нужно было говорить? Потому что если он исповедует человек, что нас ради человека, нашего ради спасения, значит, он понимает цену этого распятия. и так далее. Если он говорит, что от Марии Девы и Святого Духа, значит, он признает богочеловечность Христа, значит, он будет ему причащаться и будет изменяться в своей жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Чаю воскресения мертвых. Как он не будет чаять воскресения мертвых, если именно после этого будет определение жизни вечности человеческой? И так далее. Если он не верует во Святую Соборную Апостольскую Церковь, этот человек, о каком крещении может идти речь, потому что только внутри церкви возможно это крещение, и так далее.
2: Но сейчас все изменилось, сейчас уже...
3: Сейчас ничего не изменилось.
2: Вера уже приходит уже не в таком осознанном.
3: А мне Господь, я считаю, дал великое счастье видеть огромную разницу. Когда я был мальчиком, и церковь была, по сути дела, на полулегальном положении, и людей, которые ходили, вот мои родители, например, за то, что они посещали храм, будучи молодыми, на них люди неверующие возлагали всякие прещения. Конечно, тогда, когда возлагали гонения на них. И вот когда, знаете, в то время, например, когда нас крестили тайком, меня вот крестили тайком, конечно, никто ничего особо не исповедовал, хотя я более чем уверен, что моя бабушка, который присутствовал при этом крещении, будучи дочерью священника репрессированного, конечно же, могла прочитать символ веры. Вполне возможно, что она его и читала. К сожалению, за давностью лет не помню. И вот, когда я уже стал студентом в семинарии, допустим, когда уже я стал только-только-только после рукоположения вновь рукоположенным священнослужителем, потихонечку, милостью Божьей, я и говорю, что это счастье, что я это вижу, я это видел, наблюдал, стала ситуация кардинально меняться. Сейчас мы имеем возможность, у нас есть для этого условия, что люди готовятся к крещению, ведь не только мы малышей крестим, хотя мы хотим, чтобы и крестные малышей тоже исповедание веры своей, так сказать, открывали при крещении. Но вот когда Господь дает возможность, например, со взрослыми людьми работать, мы их готовим, мы их оглашаем, катехизируем, даем им возможность, мы их не гоним никуда, если это какие-то не экстренные случаи, естественно, да, они не торопятся, спокойно изучают. Мы рекомендуем им приходить даже на богослужение, смотреть, слушать, внимать. Они принимают для себя решение, принимают уже решение четко креститься. Они понимают, что за этим решением следует изменение, должно следовать изменение жизни. И, естественно, когда, пусть даже с бумажечкой, они придут прочитать символ веры, но это не меняет дело, они приходят на крещение и читают то, во что они исповедуют свою веру. Это прекрасно.
2: Что вы чувствуете, когда такой человек приходит с бумажечкой или без и постигает таинство крещения?
3: Вы знаете, когда я участвую в этом как священник, когда я крещу сам, конечно, для меня это очень трогательно, во-первых. Во-вторых, какой-то священный трепет при всем при этом возникает, потому что ты видишь именно осознанного человека, и рождающегося от воды и духа, и начинающую новую жизнь. Но это, вы знаете, это душу действительно потряхивает, реально. Это действительно так.
2: Я читала, что есть еще и символические книги в православном богословии. И так нас стали называть православные догматические памятники, выражающие от имени церкви ее веру и богословское учение применительно к заблуждениям и ересям, возникшим в новое время. Сейчас они тоже в составе, так скажем, вот эту литературу, которую важно и нужно читать.
3: Вы знаете, вообще надо заметить относительно ересей сначала. Ереси, по сути своей, которые возникают последние, допустим, лет 500, ну, условно говоря, конечно, это все очень относительно, это не что иное, как в ереси, уже имеющие место быть, только, ну, наверное, с другими какими-то деталями, с другими названиями и прочее.
2: А так уже все придумано до нас.
3: Не то, что придумано, нет, немножечко не так. Вы понимаете, какая вещь? Ересь – это то, что является отклонением от истины. Просто отклонением от истины.
2: Но ересь – это ложь.
3: Ересь – это заблуждение. Это неправда. Вы понимаете, какая вещь? Вот сказать, что ересь – это ложь, это не совсем будет, ну... классически, что ли.
2: Но именно, да, ложь, наверное, это умышленное заблуждение.
3: Да, а ересь, ложь, она... ложь это... Нет, вот со стороны демонических сил, которые навевают по гордости человеку и вот эти мысли, которые становятся ересью. Да, демоны делают ложь, потому что они прекрасно знают, что это не так. А человек в какой-то момент времени может даже не понимать, он, может быть, свято верит, что это правда. Во всяком случае, мы видим это так. Как это бывает, на самом деле, очень трудно сказать, потому что это очень тонкие и деликатные вещи, но все-таки сказать, что просто ложь, ну, наверное, все-таки я бы сказал, что это искажение истины, да? Так будет более точно. И вот нужно понимать, что для того, чтобы что-то искажать, нужно иметь какой-то материал. А поскольку истина, она уже есть, мы ее знаем, и это не та истина, которая «in vino veritas» кричат, помните, да? Это истина богооткровенная. Мы понимаем, что для того, чтобы получить новый какой-то продукт, нужно иметь начало. Истина уже открытая, со всех сторон, которые, возможно, ее уже извращали. Поэтому все то, что появляется сейчас в каких-то разных формах, это не что иное, как дополнительно те же самые, под другими названиями, под другими плоскостями, извращение той истины, которая нам открыта. Собственно, все.
2: Чудесно.
3: Это на самом деле не стоит того, чтобы об этом много рассуждать по одной самой простой причине, что вы помните, да, фразу: чем больше мы приглядываемся к тьме, тем больше тьма приглядывается к нам, да.
2: Но ереси это огромное количество.
3: Да, конечно. Поэтому наша задача знать ту правду, от которой не нужно уклоняться, которая сокрыта как раз в канонах, догматах и заповедях.
2: Вот, да. Давайте
3: чтобы
2: тогда
3: не выплывать за пределы, за буйки, как говорится, и не получить встречу с крокодилом.
2: И тогда вот под конец этого утреннего эфирного часа обобщим, что нам важно знать и про священное предание, и про его формы, и про священное писание.
3: Нам важно знать то, что Господь не оставляет человека. Первое. Это неоставление человека проявляется в очень разных формах. Во-первых, Святым Духом человек поддерживается. Это раз. Святым Духом всяка душа живится. И второе. Человеку оставлен алгоритм, как правильно и куда правильно идти. Алгоритм первый, что человек вечное существо, поэтому он должен заботиться о своей вечности. Как заботиться? Заботиться в связи со Христом, в связи со Христом, простите, да? Через что? Через соблюдение оставленных Христом заповедей. Это новозаветные заповеди и их расшифровки, которые как раз являются огромной, большей даже,

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и снова обращаемся к иконостасу, к такой знакомой, такой важной части храма, которую все мы сами видим и не всегда знаем ее историю и происхождение. Становление русского классического канонического иконостаса происходило при активном участии преподобного Андрея Рублева Великого, русского иконописца. Он работал над созданием многоярусных иконостасов Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора Владимира, где покоятся мощи основателя Нижнего Новгорода, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Во второй половине XVI века структура иконостаса была дополнена праотеческим чином. Таким образом, в этот период иконостас состоял из двух, трех, четырех или пяти ярусов. На Руси с 15 по 17 века классическими считались иконостасы, имевшие так называемую полную схему, то есть состоящие из четырех или пяти ярусов. А я вам напомню, что пять ярусов – это местный ряд, это праздничный, затем деисис, который простонародно называется деисус, затем идет пророческий ряд и праотический, а завершается иконостас обычно крестом над центральными царскими вратами. Первым фрагментарно сохранившимся до нас стал иконостас 1408 года Успенского собора во Владимире. Работы преподобного Андрея Рублева и Данила Черного. Он состоял из четырех ярусов, среди которых доисусный чин был выделен более крупными размерами и немного выдвигался в пространство наоса, то есть храма, что подчеркивало его особую роль в сравнении с остальными чинами. Этот иконостас не закрывал подкупольные столбы, а делился ими на части. Я объясню вам, что значит подкупольные столбы. Вот когда мы приходим в храм, мы сами видим большие колонны или столбы, поддерживающие купола в храме. Такие же столбы поддерживают и в алтарной части эти купола, но у нас сегодня их не видно, поскольку иконостас их закрывает полностью. И мы видим только те столбы, которые находятся, собственно, в храме. А вот те иконостасы 15 века, которые делали Андрей Рублев и Данил Черный, они не закрывали столбов алтарной части. И эти столбы делили иконостас на три части. Центральный перед центральным алтарем и две боковые части. Владимирский иконостас послужил прообразом для иконостасов Успенского собора Московского Кремля 1481 года и Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. В 20-е годы 15 века был создан первый сомкнутый, то есть неразделенный подкупольными столбами иконостас. Он находится и поныне в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, а тогда просто Троицы Сергиевого монастыря. Работали над ним также преподобный Андрей Рублев и Даниил Черный по заказу игумена Никона, наследника и преемника преподобного Сергия Радонежского. Но в этот раз они были окружены учениками и помощниками, взявшими на себя основную долю работы, что чувствуется в разной стилистике икон, находящихся в этом иконостасе. В самом начале XVI века в Новгородском Софийском соборе впервые к полнофигурному доисусному и праздничному ярусам добавляется полнофигурный пророческий чин, который здесь значительно выше, чем праздничный. Я вам напомню, что в пророческом чине обычно изображают пророков, в руках которых пишут свитки, содержащие пророчество их о рождении Христа, о его страданиях, о его смерти, о воскресении, то есть то, что пророки говорили о будущем. Некоторые четырехъярусные иконостасы имели в качестве завершения икону Спаса Нерукотворного, ну, как, например, иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. Вероятно, такое расположение иконы над четвертым пророческим чином было предпосылкой появления еще одного, пятого яруса. Наиболее ранний иконостас с пятью ярусами относится к самому концу XVI века, и находится он

0: перестроена, правда, в виде в Смоленском соборе Московского Новодевичьего монастыря. Вместе с местными иконами, местными святыми, в нем представлены полнофигурные доисусные, праздничные, пророческие и праотеческие чины. Это тот самый пятый ряд, который появляется впервые в этом иконостасе.
1: Русские иконы.

0: ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Святость Церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Интересно, что преобразование подвига страстотерпчества мы находим уже в Ветхом Завете, когда в мессианских пророчествах пророка Исаии говорится о приходе в мир Христа Спасителя. Мы помним знаменитую 53 главу пророка Исаии. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В этом особо подчеркивается именно непротивление, добровольность пути на страдания за других. Пророку Исаию называют ветхозаветным евангелистом. И когда читаешь эти строки, поражаешься, насколько точно он описывал страдания Христа. Такое впечатление, что он вместе с женами-мироносицами, вместе с апостолом Иоанном Богословом, также стоял у креста и все это видел. Как правило, в лике страстотерпцев прославляются князья, правители, которые добровольно отказывались от власти, от земного могущества, дарованного Богом, шли на страдания главным образом ради того, чтобы все остальные христиане, их подданные, имели возможность продолжать жить. И не просто продолжать жить, а жить именно во Христе, жить по заповедям Божьим. Страстотерпцы были сами добровольно готовы уйти из этого мира, приняв смерть, чтобы их присутствие в этом мире не приносило ни строений, не вносило какие-либо разделения в этот мир, в это государство, и чтобы их присутствие не послужило причиной братоубийства. Из этого следует, что не всякое добровольное принятие смерти является страстотерпчеством. Стоит отметить, что Церковь никогда не призывала и не призывает к непротивленчеству и к пацифизму. Речь идет, когда мы говорим о страстотерпчестве, именно о жертвенном подвиге, не просто о добровольном принятии страданий, о страдании жертвенных, не для себя, а за других. Причем за других именно с именем Христа, именно ради высшей христианской цели. Таким образом, основными признаками страстотерпческого подвига при прославлении в этом лике святости принято считать принесение себя в жертву. Страстотерпцы принимали страдания за других часто для того, чтобы избежать бед и нестроений в княжестве, в государстве, чтобы не пострадали другие люди. Высшая форма любви – это любовь жертвы. Второй признак страстотерпчества – это кротость и незлобивость. Страстотерпцы шли на страдания со смирением, не оказывали сопротивления, были во всем покорны. Даже если у них была возможность избегнуть этих страданий, они не пользовались этой возможностью. Перед принятием своих страданий, перед принятием смерти, они никого не обвиняли. Они не выкрикивали обвинения, не выкрикивали угрозы, проклятия в адрес своих гонителей. По всей видимости, они лишь повторяли: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Третьим важным и обязательным признаком причисления к лику страстотерпцев является отсутствие со стороны мучителей открытых призывов к отречению от Христа и от Церкви. Как правило, этими мучителями были единоверцы. Но стоит сказать, что единоверцами они были, скорее всего, формальными, потому что не может настоящий христианин добровольно открыто причинять страдания и смерть своему брату. Поэтому, когда мы говорим о том, что отсутствие открытых призывов является обязательным, мы должны понимать, что, возможно, подсознательно гонители тех, кого мы признаем страстотерпцами, все-таки имели в виду и отпадение от Церкви, и сами они имели хулу на Бога. Храни вас всех, Господь и Пресвятая Богородица.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 24 сентября, Церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобная Феодора и ее муж жили в Александрии в V веке. В их семье царили любовь и согласие, но один богач прельстился красотой Феодоры. Он преследовал женщину, угождал ей и склонял к связи. И однажды Феодора сдалась и изменила мужу. Тут же она раскаялась, возненавидела себя и покинула родной дом, потому что считала, что недостойна жить рядом с супругом. Знакомая игуменья увидела отчаяние женщины и напомнила Феодоре о божественном прощении. Грешница решила всей дальнейшей жизнью загладить перед Господом свой промах. Но Феодора опасалась, что муж найдет ее в женском монастыре. Она переоделась в мужскую одежду и стала послушником, а потом и монахом мужской обители. Даже опытные иноки удивлялись смирению, терпению и самоотверженности монаха Феодора. Однажды подвижника оклеветали. Некая девица заявила, что родила ребенка от инока и подбросила младенца в монастырь. Феодор со смирением встретил презрение остальных и ушел с мальчиком в пустыню. Лишь через 7 лет настоятель разрешил монаху вернуться. После смерти Феодора открылась правда. Игумены, братья монастыря со слезами просили прощения у покойной за то, что поверили в клевету. Муж и воспитанник Феодоры приняли постриг в этой же обители. Радио Опра.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления иеромонаха Иллариона.
1: Живущим в мире и требующим его назидания, старец Илларион часто приводил слова святителя Иоанна Златоустова. «Велика крила милостыни, пресекают они воздух, мимо луны пролетают, солнечные лучи приходят, на самый небесный верх восходят, да и там они останавливаются. Но и небо достигают, ангельские соборы минуют, и лики архангельские, и вся небесные силы, и стоят пред царским престолом». Глава и начало всем добродетелям есть молитва, о которой сказано апостолам: «Непрестанно молитеся», то есть «еже призывати имя Божие всегда, аще убо беседуем, аще сидим, аще ходим, аще делаем, аще едим, аще что и натворим. На всякобо время и на всяком месте подобает призывати имя Божие. Сице бо потребляется искушение вражие», — пишет Златоуст. «Бей, ратники», — глаголит лествичник именем Иисусовым. «И сего крепчайшее оружие не обрящиши ни на небеси, и не на земли». Молитва есть печаль и уныние прогнание, кротости и безгневие прозябание, радости и благодарение явление и бесчисленных благ приобретение и приумножение. Пойди куда хочешь, живи где хочешь, и где жить не будешь, а крест терпения не избудешь. «Имей в себе, яко всяк человек лучше мене есть. Без мысли бо сия аще кто чудеса сотворит, но далече будет от Бога». Самоукорению подобает обучаться, то есть всегда себя во уме своем винить, а не людей, себя укорять, а не других, и себя называть юродивым и бестолковым, сонливым и нерадивым, ленивым и небрежным. Молчание, по словам преподобного Арсения Великого, есть корень безгрешия, а потому новоначальным весьма нужно оно и иметь. Молчание же да будет до вопроса. Мало говори, да и то тихо, а без нужды не говори. Иже хранит своя уста, соблюдает свою душу, дерзлив же устнама опорочить себя. Молчание собирает, многословие же расточает. Премудрый учит глаголя: «Буди скоро услышите, а косин глаголати и косин во гнев. Молчаливый есть мног в разуме».

Свои я воли не исполняй, из своего разума ничтоже не составляй, и тем избавишися роптанья. Совлецися своей воли, яко срамной одежды. Понеже своя воля всех худых дел вреднее есть. Послушники все спаслись, а своевольники повредились, а иные и погибли. Падение безмолвнику – оставление молитвы, а послушнику – составление своего разума. «Иас ино падению иноку невем», – глаголит Авва Дорофей. «Отъеже составляйте свой разум и Петр Дамаскин. Паки делание наше иноческо, давемы, яко всюду можем спастися, аще хотение наше оставим». Самопознание есть, еже почитайте себя ко всем вышним должностям, неспособным и недостойным. Знайте себя, еже есть считать бестолковым, сонливым, нерадивым и ленивым и прочее. Не внимать чужим грехам, а на свои смотреть, и о них каетесь всегда. О себе рассуждать и себя осуждать, и ни во что внешнее, кроме своя должности, не вмешивайтеся. Себе искушайте, аще есть в вере, пишет апостол. Старайся как можно с помощью Божию приобрести терпение, перенесение лишений и скорбей. Проси, толцы, ищи день и ночь, и обрящешь от Христа Спасителя помощь и крепость терпения, если от души и сердца твоего желаешь. Подобает обучайтесь великодушному терпению, вся приключающаяся нам безропотно терпите. Терпение мы тогда будем иметь, егда вся приключающаяся нам и веселая, и скорбная без разбору, аки от руки Божией будем принимать. В терпении вашем стяжите души ваша, поучает нас Христос. Терпи, рабе Господень, и приобрящеши твою душу, юже погубил еси грехами. В терпении собор есть всех добродетелей, ими же души наши спасаются, глаголющу святому Ефрему. Терпение стяжавой всякой добродетели касается, радуется, бо в скорбех и в бедах благоискусен, в напасти веселится, на послушании готов, любве исполнен, в досаждении славит, в укоризнах смиряется, в бедах непоколебим. Терпение стяжавый, стяжал есть упование, и всякими добрыми делами.

Сам бессмертный царю прими моление наше, я жив в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателю Бога родшее, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшее, уврачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекла Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Святый ангел, предстаи окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего. Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 27 по 33. Давайте послушаем.
2: «И придоши пах его Иерусалим, и в церкви ходящую ему...»
3: Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков?» Боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».
2: «Не аз глаголю вам, коею областью сия творю».
1: Разговор, который мы только что услышали, произошел между Христом и его противниками сразу после того, как Спаситель выгнал из Иерусалимского храма торговцев. Понятно, что этот поступок вызвал возмущение среди религиозных вождей иудеев, ведь они получали большой доход с торговли жертвенными животными. Однако они не могли схватить Иисуса на глазах у народа. Люди, которые без сомнения возмущались высокими ценами и самим фактом спекуляции во дворе храма, были однозначно на стороне Христа. Поэтому был выбран другой способ избавиться от ненавистного проповедника. Представители религиозной элиты иудеев действуют хитро. Они пытаются лишить Христа того авторитета, который он имел в глазах простых людей. Они спрашивают, кто дал ему право так поступать, громить лавки торговцев и разгонять их товар, животных и птиц. Это вопрос-ловушка. Если бы Христос ответил: «Я делаю это своей властью», народ отвернулся бы от него, как от человека, одержимого манией величия. Если бы он сказал: «Я делаю это властью Бога», у служителей храма были бы все основания обвинить его в богохульстве. Ведь Бог, по их рассуждению, не может разрешить творить подобные бесчинья в храме, нарушать покой и благолепие священного места. И с этим было бы трудно поспорить. Иными словами, иудеи хотят поставить Христа в тупик. Ведь вопрос был задан так, что не ответь, все равно проиграешь. Господь прекрасно понимает замысел своих врагов, поэтому в своем ответе он ставит их перед еще более сложным выбором. Христос спрашивает, что они думают об Иоанне Крестителе. Кто он, Божий пророк или самозванец? Если иудеи ответят, что Иоанн Креститель самозванец, они настроят против себя народ, который почитал Иоанна Крестителя за святого мученика. Если они ответят, что он пришел от Бога, тогда они будут вынуждены принять то, что Христос и есть Мессия. Ведь Иоанн первый указал на это. Но тогда им придется смириться со всеми словами и поступками Спасителя. Теперь уже оппоненты Христа должны выбирать одно из двух зол. Они не находят ничего лучшего, как промолчать и удалиться. Произошедшее очень показательно и должно послужить для нас важным уроком. Всякий, кто читал Евангелие, знает, как порой трудно не то что исполнить, просто согласиться с тем, что заповеди, которые нам предлагает Господь, это единственные принципы и столпы, на которых должна основываться наша жизнь. Верность одному супругу, а не половая разнузданность. Безусловное прощение обидчику, а не месть. Молитва не то что за друзей, но в первую очередь за врагов. Кротость перед противником вплоть до того, что в ответ на его удар в одну щеку быть способным подставить и другую, и так далее. Как порой трудно, бывает просто все это принять. Трудно потому, что сразу же необходимо что-то переоценить в своей жизни, что-то изменить, от чего-то отказаться, приступить к чему-то новому, непривычному. Одним словом, напрячься, доставить себе внешний и внутренний дискомфорт. А ведь так хочется пожить в свое удовольствие, удовлетворять себя вполне и физически, и душевно. Бывает, чтобы этого не делать, человек начинает оправдываться, изворачиваться, обманывать, придумывать какие-то хитроумные объяснения своему поведению. Одним словом, всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаться успокоить свою совесть, сохранить все, как было. Подумаешь, любовница, у многих любовницы, да и вообще, Господи, ты сам дал мне такую сварливую жену. Подумаешь, отомстил. Не отомщу, так меня уважать перестанут. Вот еще, подставлять другую щеку. Это к мне всякие на шею сядет. Ну и так далее. Но не оказываемся ли мы в этом случае в той ситуации, в которой оказались иудеи, о которых мы только что услышали? Ведь они также отказывались признавать очевидное. Обирать людей в храме – это тяжкий грех. Также на упрек Христа, пытаясь сохранить свой образ жизни, успокоить свою совесть, они при помощи своих хитроумных вопросов пытались обесценить его слова, нивелировать ту правду, которую он им показал. Но если так, то как и они, мы можем оказаться в ловушке. В итоге сама жизнь поставит нас в тупик. Обстоятельства сложатся так, что мы запутаемся окончательно и останемся у разбитого корыта. Поэтому не будем противиться Евангелию. Даже если мы не можем найти в себе силы исполнить все заповеди Христа, найдем в себе силы хотя бы признать их правоту, истинность, исключительность. Это первый очень важный шаг. Только за это наше согласие Господь даст силы исполнить хотя бы их малую часть. И тогда каждый из нас в свою меру ощутит ту величайшую и ни на что не похожую радость, ту благодать, которая наполняет всякого, кто идет таким непростым путем евангельской жизни.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Покровском Ходькове Ставропигиальном монастыре 22 октября 2023 года.
2: Если кто-то скажет, что в настоящее время чудес не бывает, так каждый священник, наверное, в своей жизни встречался на исповеди, на беседе с верующими, которые говорили о необычайных событиях в их жизни. Мне приходилось встречаться с такими людьми. И я храню в памяти, конечно, эти рассказы. А что означает возвращение к жизни приговоренного к смерти больного? Вот с таким событием я когда-то столкнулся в своей жизни. Человек был списан врачами. Его отправили умирать. А он ожил. Не хотел бы о жизни своей семьи говорить. Но что-то подобное с моим отцом произошло во время ленинградской блокады. Он дошел до такого состояния истощения, продолжая оставаться в строю. Он был инженером, он руководил строительством укреплений вокруг Ленинграда. Но голод был страшный. И на улице он упал, потерял сознание. Его привезли в больницу. Врач проходил мимо, посмотрел на него и говорит: отправьте в морг. Ну, правда, так и делали с теми, кого на улице подбирали. И отец лежал в этом морге, покрытый полотном каким-то. Случайно проходила сестричка, открыла полотно и вдруг увидела, что у отца сократился или расширился зрачок. И она поняла, что он жив. И тогда отца стали усиленно кормить, чтобы он вышел из тяжелого состояния. И он встал на ноги. Остался жив. А в 47-м году, после уже окончания войны, стал священником. Вот это история из жизни. Господь силой своей совершает чудеса. Но другой разговор по, как я часто говорю, по неведению, забвению или окамененному нечувствию, мы не способны это серьезно воспринять. Мы непременно начинаем что-то себе там объяснять. Таким образом, чтобы как бы исключить прямое вмешательство Бога в нашу жизнь. А если не будем вот так псевдоаргументами объяснять какие-то особые события в нашей жизни, то и увидим руку Божью. А рука Божия присутствует на каждом из нас. Только надо повнимательнее посмотреть. И тогда, может быть, и увидим руку Божью. Что и со мной, недостойным, Господь тоже по милости своей совершил чудо. Господь присутствует в жизни каждого. Но в жизни одного более зримо, а в жизни другого легким прикосновением. От чего это зависит? А это зависит от самого человека, как он относится к Богу. Если он верит в Него, если он призывает Его имя, если он способен отличать Его действия, Его присутствие в своей жизни, то Господь совершает деяния, которые еще более укрепляют веру человека. Но если человек начинает объяснять что-то удивительное в своем жизни, стечением обстоятельств, какой-то внешней силой, и как бы не задумывается о том, что за всем за этим Господь, но Господь и не будет то, что называется силой, врываться в его жизнь и привлекать его к вере в Него. Потому что вера является делом добровольным. Бог никого силой к себе не привлекает. Но это не значит, что Господь не обращает на нас свою силу, но обращает только в ответ на нашу веру и на нашу молитву. Вот если мы верим в Господа, если мы обращаемся к Нему, Он слышит нашу молитву. И я думаю, что многие здесь стоящих сегодня скажут: ну точно так, ведь это и было в моей жизни тогда-то, тогда-то или тогда-то. Вот то, о чем мы сегодня говорим, это ученые и богословы называют религиозным опытом, то есть реальным опытом соприкосновения с иным миром, с иным бытием, с Господом, с Его благодатью, с Его силой. Для того, чтобы эти удивительные события в жизни мы идентифицировали именно так, а не иначе, чтобы они, происходя, помогали нам укреплять нашу веру, мы эту веру должны иметь. Потому что, как сказано в Слове Божьем, в злохудожную душу не внидит премудрость и не обитает в телеси повинном греху. Поэтому душа не должна быть злохудожной, и грех не должен господствовать в нас. Вот тогда нам и будет открыто присутствие Господа, Спасителя, Промыслителя и любящего Отца в нашей жизни.
0: Первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 24 сентября, Церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Карп Эльб родился в 1869 году в Лифляндской губернии современной Эстонии. Он был родом из крестьян, но получил образование и нашел свое призвание в педагогической деятельности и служении церкви. Карп окончил учительскую семинарию. Несколько лет он был диаконом в Пюхтицах. Незаурядные таланты Эльба оценил настоятель эстонского прихода в Санкт-Петербурге, священник Павел Кульбуш. Он предложил Эльбу стать диаконом в его храме. Карпа пригласили преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. В двух из них, приюте и эстонской школе, он работал бесплатно. Карп Эльб за свою педагогическую деятельность был не раз отмечен правительственными наградами. Он стал священником в 1918 году. В 1937 отца Карпа арестовали. На допросе его обвинили в контрреволюционной пропаганде и в выпадах против советской власти. Священник своей вины не признал. Первый допрос стал для отца Карпа последним. Его приговорили к расстрелу и казнили в тот же день.

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью святого Серафима. Часовня святого Серафима Саровского в Бельгии.
2: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, — «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога «Соборы.ру», в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. Приход в честь преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви Московского Патриархата Брюссельской и Бельгийской епархии расположен в городе Намюр, в столице франкоязычного региона Бельгии. В результате совместных усилий православных христиан, волею судеб оказавшихся вдали от родины, европейским русским сообществом при содействии местной епархии Римско-католической церкви для православного прихода была передана в долгосрочное и безвозмездное пользование деревянная часовня, расположенная в одном из самых живописных кварталов Намюра, на возвышенности над местом слияния двух рек. 14 апреля 2007 года архиепископ брюссельский и бельгийский Симон в сослужении духовенства епархии совершил первую божественную литургию в новооткрывшемся приходе. В своей проповеди он отметил: «Я не знаю в Бельгии другого деревянного храма в таком исполнении, построенного в стиле, близком православному. Более того, он стоит отдельно, что позволяет провести вокруг него крестный ход, что не так просто сделать в Бельгии, где здания традиционно строятся вплотную друг к другу». Открытие нового прихода явилось исполнением многолетних чаяний русскоязычной православной общины провинции Намюр и Люксембург. До последнего времени члены русской общины не имели возможности участвовать в богослужении и таинствах на родном языке. В этом храме они обрели часть России, своей исторической родины, где велико почитание Серафима Саровского. И тем большее значение обрел этот храм, когда 10 августа 2007 года сюда была привезена частица мощей святого старца. В 2022 году, на Пасху, приход Серафима Саровского Русской Православной Церкви в Намюре получил в дар историческое здание деревянной часовни, которое ранее арендовал у ассоциации, управляющей городским церковным имуществом. Был подписан нотариальный акт дарения этого здания и участка православному приходу. Отныне этот храм принадлежит всем прихожанам. Ему исполнилось уже более 110 лет. Православные приходы в небольших бельгийских городах существуют только на средства местных православных общин, рассказал настоятель прихода Серафима Саровского в Намюре иерей Дмитрий Яцун. Он служит также в двух соседних городах и при этом еще работает промышленным электриком. «Я считаю, что это не случайный подарок на Пасху. Мы долго здесь находились и молились, но всегда чувствовали себя тут как бы временно. А теперь Господь нам благословил это место, о котором мы можем теперь заботиться, как о своем собственном. Этот храм уже намолен десятилетиями, и теперь мы видим, что наши молитвы были не зря», цитирует ТАСС слова отца Дмитрия. 3 августа 2024 года по благословению епископа Симона в храме Серафима Саровского состоялся престольный праздник. Богослужение возглавил архиепископ Симон. После божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма. В своей проповеди владыка отметил изменения в убранстве храма и подчеркнул, что каждая свеча, купленная в церкви, является жертвой Богу, и средства от нее идут на нужды храма, так как здание церкви нуждается в ремонте и в проведении необходимых работ. Праздник завершился общей трапезой, устроенной силами прихожан. Во время застолья звучала живая музыка и велись оживленные беседы, в которых почитатели святого старца вспоминали его наставления. Цель нашей жизни – стяжание Духа Святого Божия. Главное же средство к стяжанию Святого Духа – молитва. Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святого, но молитва более всего.
0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Николай Подьяков родился в 1867 году в селе Подосиновец Вологодской епархии. Он получил образование, женился и стал священником в родном селе. После революции быстро стало понятно, что новая власть воспринимает духовенство как врага. Прихожане отца Николая беспокоились за жизнь пастыря и установили постоянное дежурство в храме. 24 сентября 18 года Подьяков совершил отпевание прихожанина и с его родственниками пошел на кладбище. Туда к нему прибежали из церкви. «Отец Николай, прячьтесь, сегодня вас приедут расстреливать». Священник пошел домой, собрал там своих детей и долго беседовал с ними. Был он при этом спокоен и сосредоточен. После полудня в село прибыли каратели. Они ворвались в избу отца Николая и, чтобы священник не смог бежать, выстрелили ему в ногу. Затем отнесли раненого за околицу к большой яме. Протоиерея Николая Подьякова долго и мучительно истязали перед смертью. Потом к телу привели священника из соседнего села, отца Виктора Усова. Ему приказали отпеть замученного протоиерея. После молитвы один из палачей убил отца Виктора. Лишь через полгода власти разрешили похоронить священников. На месте их погребения сейчас установлен памятный крест, а мученики прославлены в лике святых.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Доброго дня, с Богом.
1: Отец Николай, сегодня вопрос нашего слушателя следующий. На работе все часто разговаривают непристойными словами. Человеку это крайне неприятно, но работу поменять он не может в данный момент времени. Как быть в этой ситуации?
2: Ну, здесь, наверное, индивидуальный подход нужен. Одно дело работа, когда человек может, например, позволить себе такую роскошь вставить наушники и погрузиться, так сказать, в свой мир. Я предложил бы рассмотреть и этот вариант. Почему? Потому что сейчас огромное количество Евангелия можно посмотреть, послушать, да? Взять наушники, к телефону их присоединить – это реально.
1: Батюшка, а возможно слушать Евангелие на работе?
2: А что, Христос каким-то образом может быть ограничен? Я удивлен, честно говоря. Евангелие в переводе на русский язык обозначает «благая весть». И бывает так, что мы читаем в святоотеческих, так сказать, посланиях каких-то книг,

0: Божий и здесь будет слышен человеком, лишь бы только человек был готов внимать этому голосу.
1: Хорошо, а если эта ситуация наушников невозможна?
0: Если этот вариант невозможен, значит, нужно каким-то образом пытаться проходить школу дистанцирования, в том числе и звукового. То есть отойти в тот угол, где как можно меньше этого разговора мата. То есть если у человека нет необходимости в постоянном контакте, это вот этот путь, да? Если человек, например, работает на стройке, и он постоянно участвует в процессе работы с другими людьми, вопрос возникает более серьезный, потому что техническими средствами отсечь матершину или какую-то похабщину мы не сможем. Здесь, наверное, как говорит нам психология, нужно, если ты не можешь изменить ситуацию, ты должен постараться изменить отношение к ситуации.
1: Отношение к ситуации – это что? Возможно, научить себя не слышать?
0: Не воспринимать. Слышать, но не слышать.
1: Не реагировать.
0: Тот, кто наделен органом, так сказать, уха, человек должен слышать звук, но не воспринимать его внутреннюю вот эту начинку.
1: А что может этому помочь? Может ли, например, я предполагаю, какая-то внутренняя молитва или внутреннее обращение немножко закрывать тебя от этой ситуации?
0: Безусловно, но дело в чем, я сознательно не стал призывать к деланию Иисусовой, например, молитвы или какой-либо другой. Почему? Потому что не факт, что для человека это будет в данном контексте при его вот этой подготовке реальным. То есть если человек уже имеет навыки. Хотя, знаете, с другой стороны, возможно и так, потому что вот мы одного старца видели очерки. Он говорит, когда к нему ученики пришли, отче спрашивает его, кто тебя научил молиться? Он говорит, да бесы. Они удивляются, это как? Да очень просто, они меня мучают, издеваются, толкают на грехи, а я только и кричу, сил-то нет своих, Господи, помоги, Господи, помилуй. Может быть и в этом случае какие-то возможные варианты, но я думаю, что творение молитвы вот тогда, когда вокруг тебя матершина, это для человека уже, ну скажем так, имеет опыт для подготовленного человека. Не уверен, что это подойдет каждому.
1: Может ли исповедь помочь справиться с этой ситуацией?
0: Может. То, с одной стороны, исповедь – это то, что приводит, во-первых, человека к попытке что-то поменять в своей жизни. То есть таинство исповеди подразумевает, что человек приходит, уже оплакивая свой грех и прося у Бога помощи впредь стараться его не совершать. Это первое. Второе. Любой нормальный человек просто по своей природе он реагирует на все. На звуки, на вкусы, на запахи. И если это раздражение, которое он получает через свои органы чувств, через свое вообще бытие, не вписывается в его понятия мировоззренческие, если не вписывается в его умозрительное представление о бытии, то здесь возникает то, что получается у человека раздражение. Если же мы говорим, что человек раздражается из-за осуждения, то, что он осудил, вот они там матершинники, там они там хулители и так далее, то здесь, конечно, к исповеди, когда человек идет и готовится, он должен понимать, что его гордыня является причиной подобного рода состояния. Не те люди, которые его ввели в это состояние, да, а он сам своей реакцией, отреагировав на их грехи. То есть они совершили свои грехи, а мы уже совершаем как реакцию свои грехи. И идя на исповедь, нужно просто проанализировать. Я имею такую степень гордости, которая ставит в моем собственном сознании меня выше этих людей. Они делают не то, что мне кажется правильным. Я их осуждаю. И, Господи, я плачу о том, что я вот такой несовершенный, помоги мне стать другим. Наверное, был бы вот такой подход, скажем так, такой вектор по отношению к подходу к исповеди был бы верным.
1: Спаси, Господи, батюшка.
0: С Богом.
1: Спасибо за ваши ответы. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигл меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать эти Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу восслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 11 главу, с 27 по 33 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили Ему, «Какою властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою. «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Событие, описываемое в этом евангельском отрывке, произошло вскоре после входа Господня в Иерусалим, и на Руси его именуют «Вербным воскресеньем». Многие тогда в Иерусалиме полагали, что именно теперь Христос примет на себя власть над народом, а затем и над всем миром. Ожидание особенно усилилось после того, как Спаситель выгнал из храмового двора торговцев и менял. Он совершил это как власть имущий. Но потрясения и смуты не входили в планы духовных властей. На тот момент был достигнут взаимоприемлемый компромисс с римской властью, который обеспечил спокойную и обеспеченную жизнь обеим сторонам. В подобной ситуации Христос, как потенциальный возмутитель народного спокойствия, становился очень опасен. Изгнание торгующих из храма, вероятно, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Синедриона. Потому однажды в Иерусалимском храме ко Христу подходит представительная делегация первосвященников, книжников и старейшин с вопросом, который прозвучал практически как угроза. «Кто тебе дал власть делать это?» То есть кто дал тебе право столь торжественно вступать в Иерусалим, именоваться сыном Давидовым, изгонять из храмового двора торговцев и менял, совершать чудеса исцеления? Похожие вопросы уже не единожды задавались Спасителю, и он отвечал на них. Отлично понимая внутреннее состояние вопрошающих, Христос задает делегатам встречный вопрос. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Некогда Синедрион посылал специальную делегацию на Иордан, где предтеча крестил людей, дабы составить суждение, Иоанн пророк или некто больший. Но креститель ответил, что он не мессия, одновременно заметив, что Христос уже пришел и стоит среди вас. Это случилось как раз в тот момент, когда после 40-дневного поста Иисус пришел к Иоанну на Иордан. Указывая на него, предтеча воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Делегация Синедриона была прекрасно осведомлена об этом событии, произошедшем при многочисленных свидетелях. Поэтому, давая утвердительный ответ на вопрос о пророческом служении Иоанна Крестителя, пришлось бы одновременно признать истинность слов предтечи о богосыновстве Иисуса из Назарета. Неудобный вопрос поставил представительную делегацию в тупик. Для размышления и выработки некоего фундаментального ответа не было ни времени, ни места. Они рассуждали между собою. Если, скажем, с небес, то он скажет: «Почему же вы не поверили ему?» Если же открыто сказать, что, мол, дела и суждения предтечи не авторитетны, то простой народ, твердо уверенный в пророческом служении Иоанна, запросто мог побить делегатов камнями. Ответ «не знаем» был, наверное, самым дипломатичным в данной ситуации. Но этим ответом делегаты Синедриона признали свою некомпетентность в вынесении суждений о пророках и тем более о Мессии. По бытовавшему тогда мнению, именно у Синедриона была прерогатива выносить суждения, является ли тот или иной человек пророком. Подобное исследование еще не совершалось в отношении Иисуса из Назарета, но теперь Спаситель имел полное право не отвечать посланцам Синедриона на их вопросы. До свидания. Храни вас Бог.
2: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобный Силуан Афонский, в миру Симеон Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Мальчик вынужден был оставить школу и трудился вместе со старшими. Он рано решил принять монашеский постриг, но семья воспротивилась этому, и Симеон отправился на военную службу. Другие солдаты отзывались об Антонове. Он умом на Афоне. Вскоре мечты юноши сбылись. Он принял постриг с именем Силуан на святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре. Жизнь монаха была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием стала тяжелая работа на мельнице. Потом он заведовал мастерскими, торговой лавкой. 46 лет старец прожил в обители. Сохранились его заметки и письма духовным детям. В них отразились искания и опыт монаха, его понимание веры и цели, и смысла жизни. Ну а жизнь самого Силуана Афонского, по воспоминаниям современников, была высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою», — говорил инок. «А когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он прозревал будущее человека, открывал глубокие тайны его души. В 1938 году схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближнему.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Жизнь заключается в том, чтобы помнить о мертвецах и защищать живых. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
1: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. А глубокая, слушайте, мысль. Вот мне вспомнилась, это же, кажется, мысль, только в стихотворной форме, про любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот, и как во всем этом сердце обретает пищу. Вот, но мне кажется, в деле памяти есть такой момент, когда люди слишком много думают
5: о прошлом,
1: о прошедшем, о ушедшем, и при этом напрочь перестают замечать вот это именно пресловутое «здесь и сейчас», и особенно, может быть, это в нашей стране такой болевой нерв, какие-то бесконечные мечтания все о великом прошлом, вот, в ущерб настоящему, иногда, мне кажется, будущему. Поэтому верное ощущение времени, которое нам предлагает наша церковная традиция, она как раз-таки растождествляет нынешний момент с прошлым, которое безвозвратно ушло. Да, оно дает основание, дает фундамент, безусловно, но не вполне определяет нынешний момент. Поэтому жалеть о прошлом неправильно исключительно, мечтать о будущем исключительно тоже неправда. Поэтому нужно стараться жить с Господом Богом здесь и сейчас, вот, но и понимая все равно взаимодействие этих времен. Но все-таки основная смысловая доминанта, она и на нынешнем моменте. Днесь спасения миру бысть. Сегодня. Вот, не на завтра, не с понедельника, не вчера, не при царе Горохе. А вот именно здесь сейчас начинается вот эта моя священная история, мое соавторство жизни вместе с Господом Богом. А уж как это там все дальше будет? Это Бог весть. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
5: Здравствуйте. Отец Илья, но ведь великим прошлое нарекаем мы сами из нашей точки в настоящем. А как понять, что прямо сейчас мы живем в великом настоящем? Хотя уже давно появилась такая шутка, что устали мы жить в исторические времена, дайте уже войти, пожалуйста, в зону комфорта.
1: Хочется какого-то обывательского счастья.
5: Простого человеческого.
1: Я все-таки вот в этом смысле хочу поправить, что вот великое прошлое — это тот концепт, который, ну, как мне кажется, он выбирается из отдельных пазлов. То есть это как раз с точки зрения там философии науки все очень-очень хорошо объясним, потому что есть факты, которые они голые, они без интерпретации, они просто произошли. Вот. А вот набор этих фактов и вот эта некая избирательность, и вот что мы подсвечиваем, а что мы не замечаем, вот это уже точка рождения тех или иных научных концепций. То есть изначально концепция рождается в голове ученого, а потом она подтверждается или не подтверждается фактами. И вот здесь можно найти, условно говоря, там, жизнь замечательных людей, и мы найдем немалое количество таких биографий, сюжетов, поворотных точек. Можно с противоположной стороны рассмотреть историю как набор падений. И мне там у Мишеля Фуко есть вот эта книга там «Надзирать и наказывать». Она называется очень мрачная. Вот он рассматривает историю человечества через призму как раз вот пеницарных каких-то всех этих заведений, учреждений. Это, конечно, тоже определенный взгляд, который характеризует и носители этих очков в определенный момент, да, и так тоже можно выстроить факты, и они будут, в общем-то, не противоречивы.
5: Ну, это как у полицейских весь мир состоит из преступников, как у врачей весь мир составляют болящие, как у священников, наверное, весь мир составляют спасающиеся.
1: Ой, слушайте, если весь мир спасающийся, то вот вопрос с личным спасением, он остается по-прежнему открытым. Кстати говоря, это тоже некая аскетическая такая установка, да все спасутся. Чего вы там спорить? Есть излюбленный вот
5: опыт. Какой вы оптимист сегодня? Все спасутся, хорошо.
1: Вот. Я продолжу эту мысль, она, может, не вполне оптимистична. Есть определенный такой уровень начитанности или уровень такого, знаете, выцерковления, чуть-чуть выше среднего, когда люди начинают мыслить такими глобальными категориями и задаются вопросом, очень важным для них здесь сейчас, а вот там спасутся католики или нет, а что делать вот с таким многообразием религиозных религиозных традиций, но мы-то понятно, у нас-то истина, да, а как же остальные сотни, миллионы, миллиарды людей и поколений, которые в ней этой истины? И вот люди думают, и не один том различных исследований пишут. Так вот, в этом смысле аскетическая установка, она очень трезвая. Все спасутся, не ломай голову, не твоя это как бы забота. А вот вопрос с тобою, он по-прежнему остается открытым. То есть за спасение всего человечества отвечает Господь Бог. А вот за спасение лично тебя здесь он тоже отвечает, но ты ему активно можешь в этом деле помешать, и поэтому все его спасительная благодать, все его желание всем спастись, оно об очередную твою нравственную глупость разобьется, и тогда все спасутся, а ты погибнешь. Поэтому зачем тебе о всех мыслить, с ними все понятно, а вот ты про себя давай мысли, чувствуй, и самое главное, действуй. Вот в этом как раз, наверное, залог каждодневного подвига, а не в каких-то таких, знаете, мечтах различной степени глобальности.
5: Мечты мирового масштаба, и, конечно, от общего к частному всегда интереснее мыслить, чем от частного к общему.
1: А мне вот вспоминается замечательный монолог профессора Преображенского в «Собачьем сердце», где там Шариков про на вопрос, с кем он не согласен, с Энгельсом или с Каутским, со всеми не согласен, Преображенский уже не выдерживает, да вы там делаете выводы космического масштаба и космической же глупости. Вот, mm-hmm. вот это мне вот всегда этот тон профессора Преображенского, этот модус всеобщности он заметно убавляет. То есть здесь надо как-то скромнее мыслить, вот, не глобальными категориями.
5: Ну а как же тогда быть с поиском Бога? Вот, например, Силуан Афонский, кстати, сегодня вся церковь вспоминает этого святого, искал Бога с юности. А как быть нам, людям 21 века?
1: А вы знаете, вот совсем недавно тут рядовое воскресное чтение было как раз вот этот отрывок Евангелия, где богатый юноша подходит ко Христу и задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вот это тот вопрос, которого ждет, наверное, каждый священник в своей жизни, когда ему задают. Я глубоко убежден, ну, в каком-то внутреннем таком ощущении, что не все дожидаются хотя бы раз этот вопрос в течение своей жизни, не то что даже от окружающих себя людей, а не всегда,
5: ну, вообще.
1: Далеко не всегда ты его сам для себя формулируешь. Поэтому поиски Бога, вот это редкая достаточно вещь, но, тем не менее, это такие люди двигают духовную жизнь и становятся маяками, до которых вот плыть и плыть, но которые хорошо ориентируют в плавании по волнам житейского моря.
5: Отец Илья, ну вот я не могу тогда не спросить, ну уж простите вы мне мое желание уточнить, но что значит искать Бога? Это ходить по лесам, полям и городам и высматривать его? Это как-то активно молиться и ждать какого-то отклика там в душе у себя или где-то еще? Это что?
1: У Александра Сергеевича Пушкина есть ответ, есть вопрос на этот, тоже вопрос, вопрошание про духовную жажду, когда он размышляет, духовной жаждой томим в пустыне, мрачно я облачился. Вот у Франца Верфеля есть замечательное такое восклицание, что лучшее доказательство существования воды – это моя жажда. То есть если есть эта жажда, вот эта жажда по Боге, есть богоискательство, то есть человек, который вот все имеет, но ему чего-то самого главного в жизни не достает. Мне вот тоже нравится такое определение души, я один раз прочитал. Душа, что это такое в человеке? Душа – это то, что болит, когда все тело здорово. Вот. И вот так и здесь. Что такое жажда по Боге? Это то чувство неудовлетворенности, когда у человека все есть. Вот когда у тебя закрыты вот эти вот пресловутные базовые потребности, пирамиду Маслоу, если представить, все фундаментально, все закрыто от физиологической до социальной жизни. А человеку все равно чего-то еще хочется, чего-то ему не хватает, и он как раз вот пока Господа Бога не встретит, он и всем в мире обладая будет считать себя как последним самым нищим, который ничего не имеет. В этом смысле, как бы, это тоже отправная точка, от которой вот Господь отталкивается, размышляя о нищих духом. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Вот эта вот нищета духовная, это желание взыскать Бога здесь и сейчас, этот важный фактор, который вот движет горами и формирует как раз вот религиозную традицию, церковную традицию. То есть эти богоискатели, не просто люди, которые желают занять утро воскресенья и при помощи метафизических средств реализовать свои какие-то физические желания или физические опасения, чтобы сделать неопасными, а это именно вот желание быть с Богом, и как вот у иеромонаха Романа мне вспоминается такой вот тоже очень пронзительный: «Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобой мне как рай». То есть вот это вот не надо никаких, понимаете, кущей или сковородками людей пугать. Если без Бога кущи или сковородки, вот, неважно, какая их температура, без Бога все это человека не удовлетворяет.
5: А откуда же тогда возникла вообще вот эта история про адовые сковородки, котлы и чертей, которые ложками месят грешников в этих котлах, и как раз райские кущи, и вечное лето, и сад с изобильными плодами?
1: А здесь нужно понимать, как формировалась христианская культура в веках. Вот. Культура, она в этом смысле вторична к сути откровения. То есть культура — это то, как люди себе воспринимают, в какую форму они облекают вот эти вот, ну, достаточно абстрактные мысли. И здесь как раз каждый пишет, как он дышит, и каждый любуется определенным каким-то, определенной частью мироздания. И вот уже понимая, что там, как изображены те или иные реальности духовного мира, можно сказать, что, в общем-то, люди тоже с определенными наклонностями это изображали. Господь, когда говорит притчи, понятно, к кому они обращаются. Если он обращается, простите, к домохозяйкам, да, он говорит, к чему уподобили Царство Небесное? Уподобили его трем мерам муки, которую взяла хозяйка, бросила туда дрожжи. Вот все начинает, понимаете, бродить. И понятно, что это не банкиром образ. Банкиром другой образ про купца, который узнал, что где-то там есть жемчужина за 3-9 земель. Дорогая, он бросает все свои имущества, активы, продает их и едет за 3-9 земель, чтобы это, понимаете, получить эту жемчужину. Говорит он с садоводами где-нибудь в товариществе. Он соответствующий образ тоже, что поле, вот оно, все вот идет сеятель сеять. Вот так и когда мы смотрим на уже народные переживания этого всего, вот райские кущи, где все есть, не нужно ничего делать, понятно, что это люди, которые много и...
5: То есть это для крестьянства,
1: да,
5: рай.
1: Для крестьянства, для людей, которые много трудились, много заботились, имели большое попечение, а здесь вот они вот так это, от этого всего устали, что там в вечной жизни, наверное, вот будет сплошное, понимаете, воскресенье, сплошная Пасха в плане отдыха, и что делать ничего не нужно.
5: То есть получается, да, и садом тоже это чья-то личная фантазия, которая просто воплотилась...
1: Нет, не с самой идеей, ага. А вот с таким, знаете, вот есть лубок.
5: С риторией.
1: Вот есть лубочное изображение. Да. То есть это именно фиксация...
5: Что-то типа народного.
1: Фиксация, да, некоторых народных таких движений мысли. Вот. И если это благочестивая семья, это всегда будет там, понимаете, русская печь, дом, иконы где-то там.
5: Да, и котик на печке.
1: В уголке иконы, там, все в платочках, в сарафанах. Это вот, значит, лубок с одной стороны.
5: Что вы описываете, у меня в голове воображение сразу как ИИ выстраивает эту картину.
1: А вот, понимаете, вот это тоже...
5: Ужас какой.
1: Коллективный, но только не искусственный, а вот такой...
5: Коллективный бессознательный,
1: естественный,
5: да,
1: интеллект, а если выражаться немножко, ну, с точки зрения религиоведения, это... Есть такое феноменология религии, то есть это представление именно о какой-то религиозной традиции изнутри этой религиозной традиции. Там тоже есть многие-многие интересные этапы и, соответственно, исследования в этой области, которые тоже там достаточно серьезные и интересные. А если адские брать вещи, да, ну вот человек, какая боль там для него самая страшная? Конечно, это там боль от огня, который, вот, понимаете, живого человека обжигает. Уж каждый печной дверки, наверное, раз в жизни ты дотрагивался. И вот люди берут это, множат в своем сознании, как-то вот выстраивают, что это котлы, где все там кипит, вот, что там помешивают, и все там это так больно, и никакого выхода из этого нет. Кстати говоря, Христос когда вот он говорит о гиене огненной, вот, по этой гиене огненной можно сейчас прогуляться. Это супер, как бы, дорогое место по недвижимости, при этом такое очень живописное в Иерусалиме. Гиена, Гейнон, долина Энома, да, дословно. Вот. Во времена Христа это городская помойка. Вот. Это место, где... Там...
5: Там постоянное тление шло, и вонище, и дымище.
1: Еще есть, как бы, интересное. Ага. То есть... Там же на протяжении священной истории разные племена приходили, и богоизбранный народ с частью своей, ему хлебом не корми, дай только чужим божествам поклониться. И вот в этой самой долине Енона было капище какому-то там языческому богу. Потом произошло восстановление истинного богопочитания, и это как бы место... проклятые, по-своему осквернённые, ну вот как его отметить со знаком минус? Надо сделать там городскую помойку. И вот туда весь этот мусор с древнего города свозили, где как раз тление и соответствующая живность возникала в виде червей, вот, попросту сказать, там, опарышей, которые никуда не переводились. Ну, простите, да, если ну,
5: если кто-то завтракает, да, перестаньте.
1: Это как раз вот именно такой образ очень хваткий, очень ёмкий, который Господь использует. Вот, понимаете, червь не угасает, червь не умирает, огонь не угасает. То есть, а сейчас можно по гиене огня пройтись. Это очень благоустроенный район.
5: Вип-лакшери, Иерусалим.
1: Это скорее такая прогулочная зона с газончиками постриженными. Там на границе гиены огненной, да, там такие таунхаусы стоят. То есть это сейчас очень открытый в этом смысле мир. Можно там эти прогулки по Иерусалиму посмотреть на видеохостингах. Вот, и туда вот здесь вот будет, понимаете, страшный суд. Здесь будет место для грешников. То есть этот образ, он... был понятен для слушателей Христа, но он не имеет как бы абсолютного значения. То есть как в этом смысле жизнь меняется, так и образы, они тоже могут умножаться, и как-то в иных совершенно образах можно угадать те или иные какие-то евангельские сюжеты. Меня вот всегда поражало, как... точно в лучших своих фильмах Эльдар Салыч Рязанов какие-то совершенно евангельские вещи мог показать, причем совершенно без священников в рясах и с крестами. Вот я в этом смысле большой фанат фильма «Берегись автомобиля». То есть вот этот образ Юрия Деточкина, вот этого, как бы, с одной стороны, идиота Достоевского, с другой стороны, вот совершенно как будто эти вот евангельские какие-то угадываются, когда Христос, который желает спасения всему миру, он вдруг оказывается вне закона, и его по закону осуждают. Вот это как раз... Ну, пусть, конечно, это не является иконой, да, но в прямом смысле я имею в виду фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Но вот именно этот сюжет, этот ход человеческого поведения угадывается, когда Деточкин ради лучшего, как ему казалось, справедливого, он нарушает законы, даже... вся честь и совесть, понимаете, советской милиции в виде Ефремова-старшего говорит, что Деточкин, конечно же, виноват, но он не виноват, простите его, граждане судьи.
5: Да, вся страна скандировала свободу Юрию Деточкину.
1: Да, свободу Юрию Деточкину. И тем не менее суд в этом смысле оказался
5: самый гуманный.
1: На страже закона. И вот таких вот коллизий не только у Рязанова, но и в других лучших проявлениях культуры немало, где мы угадываем совершенно какие-то евангельские знакомые сюжеты, они просто в иной системе координат вот этих вот образов действуют, а закон меж тем остается тем же самым.
5: Но и при этом, наверное, вот эти божественные проявления тоже и константу закона мы можем отметить, можем не отметить, а можно же устроить себе псевдопоиск Бога, когда именно сильно благочестиво думающие о себе люди начинают очень утрированно искать того самого своего Бога, который, скорее всего, отличается от того Бога, в которого веруем мы. И вот эта псевдорелигиозность, псевдопоиск Бога, чем это опасно?
1: А это чревато все тем же идолопоклонством. То есть мы в определенный момент вот этой духовной ошибки можем подменить живого Бога, который действующий, по-своему непредсказуемый, удивляющий. У кого-то, не помню, заголовок просто, да, «Бог удивляющий». Действительно, да, это вот библейский, евангельский Бог, который удивляет. Мы его стараемся подменить своими мыслями о Боге, верой в свою веру, вот так даже иногда.
5: То ну так, да, каким-то такая, вот этой набожной такая, трясучкой я такая, это называю.
1: Такая производная бывает. И при этом ну, впасть в, просто в формализм. То есть человек...
5: Формализм или прелесть?
1: Ну, прелесть это все-таки боль, как бы ошибка на более высоком уровне. Вот, да, как мне тоже нравится профессор Осипов, наш замечательный богослов Алексей Ильич, когда он читает лекцию студентам о прелести, говорит, братья, ну вот мы с вами от прелести совершенно застрахованы. И знаете почему? Не знаю. Прелесть — это состояние людей, которые пытаются жить духовной жизнью. Мы с вами ей не живем, поэтому мы застрахованы. Так же, как понимаете, инвалид застрахован от победы на олимпийской стометровке. Вот, ну, прекрасно. Алексей Ильич, он с тонким, очень замечательным юмором. А, так вот, можно не жить духовной жизнью, при этом быть в церкви и годами, десятилетиями плавать вот по этому церковному формализму, не пробиваясь, опять-таки, в сторону Бога. То есть это просто человек, ну, нашел себе, простите, там, тусовку по интересу. Вот ему интересно там носить длинные борды или длинные юбки, вот, и вот поэтому...
5: Косоворотки, и красные сапожки.
1: Да, да, и поэтому он нашел, что вот, а здесь вот, и в этом есть святая
5: радость. Но, между прочим, я читала недавно, что как раз, я уж, извините, перебью, но вот в этом, то, что в этом есть святая Русь, то, что человек нашел себе увлечение по интересу, есть определенный маячок времени, так скажем, потому что буквально вот вчера, когда готовилась я к нашему эфиру утреннему, к теме, к которой мы все никак не перейдем, но да ладно, попалась мне история о том, что люди 21 века, причем это не только миллениалы, но и зумеры даже, все чаще устраивают себе офлайн вечеринки, на которых запрещены мобильные телефоны, все чаще они покупают и выбирают какие-то литературные издания на аналоговых носителях, то есть физические книги, а не электронные. Гаджеты убираются как можно чаще в сторону, экранное время жестко фиксируется и контролируется сейчас, ну вот людьми, которые действительно выбрали себе жизнь здесь и сейчас. И все чаще мы можем увидеть вот это как раз объединение людей в те самые клубы по интересам, с которых вы начали говорить, в которых, к сожалению, некоторые приходы превращаются. Но при этом это как будто осознанный выбор в сторону как раз евангельского «быть здесь». Ну, а уж что там дальше, получается, формируется, это уже второй вопрос.
1: Ну вот в юношеском в этом каком-то приключенческом романе, не вспомню сейчас, в каком есть замечательный тоже такой образ, когда они плывут по компасу, а под компас какой-то хулиган подложил топор, и компас не в ту сторону показывает, и они, соответственно, там уходят
5: не туда.
1: Не туда, совершенно не туда. Да, бывает вот это желание как бы быть здесь и сейчас, но люди пытаются его реализовать, а человецы в состоянии повреждения греховного, вот они начинают реализовывать это вот не полезно и не здесь, и не сейчас, а в очередную какую-то область утопии убегает. Просто от одних утопий современности, там, успешного успеха в бесконечный поиск золотого века где-то там в 19-м, 18-м, 17-м. У каждой утопии свой в этом смысле век. А мне еще кажется, что наша русская ментальность, она в этом смысле не застрахована, она рискует исторически многие ошибки повторять. Вот эта ошибка, ну, скажем, 17 века, вот этот вот раскол со старообрядчеством, который вот он, ну, еще
5: был.
1: Он не уврачован и до ныне, потому что хоть и небольшая группа, но есть как бы людей, для которых важно именно не кто в Евангелии, а как вот обряд. Он заслонил просто вот единство в церкви у людей, и произошел раскол. Вот, а и с другой стороны, нельзя тоже идеализировать. Казалось бы, вот мы сейчас найдем идеальный устав церковный, и все сразу же жизнь наладится, и в церкви, и самое главное, и снаружи, и в государстве тоже все будет замечательно, если царь будет посещать все богослужения, уставно молиться, и уже тогда, в 17 веке, во времена Алексея Михайловича это была проблема, потому что ему надо заниматься государственными делами, а он, понимаете, постоянно в церкви.
5: Он молится.
1: Он молится, ему не до этого. Поэтому вот...
5: Но нужна же золотая середина, баланс. Мы все ищем баланс всю
1: жизнь. Этот поиск каких-то утопий, он характерен. Ну, золотая середина, она, как правило, не утопична, как со знаком плюс,
5: ну, естественно,
1: так и со знаком минус. Она в этом смысле очень, очень жизненна.
5: Ну и, кстати, вот если говорить про живое человеческое общение, книжные клубы образуются, где читают одни и те же книжки, а потом группы людей это обсуждают. Образуются беговые клубы, там, где люди увлечены, там, велоклубы, катаются, бегают, занимаются триатлоном и так далее. И я тут слышала недавно, краем уха, что, например, 33-летний молодой человек говорит, страшно сложно познакомиться, потому что, во-первых, нет какого-то объединения, которое могло бы предоставить эту замечательную возможность.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствование себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от схи-архимандрита Ионы Игнатенко. «Когда человек молится Господи Иисусе Христе, помилуй мя, его Господь ведет и подсказывает согласно своему промыслу. Этот промысел непостижим человеческим разумом, но он присутствует. Кто имеет какое усердие к Богу, какую любовь, тот такую по своему прошению к Всевышнему и получает молитву». В связи с этим высказыванием вспоминается отрывок из произведения писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам», где он описывает свои впечатления юности от посещения святой обители. В книге описывается встреча с монахом, который рассказывает ему о силе Иисусовой молитвы. Процитирую эти строки. «Великая от этой молитвы сила, но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал. И этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походи пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучания, и то может быть спасение». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: По святой дороге.
2: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Вместе с нами руководитель музея, архимандрит Тихон Затекин. Он рассказал про роль митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в деле создания музейного пространства и о том соработничестве, которое происходило в процессе создания и развития проекта.
3: Основная причина в том, что вот промыслом Божиим, неизреченным промыслом Божиим, именно в Арзамасе ведь родился будущий патриарх Сергий. Именно, скажем, в Арзамасском районе родился будущий патриарх Никон. Поэтому Нижегородская земля дала нашей Святой Руси двух святейших патриархов. И, в общем-то, это были великие люди, которые оставили просто след в нашей российской истории. Поэтому это уникальное, по сути дела, явление. И почему и был...

0: избран именно город Арзамас, потому что, во-первых, для нас вообще-то второй Суздали. Ведь там было свыше 30 церквей, если там не больше. По милости Божией, трудами нашего митрополита все это восстанавливается совместными соработничеством губернатора, области.
1: С именем шестого русского патриарха Никона связаны важнейшие исторические события в жизни нашего государства с 17-го столетия. Его влияние не ограничивалось церковной сферой, но распространялось на политику и общественную жизнь. Будущий патриарх Никон, в миру Никита Минич Минин, родился в мае 1605 года в крестьянской семье в Нижегородской губернии. Детство его было тяжелым и безрадостным. Он рос с мачехой, постоянно тиранившей его. С малых лет Никита учился святых книг, чтению и старался не пропускать ни одного богослужения. Рассказывает научный сотрудник Музея русского патриаршества Анастасия Штырева.
2: Двигаясь дальше по пространству нашего музея, мы попадаем уже в следующий зал, который посвящен у нас патриарху Никону, уроженцу нашей Нижегородской земли. Также стоит отметить помещение, то, в котором мы сейчас с вами находимся. Здесь в основании находится настоящий бутовый камень, который положили тогда в основании Воскресенского собора перед его тогда строительством. В этой витрине мы с вами можем увидеть кафтан Филарета. Он уже отличается тоже по цвету, имеет более такой вот синий оттенок. Также его панагия, головной убор куколь, который тоже очень красиво и богато украшен натуральными камнями. Здесь вот воссоздан его рабочий стол, тоже представлены разнообразные книги середины 17 и 18 века, разнообразные требники, минеи. А также здесь вот мы с вами тоже можем увидеть копию грамоты при рождении тогда у царя Алексея Михайловича, дочери Марфы, тоже подписанную патриархом Никоном. Но это тоже копия.
1: В 30 лет на Соловках принял он монашество с именем Никон. В 1643 году он стал игуменом в Кожеизерском монастыре. Спустя 3 года за сбором милостыни молодой монах приехал в Москву. Он привлек благосклонное внимание 16-летнего царя Алексея Михайловича своей духовностью, глубокой аскетичностью, обширными познаниями, живым благородным нравом. Царь назначил отца Никона архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. Пользуясь расположением царя, архимандрит Никон стал просить его за утесненных и обиженных.
2: Здесь вот мы с вами также можем увидеть его трон, называется Стасидий. Здесь вот сидушка, она откидывается, он мог туда проходить и облокачиваться тоже на самых таких вот масштабных богослужениях. Здесь справа мы с вами можем увидеть тоже вот такой вот трон. У нас это представлена копия, но оригинал такого трона Никон тогда сделал сам, когда находился в заточении в Ферапонтовом монастыре. Здесь вот под ручкой, вот с этой стороны, мы с вами также можем увидеть то, что тогда Никон написал своей рукой, то, что вот именно этот трон такой-то он сделал сам, собственноручно, когда находился в заточении в Ферапонтовом монастыре. Здесь вот в этой витрине мы с вами тоже можем увидеть антиминс, отпечатанный уже в царствовании тогда царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Он тоже оригинален. Здесь тоже представлена его мантия, уже тоже из темно-зеленого итальянского бархата и украшена очень тоже богато речным жемчугом.
1: В 1652 году, после смерти патриарха Иоасафа, из числа 12 кандидатов митрополит Никон, согласно царскому желанию, был избран для поставления в патриархию. Желание царя он встретил решительным отказом. Тогда царь при большом стечении народа в Успенском соборе перед мощами святителя Филиппа упал Никону в ноги и умолял его принять патриарший сан. За ним поверглись наземь все остальные. Потрясенный Никон согласился принять нелегкий жребий патриаршего служения, но счел нужным получить от всех клятвенное обещание быть ему патриарху послушными во всех делах веры и духовной жизни. Еще во время правления патриарха Иоасафа, пятого патриарха Московского и всея Руси, в Москве активно обсуждались основы будущих церковных преобразований, повышение международного престижа Москвы как Третьего Рима, необходимость исправления ошибок в богослужебных книгах и упорядочение церковной службы, привлечение в Москву талантливых проповедников из отдаленных частей России, а также открытие духовных школ. Первые шаги в этих направлениях были сделаны до интронизации патриарха Никона, но активная реформаторская деятельность была проведена позднее. По существу, патриарх Никон был первым советником царя.
2: Также при Никоне еще стал появляться такой вот уже более черный смиренный куколь. До этого куколи все были белого цвета. И здесь представлена печатная продукция, разнообразные книги, которые принадлежат тому времени и связаны с жизнью патриарха Никона. В этой витрине мы с вами можем увидеть такую вот, больше уже его такое монашеское облачение. Это однорядка. Почему-то же она так и называется, потому что здесь пуговицы в один ряд. И вот здесь вот мы с вами можем увидеть вериги. Это не кандалы. Вериги тоже такая негласная монашеская традиция, чтобы смирять свое тело. Тоже вообще, как их носили. Здесь есть такие вот наплечники. Одевались на плечи, крест спереди и плашка сзади. Они тоже были достаточно очень тяжелыми, от 8 до 20 килограммов. Их монахи носили тогда на голое тело, чтобы усмирять свои потребности и желания. Никон, когда он находился в этих двух заточениях, он тоже тогда носил вериги. Эта экспозиция посвящена ссылке патриарха Никона в Ферапонтове и в Кирилло-Белозерском монастыре.
1: При активном содействии патриарха Никона в 1654 году состоялось историческое воссоединение Украины с Россией. Это привело в скором времени к возвращению исконно православных епархий Юго-Западной Руси в лоно Русской Церкви. Вскоре с Россией воссоединилась и Белоруссия. Ну, а на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея Русского Патриаршества в городе Арзамасе.
3: По святой дороге.

когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у сиренина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхания близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимает.

0: Ветер юго-восточный, плесень.
1: Более поздних построек погибло. Наверное, город, где прославились две великие иконы Божией Матери, это Владимирская и Боголюбская, не мог не стать великим и не сохранить часть своего величия до наших дней. Владимир – город с тысячелетней историей. Заложенный в конце X века киевским князем Владимиром Святославовичем, с середины XII он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Владимир – город архитектурных и духовных памятников, православных святынь. Успенский собор был воздвигнут в 1158-1160 годах благоверным князем Владимиром. В соборе была помещена чудотворная икона Божией Матери Владимирская, это главная святыня русской земли. И это далеко не все. Паломники, приехавшие во Владимир, спешат поклониться святым мощам святого благоверного князя Андрея Боголюбского, благоверного князя Глеба, князя Георгия Всеволодовича, основателя и небесного покровителя Нижнего Новгорода. Ну а еще мощам святого Максима, Авраамия Болгарского, частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, чудотворной Владимирской иконе Божией Матери. Богатство и благолепие Успенского собора служило распространению православия. Всех приезжих сюда латинян и язычников Андрей Боголюбский приказывал водить и показывать им истинное христианство. Украшение собора – фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. Дмитриевский собор построен в 1194-1197 годах при князе Всеволоде III Большое Гнездо в честь его небесного покровителя Дмитрия Солунского и по случаю рождения у князя сына Дмитрия. Это был один из красивейших соборов Древней Руси. Собор имеет изысканный, поистине царский узор из резных камней. В убранстве храма их насчитывается более 1500. Внутри храма сохранились фрагменты фресковой росписи. Свято-Успенский, Княгинин монастырь – место пребывания Боголюбской чудотворной иконы Божией Матери, одной из древнейших чудотворных икон России. Она написана по велению князя Андрея Боголюбского после бывшего ему явления Богородицы. Боголюбский монастырь – одна из древнейших святынь России. Он был основан во времена, когда совершилось одно из главных событий в религиозной жизни. Чудотворная икона Божией Матери Владимирская была перенесена из Киева в Ростов Великий. Предание гласит, что князь Андрей Боголюбский сам переносил икону и на месте будущего монастыря распорядился сделать остановку для отдыха. Здесь князю Андрею явилась Богородица и повелела перевозить икону во Владимир. На месте явления Богородицы князь Андрей построил собор в честь Рождества Богородицы, а вокруг – загородную резиденцию. Церковь Покрова на Нерли, это 1165 год, посвящена празднику Покрова Богородицы. Выдающееся произведение русских мастеров, этот храм заслуженно получил всемирную известность. Паломников ждет насыщенная программа. Обзорная экскурсия по городу, Успенский собор, Дмитриевский собор, смотровая площадка, Богородица-Рождественский мужской монастырь, Золотые ворота, Свято-Успенский Княгинин монастырь, а затем село Боголюбово. Там можно познакомиться с историей Боголюбского монастыря. Также храм во Владимирской области, в 1,5 километрах от поселка Боголюбово, выдающийся памятник Владимира Суздальского зодчества XII века. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
2: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ». Верую на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов – один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антон Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинаем нашу садово-огородную страничку. И я сегодня хочу рассказать вам об укрытии роз. Очень многие спрашивают, как правильно укрывать розы, потому что странным кажутся советы укрывать их спанбондом. Ведь это такой тонкий материал, и, казалось бы, при наших зимах, когда морозы зашкаливают за 20, за 30 градусов, ну какой тут спанбонд может помочь? Естественно, спанбонд при таких морозах не поможет, если нет снега. Все-таки главный укрывной материал – это снег. И 1 сантиметр снега снижает температуру на 1 градус. То есть подумайте, если у нас выпал 20 сантиметров снега, то уже на уровне земли у нас температура держится где-то на уровне нуля. Поэтому первый мой совет – это, конечно, приехать зимой в сад. И если есть возможность такая, то взять с дорожек лопатой этот снег и набросать на свои розы, чем бы они у вас не были укрыты. А теперь о пользе спанбонда. Действительно, очень тонкий материал, но что он дает? По сравнению с пленкой, я всем говорю, что пленкой укрывать не нужно. Случаев благополучного исхода зимовки под пленкой гораздо-гораздо меньше, чем случаев, когда под пленкой розы погибали. Удачные случаи бывают только у тех садоводов, кто может приехать в сад в любой момент и открыть вот эту пленку, и дать растению подышать, продухе, чтобы вот выпустить оттуда вот эти лишние пары и лишнюю влагу. Вот тогда пленкой им укрывать можно. Другим садоводам категорически пленку использовать не нужно и ограничиться вот как раз спанбондом. Под ним образуется такой оптимальный влаговоздушный режим, потому что от чего гибнут наши розы? Если нет вообще никакого укрытия, они вымораживаются. По сути дела, вот этот вот мороз, он иссушает растение, вытягивает из него вот всю влагу. И получается, что вот это как раз и происходит обморожение. Под пленкой обратная ситуация. Там очень много влаги, и растения могут погибнуть от подопревания. Под спанбондом влаги немного и немало. Она уходит за счет того, что спанбонд дышит. В то же время я вот наблюдала, когда идет даже дождик, а мои розочки уже укрыты, спанбонд все-таки не дает этим каплям внутрь проникать. В то же время этот материал дышащий, и он лишнюю влагу пропускает из-под себя, и она там у него не скапливается. Теперь тоже спрашивают о пользе лапника. Зачем лапник нужен? На самом деле земля сохраняет тепло. Она ведь до конца у нас с вами не промораживается. И вот то, что она внутри остается теплой, то есть сравнительно теплой, да, она как раз и дает вот это тепло. И подушка воздушная, которая образуется как раз за счет лапника, она и позволяет вот поддерживать необходимую температуру. Естественно, если у вас в округе нет лесов, и вы не можете набрать лапника, я подчеркиваю это слово «набрать», я никогда не режу лапник в лесу, всегда мне хватает того, что обломал ветер. Если вы не можете этого лапника набрать, то вполне достаточно будет вам и каких-то обрезков веток от той же смородины, от крыжовника, от шиповника, если вы его обрезаете. Либо можно пойти в лес, если он у вас лиственный рядом, набрать даже березовых веточек. Я знаю таких садоводов, которые укрывают свои розы сначала ветками березы, они образуют своеобразный каркас и потом уже поверх слой спанбонда. Смысл этого спанбонда и смысл лапника или вот этих веточек в том, чтобы под укрытием был воздух. Вот эта воздушная прослоечка, она и обеспечивает хорошую сохранность ваших растений.
0: Ошибки садоводов.
1: А теперь я хочу сказать об ошибках, которые связаны с выращиванием роз. Очень многие начинают готовиться к зимовке прямо непосредственно перед самыми холодами. На самом деле весь процесс выращивания, вегетации, весь сезон, начиная с апреля месяца и июнь, июль, август и сентябрь – это как раз подготовка растений, ваших роз к зиме. Каждый месяц определенные мероприятия должны способствовать тому, чтобы ваши розы хорошо подготовились к зиме. Что нужно делать? Весной обязательно дать первые подкормочки, чтобы ваши растения побыстрее пошли в рост. Второе, если на них какие-то вы видите следы заболеваний, обязательно обработать от грибковых заболеваний. Летом защищать их от вредителей, потому что и они тоже ослабляют растения, и ослабленные растения хуже зимуют. Опять же, давать подкормки и своевременный полив, пропалывать, потому что и сорняки забирают питание, и затеняют растения и так далее. Дальше. Очень важно с середины лета прекратить азотные подкормки, чтобы розы не давали лишних побегов и не ослаблялись тем, что вырастут у них новые свежие веточки, а перезимовать они, окрепнуть к зиме не успеют. То есть, начиная с середины июля, мы заканчиваем все азотные подкормки, даем только фосфор и калий. И, наконец, уже к осени, вот есть тут двоякое мнение. Одни говорят, что надо прекратить поливы, другие говорят, что нужно поливать до конца, и это способствует зимовке. Я придерживаюсь того мнения, что пересушивание не допускать ни в коем случае, конечно, нельзя. То есть вы следите, если достаточно осадков, то вы не поливаете свое растение. Если вы видите, что осень очень сухая, то, конечно, нужно полить. Вот так, дорогие друзья, нужно весь сезон готовить розы к зимовке.
0: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Люди встречаются.
0: Автор.
1: Музыка Виктор Гаваши. Слова Олег Жуков.
0: Песня «Люди встречаются», впервые исполненная в 1971 году вокально-инструментальным ансамблем «Веселые ребята», была написана на музыку Олега Жукова и стихи Виктора Гаваши, но текст песни основан на реальной истории из армейского прошлого Юрия Антонова, и связано это с встречей на вокзале с девушкой в Дрездене. Таким образом, Жуков создал аранжировку и написал музыку, а Гаваши – текст. Песня пользовалась огромной популярностью в 70-80-е годы.
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Герой нашей программы сегодня – не вещь и даже толком не изобретение. Тысячи лет он оставался незамеченным. Но в 20 веке он совершил революцию в медицине. Имя этого скромного героя – пенициллин. Идея использовать микробы в борьбе с микробами появилась еще в 19 веке. Врачи долго и упорно боролись с осложнениями после ранений. Они понимали, что надо научиться парализовать микробов хотя бы с помощью других микробов. В частности, этим занимался знаменитый Луи Пастер, в честь которого был назван способ обработки пищи – пастеризация. Фактической датой изобретения первого антибиотика является 3 сентября 1928 года. Открытие принадлежит британскому бактериологу Александру Флемингу. Всю жизнь он занимался изучением стафилококков. По идее, он должен был содержать свою лабораторию в идеальной чистоте. Но этого, к счастью, не случилось. Однажды Флеминг вернулся в свою лабораторию после месяца отсутствия. Собрав все культуры стафилококков, ученый заметил, что на одной пластине с культурами появились плесневые грибы. В это же время колонии стафилококков были уничтожены. Флеминг отнес грибы к роду пенициловых и назвал выделенное вещество пенициллином.
2: Интересный факт. Если вам прописали антибиотики, запивать их нужно только водой. Молоко и другие кисломолочные продукты могут нейтрализовать действие препаратов. А цитрусовые соки тормозят усвоение антибиотиков. В результате они продолжают циркулировать в крови дольше положенного, что ведет к передозировке.
1: В ходе дальнейших исследований Флеминг заметил, что пенициллин воздействует на такие бактерии, как стафилококки и многие другие возбудители, которые вызывают скарлатину, пневмонию, менингит и дифтерию. Доклад о своем открытии он опубликовал в 1929 году в британском журнале «Экспериментальной патологии». Продолжая свои исследования, Флеминг обнаружил, что работать с пенициллином трудно. Он не может существовать в теле человека достаточно долго, чтобы убивать бактерии. Ученый так и не смог извлечь и очистить активное вещество. За него это сделал немецко-английский биохимик Эрнст Борис Чейн и английский патолог Хауард Уолтер Флори. В 1945 году все трое, Флеминг, Флори и Чейн были отмечены Нобелевской премией по физиологии и медицине. Случайное открытие пенициллина стало величайшим благом для человечества. Оно спасло миллионы людей. Правда, микробы все равно приспосабливаются к антибиотикам, но и врачи тоже не дают им спуска.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на берегу самого большого озера в Нижнем Новгороде – Мещерского. Мещерское озеро – это памятник природы, его площадь составляет 50 гектаров. Берега покрыты кустарниками, есть и пляжная зона. В теплое время года по водной глади плавают утки, а из кустов доносится кваканье лягушек. Через Мещерское озеро перекинуты два пешеходных моста. Они соединяют жилые дома, построенные вокруг озера. С мостов над озером открываются живописные виды на жилые массивы, на кафедральный собор Александра Невского и Спасский староярмарочный собор. Мосты ведут к спорткомплексу, ФОКу и школе номер 176. Она, к слову, одна из самых больших в городе. Ее строительство шло тогда же, когда и возводился экспериментальный жилой комплекс. Это панельные дома коричневого, желтого

голубого цветов. Они находятся через дорогу от школы. Для безопасности учеников над дорогой был построен пешеходный мост. Экспериментальный жилой комплекс должен был стать образцовым районом будущего. Дома с улучшенной планировкой, подземные гаражи, легкость пешеходного и транспортного сообщения между жильем. Проектирование СЖК велось совместно с архитекторами из ГДР. Причем специально для возведения комплекса в Сормовском районе был построен завод крупнопанельного домостроения ЗКПД-4. Кое-что из задуманного удалось воплотить в жизнь. Район застроен высокими и низкими домами. Низкие дома в 5 этажей, все выстроены по одному проекту. В сечении корпуса трапеции видны. Вся южная сторона занята лоджиями. У каждой квартиры первого этажа устроены палисадники с выходом. Есть и двухуровневые квартиры. Комплекс включает в себя дома из переменной этажностью от 6 до 16 этажей, юго-западный торец которых завершается лесенкой. На улицу Карла Маркса ориентированы 3 торцевых корпуса с магазинами. Отдельно стоящих магазинов в этом районе нет. Дворовые дороги в СЖК зачастую тупиковые. Внутридворовые территории благоустроены. Здесь есть детские и спортивные площадки и даже фонтан. Подземные гаражи также были построены, правда, сейчас в большинстве своем они переоборудованы под автосервисы и мойки. За экспериментальным жилым комплексом находится благоустроенная набережная с пешеходными дорожками и газонами. Отсюда открывается панорамный вид на реку, Волжские луга, городской округ Бор и верхнюю часть Нижнего Новгорода. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: насчет вилок, я не знаю.
1: Бедно темнеет.
2: Значительно укреплен французами и считался неприступным. Коренные жители, занятых французами островов, были православными греками, а на Корфу находилась великая христианская святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунского. Федор Ушаков поступил премудро. Он прежде всего обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в низвержении несносного ига безбожников-французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь населению, воодушевленного прибытием русской эскадры. Когда французский гарнизон на острове Занте сдался, то на другой день главнокомандующий вице-адмирал Ушаков вместе с капитанами и офицерами эскадры съехал на берег для слушания благодарственного молебна в церкви святого чудотворца Дионисия. Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда приближались к берегу. Все улицы украсились выставленными в окнах русскими флагами, белыми с синим Андреевским крестом, и почти все жители имели такие же флаги в руках, беспрестанно восклицая: «Да здравствует государь наш Павел Петрович! Да здравствует избавитель и восстановитель православной веры в нашем Отечестве!» То же было и при острове Кефалония. Поразительно благочестие Ушакова, как, впрочем, и других русских, невероятно. Но каждое воскресенье все солдаты желают посещать божественную литургию. Для них выделено 6 церквей. Видя, как они молятся, мы даже стыдимся в сравнении с ними считать себя ревностными христианами, писал греческий коммерсант Николай Пасхалис о пребывании эскадры Ушакова на острове Корфу. На всех островах греки встречали русских как освободителей, а жители острова Корфу даже наградили Федора Федоровича именным золотым мечом. Работая в связке с местными властями, Ушаков учредил республику 7 островов, первое суверенное греческое государство, и разработал для него конституцию. Затем русские корабли были отправлены к берегам Италии, где поучаствовали в поддержке войск Суворова, блокаде Генуи и освобождении Рима и Неаполя. А чуть позже Павел I, исходя из новых политических соображений, отдал приказ нашей эскадре возвращаться в Севастополь. Адмирал Ушаков сделал Черное море русским, но в 1801 году император был убит заговорщиками, а на престол взошел его сын Александр I. Моряк, как и монах, должен постоянно молиться и трудиться. Адмирал был известен как поборник строгой дисциплины и благочестия. Он запрещал сквернословить, играть в карты и пить алкоголь сверх меры. В служебной переписке Ушакова огромное место занимают обращения в различные инстанции по вопросам продовольствия. Поэтому матросы Ушакова, в отличие от своих собратьев, служивших на других судах, редко страдали от голода и болезней. В случае форс-мажоров, например, однажды на корабль привезли червивую солонину, Ушаков покупал провизию на свои деньги и побуждал офицеров поступать так же. «В собственных деньгах должен быть щедрым, в казенных – скупым», – приговаривал Ушаков, и принцип этот доказывал на деле. Федор Ушаков был набожен. «Моряк, как и монах, постоянно должен молиться и трудиться», – говорил он. Отойдя от служебных дел, великий флотоводец некоторое время жил в Санкт-Петербурге, покровительствуя осиротевшим племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место своей земной жизни. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения и молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла. На закате своих дней он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождества Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Слушайте продолжение в следующей программе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Злая старуха с голубым редикюлем. Была она маленькая Юрка, с мелким сморщенным личиком, глубоко посаженными глазами, которые угольками жгли окружающий мир. Быстрой походкой торопящегося очень делового человека входила она в церковные врата, важно крестилась на купола и семенила к входной двери. У двери делала еще три низких поклона, входила под храмовые своды. И начиналась работа локтями. Локти были острые, сама она шустрая, потому и просаливалась быстро сквозь толпу, вперед, к солее, по центру. На нее шикали, но все больше новенькие прихожане, а старые молчали, хмурились, не связывались. Бесполезно. Она вставала по центру, по-хозяйски оглядывалась справа-слева, мол, все ли в порядке на моем посту, доставала длинные почти до полу четки. Это при благоприятном стечении обстоятельств. Но беда тому, кто уже успел занять ее место. Старуха бесцеремонно вставала вперед, почти впритык к несчастному, и начинала часто делать поклоны, отодвигая от себя человека своими костлявыми бедрами. Расчистив пространство, она принималась мелко креститься, принимая вид смирения.

0: и кроткий. Но если отодвинутый бунтовал и возмущался, она с кротким видом временила, поворачивалась к человеку и произносила с шипящим голосом всегда одну и ту же фразу. «Что уставился?» «Уставилась. Человека не видел. Пришел в церковь, а вести себя не научился. Дальше что-нибудь про внешний вид. Платок-то белый нацепил, а толку?» Или «Сначала краску с губ сотри, потом разговаривай». Или «Бороду отпустил, и думаешь, можно в церкви безобразничать?» Но один раз... Я хорошо запомнила тот один раз. У Салии стоял мальчик лет 10, аккуратно на месте старухи. Стоял хорошо, тихо, никого не трогал. Старуха запаздывала, и вот появилась. Пробив локтями коридор среди молящихся, она, наконец, была почти у цели, а тут мальчик, на ее законном месте. Стерпеть такое она не могла, и сходу мальчик толкнула. Но мальчик оказался не промах. Он повернул к обидчице недовольное лицо, что-то буркнул. Старуха толкнула сильнее. Мальчик для верности вцепился в узорчатую решетку перед Салией. Старуха, накрутив на руку четки, чтобы не мешали, стала трясти его, как грушу. Он же стоял намертво. Спина прямая, ногами уперся в пол, пальцами вцепился в решетку. Старуха сначала трясла мальчика, потом стала разжимать ему ладони. Бестолку. Платок слетел с ее головы, седые волосы, собранные в жиденький пучок, растрепались. Все смотрели за поединком и переживали за мальчика. «Держись, не подкачай!» Но тут подоспел дежурный. Он стал что-то говорить на ухо ребенку, кивал на старуху, скорее всего, уговаривал не связываться. Мальчик повернул к обидчице решительное красное лицо и сказал тихо, отчетливо: «Дура! Старая дура!» И ушел. Отвоевав так непросто свой законный квадратный метр, старуха надела платок, заправила под него растрепавшиеся волосы. Все клокотало в ней. Я стояла невдалеке, наблюдала эту сцену вместо того, чтобы молиться грешная. Но нельзя было отвести глаз. Спина старухи выдавала гнев ее желанием мстить, мстить. Но она, чувствуя, что на нее смотрят десятки глаз, зачастила с поклонами, всем своим видом говорила: «Вы пришли сюда развлекаться, а мне некогда. Я Богу молюсь». Позже я узнала, что зовут старуху Зинаида Трофимовна. Жила она недалеко от храма. Имела свой дом из двух комнат с продуваемой ветрами верандой. Была одинока. Никто не знал, когда она впервые пришла в эту церковь. Вроде всегда тут и была. Церковь открыли, а Зинаида Трофимовна уже там. Пускала постояльцев. Храм был монастырский. Паломники ехали сюда охотно. Врала недорого. Но душу мотала, будь здоров. Очень любила поучать. И паломник, позарившийся на дешевизну постоя, вынужден был после вечернего чая долго выслушивать бабе Зинины тирады насчет человеческих несовершенств. Говорят, имела сына. Но где он, никто не знал. Ходили слухи, что сначала сидел, а после к ней не вернулся. Имелась у старухи одна чудинка, благодаря которой была она заметной среди прочих прихожан. Она странным образом рядилась. Например, на Пасху, когда священники по церковному уставу облачались в красное, она тоже полыхала, как костер. Красным было все – и плащ, и косынка, и даже туфли, и даже чулки. Она стояла впереди всех, как факел, и тоненько и очень громко выкрикивала слова пасхального приветствия: «Воистину воскресе!» А на Троицу, как и положено, была она в зеленом. Зеленая юбка, кофта тоже зеленая, но темнее юбки, носочки зеленый, платок. Невольно задумаешься – это сколько в ее сундуках хранилось всякого добра, чтобы каждому празднику, по-серьезному, в тон, одной только обуви ворох. На нее все смотрели, как на диво, а туристы те частенько фотографировали. Ей по всему было видно, фотографироваться нравилось. Она, конечно, не позировала, но когда видела, что наводится на нее объектив, слегка приосанивалась, пристегивала к себе кротко-смиренное выражение лица, то самое, с которым застывала в храме, когда отвоевывала законный квадрат. Старуху никто не любил. Да и она никого не жаловала. С местными успела переругаться, и с ней не связывались. Но поговорить о ней любили. Было время, когда храм только открылся. Батюшка благословил ее стоять у подсвечника. Она встала возле него, как у высоких берегов Амура, часовой родины. Если кто-то дерзал сам поставить свечку на подсвечник, Зинаида вырывала ее из рук смельчака. И уж, конечно, не молчала. «Сама поставлю. Левой рукой не положено. Сперва перекрестись 3 раза!» Стали жаловаться батюшке. Он деликатно Зинаиду вразумлял. Дескать, нет в церковном уставе ничего насчет левой руки и насчет всего другого. Так вредная старуха и до батюшки добралась. Стала говорить, что в семинарию на двойке учился, потому ничего и не знает. Конечно, батюшке пересказали. Он Зинаиду от подсвечника рассчитал. Тогда она на добровольных началах подрядилась дежурить у входа и блокировать доступ в храм тем, кто одет не по форме. Один раз завернула пожилую американку, которая уже совсем нацелила свой кодек на старый резной пятиярусный иконостас. Американка была в лосинах. «Куда прешься? Совсем совесть потеряла!» — заверещала она, рванув наперерез кодеку. Кодек решил, что снимать в храме запрещено, и покорно полез в сумку. «Наглая!» — кричала наша. «Наглая баба! Старуха уже, без юбки ходишь!» Кодек третьим чувством понял, что он здесь ни при чем, и опять вынырнул из сумки. Наш стал выталкивать кодек в спину. Кодек упирался и бронился, шипел на нашу и сверкал глазами. Но наша видела не такое. Она обозвала кодек поганым словом. Кодек почувствовал, что это был не комплимент, и тоже прошипел что-то свое, самобытное. Еле растащили. Батюшка пригрозил Зинаиде, и пост номер один у входа обезвредил. Опять осталась Зинаида неудел. И опять ненадолго. Теперь она уже вырвалась на широкую дорогу, на которой батюшка был невластен. Она стала сдавать угол паломникам. И тут уж раскрутилась. Выбирала себе постояльцев, небогатых и робких, только постигающих веру. С ними-то баб Зина профессор. С ними она отводила душу. А они слушали, боялись чего не пропустить. И как свечки ставить, расскажет Зинаида, и как сорокауст заказать, и как псалтирь читать по усопшим, и обязательно уличит кого в чем. Ты вот женщина ж не молодая, а волосы красишь. Седины своей стыдишься? А зачем стыдишь седины? Грех это. Мол, срок прошел, теперь о другом надо думать. Или сынок-то у тебя ленивый, спать любит. Плохо ты его воспитала. Вырастет, наплачешься. Люди вбирали головы в плечи, виновато опускали глаза и не задерживались у Зинаиды. «Вы не знаете, тут никто комнату не сдает?» — спросила меня как-то пожилая женщина. «Сдает. Зинаида Трофимовна, третий от угла дом. Нет-нет, у нее была. Две ночи. Мне бы в другое место, пусть подороже». Я и не расспрашивала, почему Зинаидин приют пришелся ей не по душе. А она сама. Странная бабка. Злая на весь белый свет. Иконами у нее вся стена увешана. И молится часами. Даже ночью встает. А злая. Людей не любит. В каждом видит плохое. Я ей фотокарточку внука показала. А она как наотмашь ударила. Сразу, говорит, видно, уголовник будущий. Я, говорит, никогда не ошибаюсь. Да не хочу я к ней. Мне с ней под одной крышей неуютно. А у Зинаиды своя философия. Правду-то кто любит? Не любят люди правду. Вот и воротят от нее носы. А она, Зинаида, справедливая. Она зря не скажет. На праздник Успения, как полагается, на Богородичный праздник, пришла Зинаида в церковь с ног до головы в голубом. На ней была голубая шаль, голубая яркая блузка, поверх нее сарафан чуть потемнее, но все равно в тон. Были на ней голубые, правда, слегка стоптанные босоножки и даже голубенькие детские носочки. Но самое главное — редикюль. Да-да, голубой редикюль на коротеньком ремешке с блестящей массивной застежкой. Она держала редикюль неловко, не привыкла с редикюлем-то, но из рук не выпускала, фасонила. Явилась женщина в голубом в храм, как всегда, с опозданием. И полоснула по глазам прихожан такой небесной синью, что впору зажмуриться. Пошла работать локтями вперед, вперед к солье. Кто-то шикал, ей не привыкать, кто-то улыбался ее чудачеству. Она, встав впереди всех, достала из редикюля четки, зачастила с поклонами. Голубой островок энергично двигался. Зинаида не ленилась класть поклоны. После службы церковный двор расцвел цветами. Все несли букеты к иконе Успения, поздравляли друг друга, было радостно и светло. А Зинаида, как экзотический цветок, ходила по церковному двору нелепая, жалкая и злая. Она успела сцепиться с какой-то туристкой по поводу ее хорошенькой соломенной шляпки. «В платке в храм Божий ходит», — шипела Зинаида. «А ты как с луны свалилась? Порядков не знаешь? На себя посмотри, как клоун вырядилась. Тебе бы на арену обхохочешься». Силы оказалась равны. Зинаида ловчилась побольше уязвить туристку, а туристка хохотала и издевалась над Зинаидиным маскарадом. Вбежал староста. «Побойтесь Бога! Великий праздник, свору затеяли! И где?» Кое-как угомонились. Туристка, гордо подняв голову в соломенной шляпке, продефилировала мимо Зинаиды. А та, в свою очередь, подождав, пока неприятель скроется, засеменила домой. Так и жила Зинаида в буднях и праздниках, нелюдимая, настырная, недобрая, с вечно бегающими глазками и сжатыми в злобе губами. Меняла свои наряды к случаю, принимала постояльцев, учила жить заблудших. Как-то я приехала по делу к батюшке. А батюшки не оказалось, уехал в Москву, разминулись. Ждала долго и не дождалась. Возвращаться домой было уже поздно, куда на ночь глядя. Пошла на постой к Зинаиде. Без охоты, но выбора не было. Приняла, постелила в передней. Разговаривать я с ней не хотела, потому и от чая отказалась. Заснула сразу, а среди ночи проснулась. Летняя темень дышала, изнуряла неистомившейся духотой. Лежала и смотрела в черный проем окна. И вдруг совсем рядом услышала шепот. Зинаида молилась. В соседней комнате горела лампада, и оттуда доносились какие-то странные слова. «Валерочка, помоги, ничего не знаю. Господи, помоги!» И вдруг как озарило. Зинаида молится о сыне. Где-то зацепилась, сына у нее звали Валерий. «Валерочка, ничего не знаю, столько лет без весточки, помоги!» Зинаида вымаливала весточку о пропавшем сыне. Никогда никому она о нем не говорила. А у Господа по ночам: «Про сыночка своего ничего не знаю. Матерь Божия, услыши меня грешную. Обет дала, режусь людям на смех, пусть смеются, все, думаю, Господь меня за это пожалеет. Все прошу открыть, где мой Валерочка, сыночек мой, помоги, Господи!» Мне стало страшно. Тайна, к которой я прикоснулась, испугала. Не знала, что делать. Лежала, не двигаясь. А рядом из соседней комнаты неслась и неслась материнская молитва. «Помоги, верни мне моего Валерочку!» Злая, жалкая Зинаида, комок нервов, незадавшаяся жизнь, старость в одиночестве и зависти к тем, у кого что-то как-то заладилось, нестерпимая боль от той зависти. Тюрьма по нему плачет, внуку твоему. Грех, грех произносить такое, но отчаяние, как понести его? Ведь нет весточки от ушедшего в никуда сына. Сердце иссохло, окаменело, чем его теперь размягчишь? Я вспомнила, как она стояла в голубых носочках с голубым редикюлем на успенье перед большим резным иконостасом. Маленькая несчастная старушка. И впервые устыдилась собственной своей неприязни. Как легки мы на возврат, если платят нам злобою, а какого великодушия ждем от чужого изболевшего сердца? Оно, если не тронуть, болит, а если тронуть... «Валерочку, верни мне Валерочку», — причитала Зинаида совсем рядом. Стало нестерпимо это слушать. Я негромко кашлянула, и тотчас босые ноги засеменили к моей двери. Зинаида прислушалась, плотнее прикрыла дверь. Я не спала до утра. Слабенький просящий голосок все еще доносился до меня, но слов было не разобрать. Так лучше. Зачем мне это слышать и знать? Но утром я поймала на себе настороженный Зинаидин взгляд. «Слышала? Поняла?» — вопрошал тот взгляд. И я прибегнула к верному и старейшему средству — лживо спасение. Спала, как убитая, как легла и до утра. Я и дома так не сплю. С лица Зинаида будто тень сошла. А чего не спать-то? У меня окна во двор, тихо. Как вчера помню я ту ночь. Помню плывущую в окна духоту летнего зноя, черный проем окна и шепот старушки, вымаливающей себе желанную радость. Теперь Зинаида не кажется мне злой старухой, а несчастной, забытой, брошенной бабушкой, которая от обитой несправедливости не ведает, что творит. Сказать бы что-то доброе, да сумею ли не обидеть, сумею ли не дать ей повод к подозрению. Она пришла на Рождество Богородицы опять в голубом. Сморщенное личико, взгляд вызывающий, колюч. Девушке с распущенными волосами на зло бросила след. Космот распустила, нашла место. Девушка промолчала, только гневно взглянула на обидчицу. А я дам ли ей повод к подозрению? «Зинаида Трофимовна, здравствуйте. Я все время вспоминаю ваш дом. В нем так хорошо, спокойно. Мест нет», — отрезала Зинаида. Я растерялась и ляпнула не впопад: «Вам так идет голубой цвет. И сумочка такая славная.
1: Это не сумка, а редикюль. До седых волос дожила, а разбираться не научилась.
0: Поделом мне. Действительно не научилась. Ни в редикюлях, ни в людях, ни в добре, ни во зле.
2: Продолжение следует.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Свято место. Программа создана при поддержке конкурса «Православная инициатива», реализуемого Фондом соработничества.
2: Благовещенская церковь. Площадь Минина и Пожарского. Самый центр Нижнего Новгорода. Один из самых известных видов города. Однако эта известнейшая площадь не одно десятилетие и даже столетие называлась Благовещенской по собору, который здесь стоял. А еще раньше на этом самом месте была церковь во имя Дмитрия Солунского. Поэтому и самая центральная, известная башня Кремля, называется Дмитриевская.
3: Говорит экскурсовод Наталья Громова.
4: В 1378 году на Верхней Базарной площади, а позже Благовещенской, потом Советской, а ныне Минина и Пожарского, была построена деревянная церковь во имя святого великомученика Дмитрия Солунского. В 1697 году на ее месте был возведен каменный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор был снесен в 1930 году. Первый регулярный план площади был составлен в 1770 году. Территория, находившаяся перед духовной семинарией, получила название Семинарская площадь. После революции Семинарскую и Благовещенскую площадь объединили и назвали уже Советская площадь. Собственно, выглядела она примерно как и сейчас. Ну а после митинга и парада 7 ноября 1943 года, откуда уходили войны на фронт, площадь получила новое название и стала она называться Площадь Минина и Пожарского.
2: В XIV веке на этом месте князь Дмитрий Константинович выстроил деревянную церковь во имя своего небесного покровителя, святого великомученика Дмитрия Солунского. Дмитрий Солунский – проконсул, властитель Фессалоникийской области Римской империи. Главной обязанностью Дмитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Дмитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к христианской вере. Дмитрия заключили в темницу. По приказу императора темничная стража пронзила Дмитрия копьями в 306 году. При гробе великомученика Дмитрия совершались чудеса и исцеления. Церковь Дмитрия Солунского многократно страдала во время набегов неприятеля и от пожаров, но всегда восстанавливалась. Храм был небогатый. Сотная грамота Нижнего Новгорода 1621 года насчитывала в нем всего 5 икон. К концу 17 века церковь была близка к разрушению. В приходе этой Димитровской церкви родился в 1659 году будущий митрополит Казанский и Свияжский Тихон, Воинов. Возле церкви были похоронены его родители, умершие в 1660 году во время эпидемии чумы. Став архимандритом, Тихон осуществил свою мечту построить новую церковь на могиле родителей. 8 октября 1697 года, будучи уже в сане митрополита Сарского и Подонского, он освятил новую каменную церковь и дал ей название Благовещенского собора в память Нижегородского Благовещенского монастыря, где он в юности принял монашество. Главный престол нового собора был во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, предельные Дмитрия Солунского и трех вселенских святителей. Храм Благовещенский в первоначальном своем благолепии стоял только 18 лет. В 1715 году его опустошил пожар, известный в преданиях нижегородских под названием «Большого». Этот пожар опустошил почти весь город, все церкви и три монастыря – Благовещенский, Зачатийский и Происхожденский. Митрополит Тихон, узнав о несчастье родного города, поспешил в него с утешением и помощью. Тут сделал он опять богатые пожертвования в Благовещенский собор, собор Преображенский и Благовещенский монастырь, а также и в другие погорелые церкви. Митрополит Тихон до самой смерти в 1728 году помогал собору. Кроме различных вкладов вещами в Благовещенский собор, Тихон присылал как священно-церковнослужителям, так и старости деньги на жалование, покупал в собственность храма свиные покосы, лавки и прочее. Прошло столетие со времени обновления Благовещенского собора после пожара. Храм обветшал, но у него появился новый благодетель Федор Петрович Переплетчиков. Федор Переплетчиков – купец второй, а позднее и первой гильдии. Трижды избирался городским главой, то есть мэром Нижнего Новгорода. Способствовал развитию и благоустройству города. При нем в 1817 году перевели ярмарку из-под Макарьева в Нижний Новгород, замостили городские улицы и площади, проложили Нижневолжскую набережную, Похвалинские и Зеленские съезды. Он позаботился о постройке нового Преображенского кафедрального собора, торговых лавок на Большой Покровской, добился устройства в городе больницы для бурлаков. В третий срок власти Переплетчикова были также построены красные казармы на Нижневолжской набережной для постоя всех приходящих в город войск, а горожане навсегда избавились от квартирной повинности, по которой обязаны были предоставлять квартиры солдатам. Жертвовал крупные суммы на благотворительность. Передал в ведение магистрата торговые лавки, доходы с которых шли на материальную помощь бедным из купеческого и мещанского сословий, и завещал треть своего состояния богоугодным заведениям и неимущим жителям Нижнего Новгорода. На средства и попечением Федора Переплетчикова обветшавший собор был подновлен. В частности, в 1866 году износившуюся черепицу на крыше в пяти главах собора заменили на белое листовое железо. Нижегородский историк Николай Храмцовский в своей книге «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода» Благовещенский собор своего времени, книга вышла в 1859 году, описал так. «Иконостас главного Благовещенского алтаря во вкусе начала нынешнего столетия, то есть того времени, когда в общих контурах иконостасов старались более или менее приблизиться к расположению иконостаса Петербургского Казанского собора. Фон Благовещенского иконостаса желтый, резьба ярко вызолочена. Но блеск ее скрадывается яркостью фона. Четыре колонны между царскими вратами, южными и северными, отделаны под белый мрамор. Снаружи Благовещенский собор в византийском вкусе, с пятью главами и небольшой колокольней, устроенной над папертью в виде опрокинутого колокола. Ниже карниза всю ту часть церкви, где находился главный алтарь или холодный храм, опоясывает кайма из расписанных зеленых кафелей, очень красивых и хорошо сохранившихся». По утверждению Николая Храмцовского, в храме хранились иконы еще из Дмитриевского храма, то есть старинные и древние серебряные сосуды. На колоколах, пожертвованных еще митрополитом Тихоном, были надписи, в том числе одна, обширная, текст которой по преданию сочинил сам митрополит Тихон. Там были такие слова: «Возопи вслух кимпане людям правоверным, возвещай час молитвы гласом твоим безмерным, возбуждай ленивых к церкви приходите, еже бы им молитвы к Богу приносите». После революции 1917 года Благовещенская площадь стала именоваться Советской. Храм чудом просуществовал до 1930 года, когда его вместе с Алексеевской церковью было решено снести, чтобы расчистить место для парадов и демонстраций. В 1928 году пленум Нижегородского городского совета постановил снести обе церкви на главной площади города. После долгих разбирательств и споров между главнаукой и городскими властями 8 апреля 1930 года было принято решение о сносе.
1: Свято место.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии проходит педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии стартовали трехдневные мероприятия, посвященные подведению итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». В рамках мероприятия 23 сентября состоялось торжественное открытие конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. Рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: Стартовала конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные проблемы духовно-нравственного просвещения». Мы собрали 305 человек в Арзамасе и в Дивеево для того, чтобы подвести итог конкурса «Серафимовский учитель» 2026 года. Представительство очень яркое. Это и 40 субъектов Российской Федерации, все федеральные округа, и Республика Беларусь, и Республика Абхазия. Что предстоит нам эти три дня? Первый день – это торжественное открытие пленарного заседание, где мы чествуем победителей. Мы показали великолепный фильм, созданный телерадиокомпанией «Образ», с рассказом о лучших педагогах, которых мы будем награждать и чествовать. Второй день – это секционное заседание. Секционное заседание проходит очень неформально. С одной стороны, мы говорим о библейских основаниях предметных областей школьного знания и представляем основные разработки, которые были сделаны за последние 10 лет Ассоциацией православных гимназии Переволжского федерального округа. С другой стороны, мы, предоставляя эти знания, берем в союзники всех лучших победителей, всех учителей, которые приехали к нам в гости. И кульминация всех трех дней – это торжественное заседание, где мы подводим краткий итог заседания всех секций, задаем вопросы митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, получаем пасторские наставления, и все победители получают свои награды на сцене из рук архиерея. И надеемся, что это яркое событие у нас останется в жизни наших преподавателей.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Продолжаем выпуск. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского Иссяруся Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский Иссяруся Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основу православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. Напомним, что программа была инициирована Святейшим Патриархом Московским и Всеруси Кириллом в 2022 году. Ее целью является повышение уровня знания Священного Писания в среде чад Русской Православной Церкви, а также приобретение ими навыка толкования библейских текстов в соответствии с православной традицией. В ходе реализации программы определена методология изучения Библии, учитывающая современные подходы в изучении Священного Писания, сочетающиеся с традиционными принципами православной просветительской деятельности. Основным средством программы является образовательная платформа «Исследуйте Писание». Данный ресурс представляет возможность изучения Священного Писания в ходе прохождения библейских онлайн-курсов. Обучение проходит как в индивидуальном порядке, так и в потоковых группах. С подробной информацией можно ознакомиться на портале «Исследуйте Писание» и на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
2: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония Веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония Веры» на радио «Образ» по субботам в 15.00.
0: Симфония Веры. Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM. Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Значимость богослужения. В свое время, еще студентом Духовной Академии, я получил назидание моего духовного отца, владыки митрополита Никодима Ротова, сохранивший для меня значение на всю жизнь. По его благословению, мне приходилось ускоренно проходить курс обучения в Академии. Нагрузка была очень большая, и, готовясь к очередному экзамену, я пропустил богослужение погребения Пресвятой Богородицы. На следующий день владыка меня спросил: «Почему ты не был на службе?» Говорю: «Владыка, у меня экзамен на носу, огромный объем материала, просто не успеваю». И он сказал слова, которые я на всю жизнь запомнил: «Ты никогда ничего не будешь успевать и никогда ничего не добьешься, если будешь делать свои дела в ущерб богослужению». Вот я стараюсь придерживаться его слов, насколько могу, хотя по немощи моей это не всегда удается. Глубоко убежден в том, что именно совершение богослужения для архиерея, для монаха, да и для приходского священника является самым главным и самым важным делом. Потому что именно богослужение возвышает нас над повседневностью, вооружает нас духовной силой, помогает нам правильно видеть и житейские проблемы, с которыми мы сталкиваемся в силу исполнения наших обязанностей – административных, хозяйственных и прочих. Доклад на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви 23 сентября 2016 года.

0: Монастырская летопись.
1: Крестовоздвиженский женский монастырь.
2: Территория Крестовоздвиженского монастыря сегодня является очень приятным, тихим и уютным местом среди современных многоэтажных домов. Проход к нему обозначен поклонным крестом, который хорошо видно с Окского съезда, начинающегося на площади Лядова. Вообще, место, конечно, интереснейшее, еще и потому, что сама площадь Лядова, а в прошлом Крестовоздвиженская, а еще позднее Монастырская, тоже имеет свои достопримечательности. Кстати, разговоры о восстановлении исторической справедливости и о переименовании площади Лядова обратно в Крестовоздвиженскую, ну или Монастырскую, идут очень давно, а кто-то выдвигает предположение назвать площадь Бугровской. Почему? Расскажет экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
3: На этой площади в 80-х годах XIX века известный нижегородский предприниматель и меценат Николай Александрович Бугров возвел трехэтажный краснокирпичный вдовий дом. Архитектор Николай Фрелих. Этот приют был предназначен для бесплатного проживания малоимущих вдов и сирот, бывших государственных служащих, которых находилось здесь на полном пансионе около 500-600 человек.
2: Николай Александрович Бугров оставил очень заметный след в истории нашего города. Предприниматель и меценат, совершал много дел милосердия. И по заслугам ему на площади Лядова установлен памятник. Это произошло в 2010 году. Выглядит очень колоритно и является украшением площади.
3: Основатели приюта знали судьбу каждого проживающего здесь и помогали, чем могли. Сюда селились и беспризорные сироты, которые получали одежду, кров и еду, а также определенное образование. Причем, став совершеннолетними, они могли устроиться на работу к Бугрову, а если хотели идти своим путем, то получали небольшое материальное вспоможение на первое время. Для детей-подкидышей здесь организовали люльку-приемник. Этих детей также ставили на ноги во вдовьем доме.
2: Интересно, что в этом самом доме проживал с матерью после смерти отца будущий известный революционер Петр Заломов, который является прототипом главного героя горьковского романа «Мать» Павла Власова. После совершеннолетия, покинув стены вдовьего дома, Петр работает на Сормовском заводе на Нижегородской стрелке, где встает на путь революционной борьбы с угнетателями. Сегодня бывший вдовий дом заселяют студенты городского технического университета. Ну а еще вскоре после Бугровского бюста появился второй памятник. На зеленой островной части площади можно увидеть памятник воздвижения креста с царицей Еленой, патриархом Макарием и крестом животворящим. Этот памятник сегодня является отличным ориентиром местонахождения Крестовоздвиженского монастыря.
3: А еще у Крестовоздвиженского монастыря есть подворье. Это очень интересное место. Кстовский район, деревня Козловка. Это храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Разрушен он был в 1940-м, а воссоздан в 2000-м. В 2007 году по благословению владыки Георгия и при непосредственном участии сестер Крестовоздвиженской обители начались ремонтные работы по благоустройству часовни.
2: Источник, который там течет, известен давно, потому как здесь проходила дорога, по которой собирался народ на Макарьевскую ярмарку. Усталые путники всегда пили эту живительную воду. Ну а широкую известность источник получил в первой половине XIX века, когда произошло чудесное исцеление одного купца от слепоты. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица и указала место, где купец должен был омыться водой родника. Считается, что у источника получают исцеление от болезней глаз, болей в ногах и спине. Вот такая история. Ну а далее мы поговорим о Крестовоздвиженском монастыре уже в следующих выпусках нашей программы.
0: Монастырская летопись.

0: начале было Слово.
1: Отряхнуть прах от ног своих.
2: Вот она, вот русская граница. Святая Русь, Отечество, я твой. Чужбины прах с презрением отряхаю с моих одежд, пью жадно воздух новый, он мне родной.
1: Восклицает князь Курбский, персонаж трагедии Пушкина Борис Годунов.
2: Какое это счастье! Отряхнуть от ног прах всей нашей несправедливой жизни и заменить ее чистой, трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе, в Белой Мазанке, на берегу Днепра.
1: Читаем мы в рассказе Бунина «Лика». В современном языке выражение «отряхнуть прах от ног своих» используется в значении «навсегда покинуть какое-либо место», «порвать с кем-нибудь». Старославянское слово «прах» означает «пыль». В ветхозаветные времена был обычай, отрекаясь от знакомства, дружбы или родства с кем-либо и покидая ставшее ненавистным место, нужно было ударить ногой о землю у порога дома или на границе владения, как бы отряхивая пыль с обуви. Этим самым показывалось, что даже мельчайшей частички этого места не будет взято с собой. Этот жест означал полный и окончательный разрыв прежних отношений. Выражение восходит к словам Иисуса Христа, которые приведены в Евангелии от Матфея. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Отряхни прах и иди с Богом, а Бог пойдет с тобой, но и останется жить с теми, кто тебя не принял».
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Бела Барток, выдающийся венгерский композитор, создавший произведения, ставшие классикой XX века. Виртуозный пианист, который не только пропагандировал свою музыку, но и дал глубокие трактовки фортепианного творчества великих мастеров прошлого. Самобытность его искусства связана с углубленным изучением и творческой разработкой богатейшего фольклора Венгрии. Бела Барток – исследователь и мирового музыкального фольклора, собравший уникальные коллекции народных мелодий Европы, Азии и Африки, исследовавший песенное творчество народов мира. Барток принадлежит к числу самых влиятельных музыкантов-новаторов XX века, хотя за всю творческую жизнь он не примыкал ни к одному из модных течений своего времени. Бела Барток был человеком и музыкантом исключительной самобытности и только в годы ученичества следовал по стопам своих предшественников. Вся его дальнейшая жизнь – движение без оглядки на правила и запреты. Венгерский музыковед Бенце Сабольче. Если люди будущего когда-нибудь захотят узнать, как боролся и страдал человек нашей эпохи, и как, наконец, нашел он путь к духовному освобождению, гармонии и миру, обрел веру в себя и в жизнь, то, обратясь к примеру Бартока, они найдут идеал незыблемого постоянства и образец героического становления человеческой души.

Вэлла Барток родился в марте 1881 года на юго-востоке тогдашней Венгрии, в Трансильвании. Эту область населяла особая этническая группа венгров-горцев. Его отец, директор местной сельскохозяйственной школы, играл на рояле, виолончели, сочинял музыку и даже основал местное музыкальное общество. Столь же музыкальна была и мать будущего композитора. Как вспоминали домашние, еще не умея говорить, в 2,5 года маленький Белла уже узнавал понравившуюся ему музыку. Чуть позже, ударяя в барабан, ритмично сопровождал игру матери. А в 4 года одним пальцем на рояле наигрывал около 40 народных мелодий. В 7 лет у него обнаружился абсолютный слух. И с этого момента уроки игры на фортепиано стали регулярными. После внезапной смерти отца семья жила на небольшие средства, которые зарабатывала мать, давая уроки музыки. Тогда уже было понятно, что музыкальные способности сына нужно развивать, и мать старалась дать ему хорошее музыкальное образование. В марте 1892 года в Закарпатье состоялось первое публичное выступление Беллы Бартока. На благотворительном концерте он сыграл первую часть из 21-й сонаты Бетховена и фортепианную пьесу «Течение Дуная», написанную самим юным композитором. Как замечают исследователи его творчества, она любопытна тем, что 11-летний автор, пусть наивно, по-детски, но пытался привнести в свое сочинение элемент музыкальной драматургии. 1892-93 годы Барток провел в городе Пожень, ныне Братислава, где брал уроки фортепиано и гармонии у Ласло Эркеля, сына выдающегося венгерского композитора XIX века Ференца Эркеля, основоположника венгерской оперы и автора венгерского национального гимна. В Пожене юный Барток много сочинял. Он написал 3 романса, 1 фортепианную и 2 скрипичные сонаты, струнный квартет и несколько фортепианных пьес.

В январе 1899 года Белла Барток в Будапеште. Его прослушал профессор Иштван Томан, ученик самого Листа. В результате осенью Барток поступил без экзаменов в столичную музыкальную академию. Здесь, в академии, Бартока сразу оценили как талантливого музыканта и прежде всего как одаренного пианиста. И уже в студенческие годы Белла Барток с большим успехом выступал как солист. Брамс, Вагнер, Рихард Штраус, Лист – композиторы, которые в то время оказывали особое влияние на Бартока, и он много и плодотворно работал над своими сочинениями. Академию Белла Барток закончил блестяще и отправился в гастрольное турне по Европе. А в Будапеште в 1904 году состоялась премьера его симфонии «Кошут», вдохновленной образом героя венгерской национально-освободительной революции 1848 года Лаоша Кошута. В это время Барток писал матери: «Каждый человек, достигнув зрелости, должен найти идеал, чтобы бороться за него, посвятить ему все силы и деятельность. Что касается меня, то всю мою жизнь, всюду, всегда и всеми средствами я буду служить одной цели – благу Родины и венгерского народа». Летом 1906 года Белла Барток отправляется в фольклорную экспедицию. В деревнях и селах он записывает венгерские и словацкие народные песни. Так началась научно-фольклористская деятельность Бартока, которая продолжалась всю жизнь. Как отмечают музыковеды, изучение старинного крестьянского фольклора, разительно отличавшегося от популярного венгерско-цыганского стиля вербункаш, стало определяющим в эволюции Бартока-композитора. Наступает период напряженных поисков, связанных с обновлением музыкального языка, формированием собственного композиторского стиля. Основой его стал синтез элементов разнонационального фольклора – венгерского, румынского, словацкого, турецкого и современных новаций в области лада, гармонии, мелодии, ритма, красочных средств музыки.

В 1907 году Бела Барток начал свою преподавательскую деятельность в качестве профессора Будапештской музыкальной академии по классу фортепиано. А в творчестве искания композитора становились все более смелыми, самобытными, новаторскими. Неудивительно, что публика часто оставалась в лучшем случае равнодушной к его произведениям, а критика устраивала настоящие гонения на композитора. Кроме того, интерес Бартока к музыкальной культуре соседних народов не раз вызывал злобные выпады венгерской прессы. В истории музыки немало произведений, появление которых не просто будоражило умы, но и буквально эмоционально раскалывало публику. Чаще всего это были жанры монументальные. С камерной, тем более фортепианной музыкой такого не случалось. Но в 1911 году в Будапеште впервые прозвучала варварская аллегра Бартока. Зал замер. По воспоминаниям очевидцев, в подчеркнутом ритме этой небольшой фортепианной пьесы, в угловатой мелодии, в грохоте фортепиано, будто на этом благородном инструменте играли наотмашь, чувствовалась устрашающая сила, идущая напролом из дремучей древности, может быть, до исторических далей. Однако среди слушателей были и те, кто почувствовал, как талантливо это бросающее вызов всему музыкально привычному произведение, сколько творческой отваги вложено в нарочитую несогласованность двух рук, игравших в разных тональностях. Варварская аллегра на 2 года опередила «Весну священную» Стравинского, на 3 года – скифскую сюиту Прокофьева. Барток замечал: «К музыке этого рода мы подсознательно стремились, утомленные любовью к растянутости и болтливости романтизма. Вероятно, из глубинных истоков народной музыки, закономерности образного содержания которой он научился понимать и по-своему притворять, и возникла та первозданная и пугающая современников музыка, которая впервые проявилась в варварском аллегро».

0: Пространство музыки. Добрый час. Вместе с Радио Образ. Верую. На Радио Образ.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.
2: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
4: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
5: Мангал.

0: Бабка Фрося проживала свой век в родной Воробьевке. Ей только-только перевалило за сотню. Но соседи давным-давно уважительно величали ее «наш древний экспонат». Жила бабулька скромно. Копалась в огороде, водила гусей, с того и кормилась. Ее единственная дочь, бабушка Маруська, слыла теперь покладистой девкой. В молодости было дело покуролесило, но теперь уже много лет пребывала вместе с мамой, почитала ее. Еще в хате водился кот, других сожителей у старух не было. Не было и родных. В свою 80-ю осень дочка Маруся как-то предложила: «Да, мама, да чего ж мы на одну-то мою пенсию существуем? Давайте вам хоть какую копейку выхлопочем. Вон картоху не покупают. 40 мяшков. Сами-то, что ли, с вами поедем? Ехайте в район, хлопочите». Бабка Фрося привыкла от зари до темна вкалывать и совершенно не умела хлопотать по кабинетам. Лет 40 назад, когда она, бывшая до войны элементом, а весь оставшийся век пережитком, потому как богомольная, сунулась хлопотать о пенсии, с нее затребовали колхозные справки. В колхозе бабка не состояла, поэтому справок у нее не нашлось. Каким-то необъяснимым чудом, правда, паспорт себе все же спроворила, но с тех пор о хлопотаниях она и слушать не желала, а посему осадила дочку. «Тебе надо, ты и ехай. Чего не хватает? Землю, как в те года, не отымают. Картох Господь нонче сколь послал, авось продадим. Хлеб, вот он, со стола не сходит». Она взяла буханку, сунула дочери в нос. Потом поднесла к своему крючковатому и с наслаждением потянула воздух. «Это ж не хлеб, Пасха! Когда лебеду ели, и под праздник такой не снился!» Бабка Маруська покорилась матери и решила сама на досуге съездить насчет ее пенсии. И то верно, что на досуге. Теперь сельский год на исходе. Да хлопотание ли? Дожди на носу. А картошка не пристроена, огород не копан, дрова не колоты, трубу бы еще к зиме переложить. Ничего, Бог даст, все осилим. Старшую бабку на огород последние лет 5 провожала младшая. Нет, у бабки Фроси силушка в руках еще пребывала, и в ногах немного прыти оставалось. Вот только чтобы передвигаться, эти прыткие ноги надобно переставлять, а как раз на это сил не осталось вовсе. С рассветом бабка Маруся выносила мать на закорках. Вынесет, установит в начале огородной полосы, перегнет ее пополам и вручит на потребу инструмент. Полоть — значит тяпку. Копать — значит саперную лопатку. Так до заката бабка и движется по грядкам носом вниз, где лопаткой, а где и пальцами перетирает земной прах. Вечером все в обратном порядке. Дочь мамку разгибает и транспортирует в хату. Теперь уже неизвестно, сколько бы продолжался такой привычный уклад. Как-то в ту осень бабка Фрося отработала свой трудодень до срока. Не стала дожидаться дочери, попыталась разогнуться без подмоги. Тут-то ее нога и подломилась. С закатом Маруська нашла мать, лежащую в борозде и что-то бормочущее. Врач прибыл уже к ночи. Осмотрел старуху, объявил: «Перелом». Еще он рассказал дочери, что в таком почтенном возрасте переломы не устраняются. Потом отвел бабку Марусю в сторонку и предупредил, что ей придется туго. Сердце у пациентки как молодое, здоровье лошадиное. Когда еще помрет? А до этого ее лежачую надо обихаживать. Дочка пока еще не понимала, что за беда приключилась в их хате. Она с улыбкой отмахнулась. Когда врач спускался с крылечка, он обернулся и спросил. «Да, старушка-то что, приезжая, что ли? Карточку-то ее мы не нашли». «Своя, своя», — закивала дочь. «Усю жизнью наша, Воробьевская. Она просто в больнице еще не бывала. Вот и здоровая она у меня. Вот и...» Удивленный врач покачал головой. Улыбнулся. И у старух началась новая, непривычная жизнь. Маруся теперь горбатилась за двоих. Благо, вскоре зарядили осенние дожди. Село раскисло. За порогом хаты стихла всякая суета. В порожние часы бабка Маруся присаживалась на мамину койку, устраивала бабку Фросю в подушке, и обе старушки давили локтями подоконник, а за окном — серо. Облетевшая груша царапает веткой стекло. Намокший воробей нахохлился и скучает. Иной раз посеред дороги угрязнет грузовик. Первый снег выпал и сошел. Второй улегся надежно. Вот и все новости. Хотя одна новинка завелась-таки в убогонькой старушечьей хате. И название у нее заморское — «Памперсы». Насколько сильно это явление кусается, бабка Маруся сообразила скоро. Картошку она продала, пенсию получала исправно, скоро уже и гусей щипать, торговать, Рождество вот-вот. Обычно к концу года в хате заводилась копеечка, а теперь что-то нет ее. Бабка Маруся стала смекать, что наступил досуг похлопотать в районе о маминой пенсии. И, собираясь с гусями на базар, она решила посетить собес. Матери, правда, не сказала. Молча захватила ее паспорт. Воробьевских гусей в районе ценили. Бабка расторговалась, когда еще хмурилось декабрьское утро, и прямиком в собес. К вечеру подошла ее очередь. Уставшая за день работница взяла у старушки мамин паспорт и с недоумением его разглядывала. Потом встрепенулась и возмутилась. «Что вы мне голову морочите? Какую вам надо пенсию? Какой еще маме? Вам сколько? 80, а?» «А, понятно. А какой сейчас год?» «Ну да, 2000-й. В здравом уме, значит. А месяц? Ну, правильно, декабрь. Ничего не понимаю». Она с недоумением разглядывала пожелтевший паспорт с буквами «СССР» на корочке, где на первой странице внизу, в уголке, с желтой фотографией 3x4 застенчиво улыбалась пожилая крестьянка в черном платке, а год рождения этой самой крестьянки обозначался позеленевшими чернилами. Работница позвала. «Лен, Люд, пойдите сюда, чего покажу?» Из-за соседних столов выпорхнули молодые чиновницы. «Вот!»
1: «Что? Какого года?» «1899-го? Где это вы такой паспорт взяли? В музее? Какую пенсию? Ну-ка!»
0: Одна из подошедших пощелкала на компьютере. «Нет у нас в районе таких, не значится. Вы, бабуля, не староваты, мошенничать-то. Какая еще мама?» «Нет, ну, предположим, мы вам верим. А документы?» «Что паспорт, паспорт? А справки? А нормальный паспорт? Другого нет?» «Ну, не знаю. Это вам надо с начальником. Только его, он, знаете что, сходите в архив или в райадминистрацию». Когда столетняя бабка Фрося слегла, она по-настоящему испугалась. Быстро поняла, что голод и раскулачивание в сравнении с беспомощностью — сущая мелочь. Всякий раз, если дочь исчезала надолго из вида, старуха волновалась. А вдруг что с Маруськой? Ей всякий раз грезилось, что дочь так же вот на огороде сломает ногу и будет лежать,
1: пока весной не оттает. Поэтому мать и наловчилась кричать. Как только Маруська замешкается во дворе, бабка Фрося глубоко вдыхает, напрягается и... «Марусь! Ке-ке! Ке-а!» Передышка. И снова «Марусь! Ке-а!» Маруська, заслышав придушенное «Ке-а!», отвлекается от справы, прислушивается и «Бегу! Бегу!» Давно стемнело. Прикинув, что мама за день изволновалась и сорвала воплями глотку, Маруся безо всяких архивов направилась сразу к районному главе. Благо, до электрички оставалось еще время. Ей редко везло, но в этот раз глава сидел в своем кресле. Водитель топтался в приемной, ждал. Секретарша истомилась. Бабулю приняли сразу. «Что у вас? Откуда?» «А, Воробьевка! Воробьевочка!» Глава, как и весь район, посмеивался над захолустными воробьевцами. Уж больно потешно те разговаривают. «Не селедка, — говорят, — а селедка. Не пьют молочко, а едят молочко. С непривычки так не сразу выговоришь. Так, насчет пенсии. А собес что? Ответь, бара... Ко мне-то зачем?» Отвертелись, парази. «Что еще за паспорт? Ну-ка. Это... Ого. Она что, живая?»
2: «Поможем, обязательно. Материально это да. Благосостояние граждан. Вот ведь экспонат, а? Наш долг каждому принимать участие граждан. Поможем, да-да. Езжай домой в свою эту, как? Да-да, Воробьевку. Хе-хе. Леночка, зайди. Отчет еще не отправляли? Переделайте. Там это... Сколько хрычевки-то? Ну, маме, маме. 100. Хе-хе. Рекордсмен района. Показатели переделайте. Мол, благодаря действиям руководства средняя продолжительность жизни в районе увеличилась на сколько-то там процентов. Идите, считайте. Все, бабуля, домой, домой, к маме. Ждите, поможем. Леночка, запишите ее. Кто, что и все такое. Потихоньку старушки свыклись со своими обстоятельствами. Поначалу искренне ждали обещанной помощи, потом забылось, перестали. Затянули пояса, как могли, и когда начался Великий пост, они не заметили на своем столе изменений. Бабка Фрося в пост обычно сама шкандыбала причащаться в соседнее село, где была церковь. Когда она осознала, что для причастия придется приглашать священника домой, беспокоить его, она было передумала. Покумекала, да куды денешься, и послала дочь за попом. Батюшка явился через 3 дня, как и обещал. «Здрасте, хозяйки, мир вам!» «А, Ефросинья, так вот кто у нас слег!» «Конечно, как же не помнить, феноменальные вы! 15 лет уже каждый пост удивляюсь, когда вы исповедуетесь, да! Так что вы, готовы? Ну, давайте. Сначала исповедь». Священник проводил Маруську в запечку, чтоб не подслушивала. Накрыл болящую епитрахилью и принялся слушать то, что выслушивал от бабушки из года в год. Она, как всегда, расплакалась и запричитала. «Сколь годов вот уже молюсь, прошу Бога, чтоб прибрал. До Финска еще, когда папаню революционеры убили. Потом, когда Петенька в Финскую изгинул, я уже плачу, все прошу, прошу, Господи, прибери ты меня. Зачего мне это? Столь годов одно молюсь, одно прошу. Маруська,
1: измучилась. Чего? Пост? А как же? Держим. Чего? Нет, не ругаемся. Молитвы? Да я их из детства читаю. Чего? Как при царе-то жили. Так а чего говорить-то? Все помню. И как церкву у нас строили, и как архиерей приезжал. Папаню тогда хвалил, как читает-то накрылось. Ух, и голосистой был, и как рушили потом. И вот ты скажи, каждый год все спрошаю, как молиться, чтобы поскорей? За что мне такое наказание Бог послал? Да чего ты все нога-то? Не нога наказание, жизнь, жизнь наказание. Лет 40 уж все прошу, прошу. Какой это тебе грех? Не грех. Грех – это в петлю руки на себе наложить. А молиться-то разве грех? Какое еще уныние? Уныние – это знамо, грех. Да нет уныния-то. Молюсь, говорю, сил нету. На тот свет давно пора. Батюшка причастил лежащую прихожанку. Перед тем, как Маруська его проводила, он пообещал рабе Божьей Ефросине, что станет молиться, чтоб Господь ее прибрал. Пообещал больше так, чтобы успокоить. Сам он не думал просить у Бога смерти для своих прихожанок, и на первой же литургии вынул частичку о здравии и спасении рабы Божьей Ефросинии. И, подумав, добавил от своего чистого молодого сердца: «И ое-е же, умножитеся лето живота ея». Христово воскресенье в хате встретили весело. Маруська придвинула к болящей койке стол, на стол водрузила жареного гуся. Каждую Пасху так, зубов нету обеих. Бывает, полижут, пошамкают, кот уж за всех разговеется. Как смогли, пропраздновали светлую. Раз соседка в гости заходила, другой раз сосед наведался. Накануне Дня Победы Маруська одолела огород, посадила картошку. Трещины на руках забились землей, черные пальцы перестали отмываться. С вечера оттирать их она поленилась, потом пожалела. А в День Победы радио играло марши, передавало московский парад. Маруська стояла у рукомойника и железной щеткой пыталась привести руки в праздничный вид, когда к их дому подрулил УАЗик. Из него выпорхнула барышня с фотоаппаратом и ласточкой влетела в хату. Поздоровалась, назвалась корреспондентом районки и велела хозяйкам приодеться, потому что с минуты на минуту прибудет сам районный глава проведать старожилов-ветеранов, оказать достойную помощь. А она, значит, это торжество станет фотографировать. Бабка Фрося на своей кровати от волнения сразу онемела, а Маруська начала заикаться. С горем пополам корреспондентке все же удалось выяснить, где у старушек хранятся чистые платки, найти их и повязать обеим ветеранам седые головы. Сразу после этого возле хаты заскрипела тормозами административная «Волга». Глава появился в убогом жилище шумно. В руках барышни-газетницы заклацал затвором «Зенит». Вспышка ослепила старух и еще больше их взволновала. Гость зашумел речь, в которой говорилось в том числе и о достижениях района. «Ну, как вот только что на митинге». Перестроиться не успел. Окончив говорить, присел на кровать к болящей бабушке Фросе. Расплылся в улыбке. И фотовспышка опять уколола старух сквозь влажные глаза прямо в мозг. Что-то говорил глава про оказание помощи пожилым, про выборы. От волнения старухи ничего не разобрали. Распрощался почетный гость так же внезапно и шумно, как и появился. Когда он вышел, в хате появился его водитель и сообщил хозяйкам, что всем ветеранам района от лица главы сегодня раздается материальная помощь, и что их помощь
0: он в хату не понесет, оставит на крыльце. Сами потом разберетесь. После дорогих гостей бабка Фрося и ее старенькая дочь Маруся долго сидели друг против дружки. Все не могли опомниться. В солнечных лучах висели пылинки, растревоженные гостями. Протертые половики заботливая газетчица сгорнула к печке, чтоб гостям не споткнуться. Маруська отрешенно смотрела на древние доски полом. В одном месте под слоями краски бугрилась квадратная шляпка гвоздя. Из щелей в полу тянуло прохладой и плесенью. Когда она успокоилась, то спохватилась, что не спросила у начальника про мамину пенсию, но было уже поздно. Погоревала, вздохнула, расправила половики. В окно увидала, что гости бросили калитку распахнутой, и пошла ее закрывать. Материальной помощью для ветеранов в том памятном году стали сварные мангалы, которыми был завален склад маленького районного заводика. Железо, из которого их произвели, назначалось на ремонт вагонов. Но не кстати приключилась всероссийская независимость, и ремонт вагонов прекратился. Мангалы получились неподъемными, богатыми и сразу ржавыми. Раскупать их никто не торопился. На кой? На мясо-то денег нет. В комплекте к мангалу полагались и шампуры. Их произвели из арматуры. Надежно. Однако даже в такой справной комплектации это страшное изделие не брали. Пыльный мешок, в котором покоился очередной мангал, водитель главы оставил посреди крыльца. Бабка Маруся шла закрывать калитку. Сослепу его не заметила, споткнулась, упала, сломала ногу, ушибла голову. До сумерек пролежала под праздничным майским солнцем на крыльце. Ни разу не охнула. Временами приходила в память, пыталась подняться, а нога подламывается. Временами теряла сознание, и беззубый рот ее начинал младенчески улыбаться. Уже в сумерках заглянула соседка. Увидала распахнутую калитку, забеспокоилась. А тут и болящая в хате как раз принялась петь свое «Маруська!». Черемуха в ту пору еще не отцвела. Рабу Божию Марию отпевали там же, в хате. До церкви везти машины не нашлось. Хотя кому ее машину-то особо искать? Кое-как пристроили гроб подле маминой кровати. Батюшку соседка привезла, и то ладно. Батюшка еще все жаловался, что тесно, мол, вокруг гроба никак не просунуться. Гремело кадило, Маруська лежала вся в черемухе и улыбалась.

Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Кровная родня» в исполнении актера Московского театра «Глаз» Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: в юриспруденцию, туда не надо или что-то еще. Но так уж складывалось. В музыкальной школе педагог, которая меня изначально взяла, она потом переехала в Москву, просто по семейным обстоятельствам. С другим педагогом вообще не сложилось, но это была ошибка, я не знаю, может,
1: характеры не сошлись.
0: Ни характеры, ничего. Вообще мы были абсолютно полярно разные люди. И как раз-таки я, когда вот она ушла, тоже сама она ушла. То есть меня бросали.
1: Педагоги бросали.
0: Меня бросали.
1: Ну, так получалось, да, сама жизнь
0: так сложилась. Я перешла на эстрадный вокал, но мне тогда было, господи, наверное, 10-11 лет, и я еще не понимала, что это вообще такое, какая разница эстрадный академический вокал, и мне сказали, нет, это не твое. После этого у меня начались комплексы.

0: и поучительный. И несмотря на то, что вы еще очень юная, молодая девушка, уже у вас можно чему-то поучиться.
1: Спасибо, что позвали. Я была очень рада с вами посидеть, пообщаться. Очень приятно, очень плодотворно. Спасибо большое.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Музыкальные мгновения.
1: Свою большую зоологическую фантазию «Карнавал животных» французский композитор, пианист и органист Камиль Сен-Санс написал как музыкальную шутку для исполнения в узком кругу друзей. При жизни он запретил ее издание и публичное исполнение. Композитор опасался, что легкая юмористическая сюита может навредить его авторитету и оспорить репутацию серьезного композитора. В каждом номере ярко предстает образ животного с его повадками. Но за комичными музыкальными портретами зверей скрывались и карикатуры на некоторых композиторов и их сочинения. А для пианистов, например, Сен-Санс и вовсе создал отдельный номер, где иронично изобразил начинающих музыкантов как упрямых животных, механически и монотонно гоняющих гаммы. Во всех смыслах исключением из этой веселой суеты стал «Лебедь». Это единственная серьезная пьеса в шутливой сюите, и поэтому единственный номер, который Сен-Санс разрешил опубликовать и исполнять при своей жизни. Как будто среди веселых шаржей вдруг появляется настоящий глубокий портрет. Пьеса написана для виолончели и фортепиано. Была у этой музыки и другая жизнь. Изначально в пьесе Сен-Санса не было трагического финала. Он писал о красоте и покое. Но балетмейстер Михаил Фокин услышал в этой мелодии прощание, последние минуты жизни птицы, и создал хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь», которую мир увидел в исполнении великой балерины Анны Павловой. «Умирающий лебедь» навсегда изменил восприятие музыки Сен-Санса.

1874 году Грик получил письмо от Генрика Ибсена с предложением написать музыку к постановке драмы «Пер Гюнт». Сотрудничество с талантливейшим писателем Норвегии вдохновило композитора. По собственному признанию, Грик был фанатическим почитателем многих его поэтических произведений, в особенности «Пер Гюнта», и очень хотел написать крупное музыкально-театральное произведение. В течение 1874 года Грик написал музыку к драме Ибсена. Представление «Пер Гюнта» 24 февраля 1876 года в Кристиании сопровождалось большим успехом. Музыка Грига в Европе начала становиться популярной.

осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело, дохнул сентябрь, и георгины дыханием ночи обожгло. Афанасий Фет,

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Фредерик Шопен родился недалеко от Варшавы, в местечке Железово-Воля. Он был сыном француза Николя Шопена и польки Юстины Кшижановской. В доме день рождения Шопена всегда праздновали 1 марта, хотя в метрике указана дата 22 февраля 1810 года. Музыкальное дарование Шопена проявилось очень рано. Еще будучи совсем маленьким мальчиком, он с удовольствием разыгрывал дуэты со своей старшей сестрой. Кстати, именно она стала первой учительницей музыки для своего брата. А в 7 лет Фредерик стал брать уроки у пианиста, скрипача и композитора Войцеха Живного. Музыкант направил врожденные способности мальчика в нужное русло, познакомив его с классическим репертуаром немецких мастеров, произведениями Баха, Моцарта и Бетховена, а также сочинениями современных популярных композиторов. Уже тогда ни у кого не было сомнений, что из Фредерика вырастет гениальный музыкант. Очень быстро он достиг почти идеальной техники, начал писать первые произведения и выступать в варшавских аристократических салонах. Публика восторженно принимала юного Шопена. Особенно пленяли талантливые импровизации маленького пианиста, едва достающего ногой до фортепианной педали.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Глава Нижегородской митрополии выступил с докладом на собрании игуменов и игумени монастырей Русской Православной Церкви. Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о Священном Писании. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. В зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялось собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Мероприятие, прошедшее 23 сентября, возглавил Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Места в президиуме заняли Святейший Патриарх Кирилл, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, председатель комиссии по организации жизни монастырей и монашества межсоборного присутствия Русской Православной Церкви митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В собрании, помимо игуменов и игуменей монастырей, приняли участие архиереи ряда епархий Русской Православной Церкви. Всего были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. С основным докладом выступил представитель Русской Православной Церкви. Митрополит Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Прозвучали доклады других участников мероприятия. После дискуссии по докладам состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает Патриарх Московский и Вся Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основу православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет на этой неделе на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать предстоящие события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана.
1: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции в сетях продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток». Волонтеры осуществляют сбор нескоропортящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные, осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана. Напомним, что благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 24 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 36%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
2: Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17.00 на радио «Образ».
3: «Дети Христовы».
4: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
0: Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
5: «Люди встречаются».
0: Автор.
5: Музыка. Виктор Гаваши. Слова Олег Жуков.
2: Песня «Люди встречаются», впервые исполненная в 1971 году вокально-инструментальным ансамблем «Веселые ребята», была написана на музыку Олега Жукова и стихи Виктора Гаваши, но текст песни основан на реальной истории из армейского прошлого Юрия Антонова, и связано это с встречей на вокзале с девушкой в Дрездене. Таким образом, Жуков создал аранжировку и написал музыку, а Гаваши – текст. Песня пользовалась огромной популярностью в 70-е, 80-е годы.
5: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята».

0: Малая Родина.
1: Кстовский район Нижегородской области. Он расположен в ее центральной части. Район простирается вдоль правого берега Волги и находится в 18 километрах к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Районный центр – город Кстово. Этот город достаточно молод. Свою историю он ведет с 1957 года. Однако древнее поселение, деревня Кстовская или Кстоская, расположенная на этом месте, была известна с XIV века. Название, вероятно, происходит от мордовского слова «кста» – «земляника». Но есть версия, что название селения связано со словом «крест» – «кститься» – «кстовый», «креститься» – «крестовый». Бурлаки, тянувшие баржи из Астрахани в Нижний Новгород, дойдя до села Безводное, откуда уже было видно Нижний Новгород, перекрещивались, кстились со словами «ну, слава Богу, дошли до Нижнего». Еще предполагают, что на этом месте крестили мордовских язычников. И, наконец, есть версия, что название связано с расположением деревни у перекрестка дорог. Эти места начали обживаться уже давно. Так называемая Безводненская стоянка насчитывает 23 поселения, относящихся к первому тысячелетию до нашей эры. Берега Волги привлекали представителей многих народностей. Здешние жители с давних времен занимались бортничеством, хлебопашеством, подсобными и отхожими промыслами, овощеводством. Знаменитые ржавские огурчики, засоленные в тыквах, поставлялись даже к царскому столу. С 15 века деревня Кстово находилась во владении Печорского Вознесенского монастыря, затем в казенной собственности, и с конца 18 века до отмены крепостного права принадлежала уральским горнозаводчикам Пашковым. С постройкой в 1818 году каменной Владимирской церкви Кстово становится селом. К 1861 году в нем насчитывалось 70 дворов с населением свыше 400 человек. Основным занятием жителей села было земледелие. Кроме того, занимались валкой леса, вытягиванием проволоки. Важную роль в жизни кстовчан на протяжении многих столетий играла Волга, ставшая первой по значимости торговой магистралью России. Многие жители кстовских приволжских селений уходили на Волгу бурлачить. Последующие поколения становились рулевыми, лоцманами, капитанами на волжских судах. В период существования Нижегородской губернии с 18 по 19 век большая часть территории нынешнего Кстовского района входила в Нижегородский уезд. Восточная часть, к востоку от реки Шавы, входила в уезд Макарьевский. С конца XIX века территория района стала выделяться как дачное место. Удобное расположение по Волге, красивые виды, близость леса и чистый воздух привлекали сюда горожан-нижегородцев. Июня 1929 года был образован Кстовский район. В него вошли населенные пункты Печорской, Безводненской и Каменской властей. Интересно, что до февраля 1930 года район назывался Печорским. Центром района была Печорская слобода. Но село Кстово имело более выгодное географическое положение, и постановлением Президиума Нижегородского райисполкома центр Печорского района и слободы Печоры был перенесен в село Кстово с переименованием района Кстовский. В состав района входило 73 населенных пункта. Так Кстово становится центром крупного сельскохозяйственного пригородного района. В нем развивается лесопиление, а также рыболовство на базе рыбных угодий Волги и пойменных озер. В 1950 году правительство СССР приняло решение о постройке нефтеперерабатывающего завода в Горьковской области. Была назначена комиссия по выбору площадки, которая должна была располагаться обязательно недалеко от реки, с целью поступления нефти и отправки готовых нефтепродуктов баржами. Комиссии было отобрано три площадки. Одна в районе автозавода, другая у работок и третья у Кстова. Совет министров СССР своим постановлением от 9 октября 1950 года обязал Министерство нефтяной промышленности построить в Горьковской области на площадке в Кстовском районе Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод и жилой поселок при нем. Так на территории Кстовского района стал возводиться крупный нефтеперерабатывающий завод. Тогда же и был заложен город, унаследовавший от села его старинное название. Город Кстово вначале строили как поселок завода, недалеко от районного села. Изначально планировалось, что жилая часть поселка будет только с одной стороны шоссе Горький-Казань. Граница жилой зоны с запада определялась с учетом рельефа местности в максимально возможной близости к зеленому городу. При этом она проходила у начала многочисленных оврагов. С востока поселок планировалось застроить только до деревни Лукерьино. Проектирование поселка было поручено институту «Ленгорстройпроект». Строительство набирало темпы, рабочие прибывали, жилья тогда еще было мало. Они селились в частных домах старой части Кстова, деревень Лукерьино, Ликеево, Столбище. На том месте, где сейчас автостанция, во оврагах были вырыты три землянки. Крыши их располагались на уровне земли, и только трубы торчали сверху. Просуществовали эти землянки целый год. И вот были построены и пущены Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод, Новогорьковская ТЭЦ, завод сборного железобетона, деревообрабатывающий и асфальтобетонные заводы. Промышленным предприятиям были подведены нефти- и газопроводы, железнодорожные пути и автомагистрали. В мае 1954 года село Кстово было преобразовано в рабочий поселок с включением поселка Новогорьковского завода. В сентябре 1957-го Кстово получает статус «Город Кстово районного подчинения», а через 5 лет он отнесен городам областного подчинения. В настоящее время Кстовский район – это крупнейший промышленный район Нижегородской области с развитым сельским хозяйством. Кстовский район – это уникальный уголок России, где органично сочетается седая старина и современность. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Герой нашей программы сегодня – не вещь и даже толком не изобретение. Тысячи лет он оставался незамеченным. Но в 20 веке он совершил революцию в медицине. Имя этого скромного героя – пенициллин. Идея использовать микробы в борьбе с микробами появилась еще в 19 веке. Врачи долго и упорно боролись с осложнениями после ранений. Они понимали, что надо научиться парализовать микробов хотя бы с помощью других микробов. В частности, этим занимался знаменитый Луи Пастер, в честь которого был назван способ обработки пищи – пастеризация. Фактической датой изобретения первого антибиотика является 3 сентября 1928 года. Открытие принадлежит британскому бактериологу Александру Флемингу. Всю жизнь он занимался изучением стафилококков. По идее, он должен был содержать свою лабораторию в идеальной чистоте. Но этого, к счастью, не случилось. Однажды Флеминг вернулся в свою лабораторию после месяца отсутствия. Собрав все культуры стафилококков, ученый заметил, что на одной пластине с культурами появились плесневые грибы. В это же время колонии стафилококков были уничтожены. Флеминг отнес грибы к роду пенициловых и назвал выделенное вещество пенициллином.
2: Интересный факт. Если вам прописали антибиотики, запивать их нужно только водой. Молоко и другие кисломолочные продукты могут нейтрализовать действие препаратов. А цитрусовые соки тормозят усвоение антибиотиков. В результате они продолжают циркулировать в крови дольше положенного, что ведет к передозировке.
1: В ходе дальнейших исследований Флеминг заметил, что пенициллин воздействует на такие бактерии, как стафилококки и многие другие возбудители, которые вызывают скарлатину, пневмонию, менингит и дифтерию. Доклад о своем открытии он опубликовал в 1929 году в британском журнале «Экспериментальные патологии». Продолжая свои исследования, Флеминг обнаружил, что работать с пенициллином трудно. Он не может существовать в теле человека достаточно долго, чтобы убивать бактерии. Ученый так и не смог извлечь и очистить активное вещество. За него это сделал немецко-английский биохимик Эрнст Борис Чейн и английский патолог Хауард Уолтер Флори. В 1945 году все трое, Флеминг, Флори и Чейн, были отмечены Нобелевской премией по физиологии и медицине. Случайное открытие пенициллина стало величайшим благом для человечества. Оно спасло миллионы людей. Правда, микробы все равно приспосабливаются к антибиотикам, но и врачи тоже не дают им спуска.
0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхания близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет ясная погода. Температура воздуха составит плюс 22 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидает малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха плюс 22 градуса, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
5: «Спешите видеть» – это ваш путеводитель по самым ярким и интересным культурным событиям, которые ждут нижегородцев в предстоящие выходные. Куда сходить, что посмотреть и послушать. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы и все, что не оставит равнодушным. По пятницам в эфире «Радио Образ» в 11.55 и 16.55. «Спешите видеть».
6: Отремонтировать дороги? благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Злая старуха с голубым редикюлем. Была она маленькая, юркая, с мелким сморщенным личиком, глубоко посаженными глазами, которые угольками жгли окружающий мир. Быстрой походкой торопящегося очень делового человека входила она в церковные врата, важно крестилась на купола и семенила к входной двери. У двери делала еще 3 низких поклона, входила под храмовые своды. И начиналась работа локтями. Локти были острые, сама она шустрая, потому и просаливалась быстро сквозь толпу, вперед, к солее, по центру. На нее шикали, но все больше новенькие прихожане, а старые молчали, хмурились, не связывались. Бесполезно. Она вставала по центру, по-хозяйски оглядывалась справа-слева, мол, все ли в порядке на моем посту, доставала длинные почти до полу четки. Это при благоприятном стечении обстоятельств. Но беда тому, кто уже успел занять ее место. Старуха бесцеремонно вставала вперед, почти впритык к несчастному, и начинала часто делать поклоны, отодвигая от себя человека своими костлявыми бедрами. Расчистив пространство, она принималась мелко креститься, принимая вид смиренный и кроткий. Но если отодвинутый бунтовал и возмущался, она с кротким видом временила, поворачивалась к человеку и произносила с шипящим голосом всегда одну и ту же фразу. «Что уставился?» «Уставилась». «Человека не видел?» «Пришел в церковь, а вести себя не научился?» «Дальше что-нибудь про внешний вид. Платок-то белый нацепил, а толку?» «Или сначала краску с губ сотри, потом разговаривай». «Или бороду отпустил и думаешь, можно в церкви безобразничать?» Но один раз... Я хорошо запомнила тот один раз. У Салии стоял мальчик лет 10, аккурат на месте старухи. Стоял хорошо, тихо, никого не трогал. Старуха запаздывала. И вот появилась. Пробив локтями коридор среди молящихся, она, наконец, была почти у цели. А тут мальчик, на ее законном месте. Стерпеть такое она не могла, и сходом мальчика толкнула. Но мальчик оказался не промах. Он повернул к обидчице недовольное лицо, что-то буркнул. Старуха толкнула сильнее. Мальчик для верности вцепился в узорчатую решетку перед солеей. Старуха, накрутив на руку четки, чтобы не мешали, стала трясти его, как грушу. Он же стоял намертво. Спина прямая, ногами уперся в пол, пальцами вцепился в решетку. Старуха сначала трясла мальчика, потом стала разжимать ему ладони. Бестолку. Платок слетел с ее головы, седые волосы, собранные в жиденький пучок, растрепались. Все смотрели за поединком и переживали за мальчика. «Держись, не подкачай!» Но тут подоспел дежурный. Он стал что-то говорить на ухо ребенку, кивал на старуху, скорее всего, уговаривал не связываться. Мальчик повернул к обидчице решительное красное лицо и сказал тихо, отчетливо: «Дура! Старая дура!» И ушел. Отвоевав так непросто свой законный квадратный метр, старуха надела платок, заправила под него растрепавшиеся волосы. Все клокотало в ней. Я стояла невдалеке, наблюдала эту сцену вместо того, чтобы молиться грешная. Но нельзя было отвести глаз. Спина старухи выдавала гнев ее желанием мстить, мстить. Но она, чувствуя, что на нее смотрят десятки глаз, зачастила с поклонами, всем своим видом говорила: «Вы пришли сюда развлекаться, а мне некогда. Я Богу молюсь». Позже я узнала, что зовут старуху

0: Зинаида Трофимовна. Жила она недалеко от храма, имела свой дом из двух комнат с продуваемой ветрами верандой, была одинока. Никто не знал, когда она впервые пришла в эту церковь. Вроде всегда тут и была. Церковь открыли, а Зинаида Трофимовна уже там. Пускала постояльцев. Храм был монастырский. Паломники ехали сюда охотно. Брала недорого, но душу мотала, будь здоров. Очень любила поучать. И паломник, позарившийся на дешевизну постоя, вынужден был после вечернего чая долго выслушивать бабе Зинины тирады насчет человеческих несовершенств. Говорят, имела сына. Но где он, никто не знал. Ходили слухи, что сначала сидел, а после к ней не вернулся. Имелась у старухи одна чудинка, благодаря которой была она заметной среди прочих прихожан. Она странным образом рядилась. Например, на Пасху, когда священники по церковному уставу облачались в красное, она тоже полыхала, как костер. Красным было все – и плащ, и косынка, и даже туфли, и даже чулки. Она стояла впереди всех, как факел, и тоненько и очень громко выкрикивала слова пасхального приветствия. «Воистину воскресе!» А на Троицу, как и положено, была она в зеленом. Зеленая юбка, кофта тоже зеленая, но темнее юбки, носочки зеленый, платок. Невольно задумаешься, это сколько в ее сундуках хранилось всякого добра, чтобы каждому празднику, по-серьезному, в тон, одной только обуви ворох. На нее все смотрели, как на диво, а туристы, те частенько фотографировали. Ей по всему было видно, фотографироваться нравилось. Она, конечно, не позировала, но когда видела, что наводится на нее объектив, слегка приосанивалась, пристегивала к себе кротко-смиренное выражение лица, то самое, с которым заставала в храме, когда отвоевывала законный квадрат. Старуху никто не любил. Да и она никого не жаловала. С местными успела переругаться, и с ней не связывались. Но поговорить о ней любили. Было время, когда храм только открылся. Батюшка благословил ее стоять у подсвечника. Она встала возле него, как у высоких берегов Амура, часовой родины. Если кто-то дерзал сам поставить свечку на подсвечник, Зинаида вырывала ее из рук смельчака и уж, конечно, не молчала. «Сама поставлю. Левой рукой не положено. Сперва перекрестись 3 раза». Стали жаловаться батюшке. Он деликатно Зинаиду вразумлял. Дескать, нет в церковном уставе ничего насчет левой руки и насчет всего другого. Так вредная старуха и до батюшки добралась. Стала говорить, что в семинарию на 2 учился, потому ничего и не знает. Конечно, батюшке пересказали. Он Зинаиду от подсвечника рассчитал. Тогда она на добровольных началах подрядилась дежурить у входа и блокировать доступ в храм тем, кто одет не по форме. Один раз завернула пожилую американку, которая уже совсем нацелила свой кодек на старый резной 5-ярусный иконостас. Американка была в лосинах. «Куда прешься? Совсем совесть потеряла!» — заверещала она, рванув наперерез кодеку. Кодек решил, что снимать в храме запрещено, и покорно полез в сумку. «Наглая!» — кричала наша. «Наглая баба! Старуха уже, без юбки ходишь!» Кодек третьим чувством понял, что он здесь ни при чем, и опять вынырнул из сумки. Наш стала выталкивать кодек в спину. Кодек упирался и бронился, шипел на нашу и сверкал глазами. Но наша видела не такое. Она обозвала кодек поганым словом. Кодек почувствовал, что это был не комплимент, и тоже прошипел что-то свое, самобытное. Еле растащили. Батюшка пригрозил Зинаиде, и пост номер 1 у входа обезвредил. Опять осталась Зинаида неудел. И опять ненадолго. Теперь она уже вырвалась на широкую дорогу, на которой батюшка был невластен. Она стала сдавать угол паломникам. И тут уж раскрутилась. Выбирала себе постояльцев, небогатых и робких, только постигающих веру. С ними-то баба Зина профессор. С ними она отводила душу. А они слушали, боялись чего не пропустить. И как свечки ставить, расскажет Зинаида, и как 40 уз заказать, и как псалтирь читать по усопшим, и обязательно уличит кого в чем. Ты вот женщина ж не молодая, а волосы красишь. Седины своей стыдишься? А зачем стыдишь седины? Грех это. Молод, срок прошел, теперь о другом надо думать. Или сынок-то у тебя ленивый, спать любит. Плохо ты его воспитала, вырастет, наплачешься. Люди вбирали головы в плечи, виновато опускали глаза и не задерживались у Зинаиды. «Вы не знаете, тут никто комнату не сдает?» — спросила меня как-то пожилая женщина. «Сдает. Зинаида Трофимовна, 3-й от угла дом. Нет-нет, у нее была. 2 ночи. Мне бы в другое место, пусть подороже». Я и не расспрашивала, почему Зинаидин приют пришелся ей не по душе. А она сама. Странная бабка. Злая на весь белый свет. Иконами у нее вся стена увешана, и молится часами, даже ночью встает. А злая. Людей не любит. В каждом видит плохое. Я ей фотокарточку внуку показала, а она как наотмашь ударила. Сразу, говорит, видно, уголовник будущий. Я, говорит, никогда не ошибаюсь. Да не хочу я к ней. Мне с ней под одной крышей неуютно. А у Зинаиды своя философия. Правду-то кто любит? Не любят люди правду. Вот и воротят от нее носы. А она, Зинаида, справедливая. Она зря не скажет. На праздник Успения, как полагается, на Богородичный праздник, пришла Зинаида в церковь с ног до головы в голубом. На ней была голубая шаль, голубая яркая блузка, поверх нее сарафан чуть потемнее, но все равно в тон. Были на ней голубые, правда, слегка стоптанные босоножки и даже голубенькие детские носочки. Но самое главное — редикюль. Да-да, голубой редикюль на коротеньком ремешке с блестящей массивной застежкой. Она держала редикюль неловко, не привыкла с редикюлем-то, но из рук не выпускала, фасонила. Явилась женщина в голубом в храм, как всегда, с опозданием. И полоснула по глазам прихожан такой небесной синью, что впору зажмуриться. Пошла работать локтями вперед, вперед к солье. Кто-то шикал, ей не привыкать, кто-то улыбался ее чудачеству. Она, встав впереди всех, достала из редикюля четки, зачастила с поклонами. Голубой островок энергично двигался. Зинаида не ленилась класть поклоны. После службы церковный двор расцвел цветами. Все несли букеты к иконе Успения, поздравляли друг друга, было радостно и светло. А Зинаида, как экзотический цветок, ходила по церковному двору нелепая, жалкая и злая. Она успела сцепиться с какой-то туристкой по поводу ее хорошенькой соломенной шляпки. «В платке в храм Божий ходит», — шипела Зинаида. «А ты как с луны свалилась? Порядков не знаешь? На себя посмотри, как клоун вырядилась. Тебе бы на арену обхохочешься». Силы оказались равны. Зинаида ловчилась побольше уязвить туристку, а туристка хохотала и издевалась над Зинаидиным маскарадом. Вбежал староста. «Побойтесь Бога! Великий праздник с вору затеяли! И где?» Кое-как угомонились. Туристка, гордо подняв голову в соломенной шляпке, продефилировала мимо Зинаиды. А та, в свою очередь, подождав, пока неприятель скроется, засеменила домой. Так и жила Зинаида в буднях и праздниках, нелюдимая, настырная, недобрая, с вечно бегающими глазками и сжатыми в злобе губами. Меняла свои наряды к случаю, принимала постояльцев, учила жить заблудших. Как-то я приехала по делу к батюшке. А батюшки не оказалось, уехал в Москву, разминулись. Ждала долго и не дождалась. Возвращаться домой было уже поздно, куда на ночь глядя. Пошла на постой к Зинаиде. Без охоты, но выбора не было. Приняла, постелила в передней. Разговаривать я с ней не хотела, потому и от чая отказалась. Заснула сразу, а среди ночи проснулась. Летняя темень дышала, изнуряла неистомившейся духотой. Лежала и смотрела в черный проем окна. И вдруг совсем рядом услышала шепот. Зинаида молилась. В соседней комнате горела лампада, и оттуда доносились какие-то странные слова. «Валерочка, помоги, ничего не знаю. Господи, помоги!» И вдруг как озарило. Зинаида молится о сыне. Где-то зацепилась, сына у нее звали Валерий. «Валерочка, ничего не знаю, столько лет без весточки, помоги!» Зинаида вымаливала весточку о пропавшем сыне. Никогда никому она о нем не говорила. А у Господа по ночам про сыночка своего ничего не знаю. Матерь Божия, услыши меня грешную. Обет дала, режусь людям на смех, пусть смеются. Все, думаю, Господь меня за это пожалеет. Все прошу открыть, где мой Валерочка, сыночек мой, помоги, Господи. Мне стало страшно. Тайна, к которой я прикоснулась, испугала. Не знала, что делать. Лежала, не двигаясь. А рядом из соседней комнаты неслась и неслась материнская молитва. «Помоги, верни мне моего Валерочку!» Злая, жалкая Зинаида, комок нервов, незадавшаяся жизнь, старость в одиночестве и зависти к тем, у кого что-то как-то заладилось, нестерпимая боль от той зависти. Тюрьма по нему плачет, внуку твоему. Грех, грех произносить такое! Но отчаяние, как понести его? Ведь нет весточки от ушедшего в никуда сына. Сердце иссохло, окаменело. Чем его теперь размягчишь? Я вспомнила, как она стояла в голубых носочках с голубым редикюлем на успене перед большим резным иконостасом. Маленькая несчастная старушка. И впервые устыдилась собственной своей неприязни. Как легки мы на возврат, если платят нам злобою. А какого великодушия ждем от чужого изболевшего сердца? Оно, если не тронуть, болит. А если тронуть? Валерочку, верни мне Валерочку, причитала Зинаида совсем рядом. Стало нестерпимо это слушать. Я негромко кашлянула, и тотчас босые ноги засеменили к моей двери. Зинаида прислушалась, плотнее прикрыла дверь. Я не спала до утра. Слабенький просящий голосок все еще доносился до меня, но слов было не разобрать. Так лучше. Зачем мне это слышать и знать? Но утром я поймала на себе настороженный Зинаидин взгляд. «Слышала? Поняла?» — вопрошал тот взгляд. И я прибегнула к верному и старейшему средству — лживо спасение. Спала, как убитая, как легла и до утра. Я и дома так не сплю. С лица Зинаида будто тень сошла. А чего не спать-то? У меня окна во двор, тихо. Как вчера помню я ту ночь. Помню плывущую в окна духоту летнего зноя, черный проем окна и шепот старушки, вымаливающей себе желанную радость. Теперь Зинаида не кажется мне злой старухой, а несчастной, забытой, брошенной бабушкой, которая от обитой несправедливости не ведает, что творит. Сказать бы что-то доброе, да сумею ли не обидеть, сумею ли не дать ей повод к подозрению. Она пришла на Рождество Богородицы опять в голубом. Сморщенное личико, взгляд вызывающий колюч. Девушке с распущенными волосами назло бросила след. Космот распустила, нашла место. Девушка промолчала, только гневно взглянула на обидчицу. А я... дам ли ей повод к подозрению? Зинаида Трофимовна, здравствуйте. Я все время вспоминаю ваш дом. В нем так хорошо, спокойно. Мест нет, отрезала Зинаида. Я растерялась и ляпнула не впопад. Вам так идет голубой цвет, и сумочка такая славная.
1: Это не сумка, а редикюль. До седых волос дожила, а разбираться не научилась.
0: По делам мне. Действительно не научилась. Ни в редикюлях, ни в людях, ни в добре, ни во зле.
2: Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее.

Родных много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я. Ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать духовно».

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». И в этом выпуске будет максимум того, что именно вызвало мои эмоции, собственный мой отклик. Ведь обычно я рассказываю о событиях, это почти новости с комментариями. Сейчас не так. Мне довелось познакомиться в очередной раз с замечательными людьми, победителями конкурса «Серафимовский учитель». На этой неделе как раз награждают победителей и собирают всех участников в Дивееве. Об этом поговорим в следующем выпуске. А сейчас я хочу сделать программу в любимом жанре. Цитаты от современников. Короткие фразы. Печально, что сегодня мы очень стали многословны. Чтобы донести простую мысль, мы иногда тратим огромное количество слов. Мы сами и наши собеседники постоянно отвлекаемся, рассеиваемся, и нам уже нужны горы слов, чтобы создать общее впечатление, уловить мысль. А я хочу вернуться к основам хотя бы на 5 минут. Слово «золото». При подготовке сюжетов о наших героинях, педагогах, мы из интервью вычленяем самое главное. И этих жемчужин, цитат, много. Вот их я и хочу предложить на вашу своеобразную дегустацию.
0: Личные впечатления.
1: Итак, первая категория таких фраз. Каждый педагог отвечал на вопрос: «Учитель – это кто?» И ответы были замечательные. Первый такой: «Учитель – это всегда сеятель. Он сеет разумные, добрые вещи». Вторая цитата: «Учитель – это тот, кто подражает Христу в его социальном служении». Еще одна: «Учитель – это навигатор, который помогает ребенку не потеряться в огромном потоке информации». И еще: «Учитель – это наставник, авторитет, пример». Очень интересно, и, как всегда, интересно эти высказывания примерить не только на учителей, а на всех нас. Вот каждый из опрошенных педагогов взял на себя ответственность за ученика. И мы все, говоря что-то кому-то, объясняя, давая советы, берем ответственность. Мы – сеятели. Вопрос только – что мы сеем? Мы могли бы служить обществу, быть подражателями Христу в общественном служении. Вопрос: что мы даем окружающим? Каждый из нас в какой-то момент навигатор, лоцман в информационном море. И тут самим бы не заблудиться. А насчет примера, наставника, совсем, по-моему, просто. Для кого-то мы точно авторитет, проводник. Для детей, родственников, знакомых, хоть для кого-то. И мы отвечаем за свое собственное развитие. Мы должны становиться лучше, потому что от нас зависят люди. Во второй части программы вторая порция цитат. Педагоги в наших сюжетах-портретах обычно рассказывают о том, как они пришли к вере. И вот одной из учительниц помогли публицистические рассказы о русских святых. Она рассказала: «Я поняла, что по-другому уже пути не пойду, и что мне точно не по пути с атеистической пропагандой. И то, что я, может быть, не пойду, а поплетусь, но я поплетусь за ними, за Сергием Радонежским, за Матронушкой. И я не хочу быть слепой, которую ведут слепые вожди всех оттенков радуги. И не хочу вваливаться в эту яму, в эту преисподнюю. Я хочу свою жизнь наполнить новым смыслом. И этот смысл я искала, и его нашла в русских святых». А другая учительница рассказала о себе так: «Я к вере пришла через своих учеников, через их удивление перед красотой мира, через благодарность за то, что дети, они такие существа, что, несмотря ни на что, они умеют прощать. Я думала, кто придумал эту детскую душу? Кто вложил в них свет, который они сами не видят? Кто вообще всему этому их научил?» И этот вопрос привел меня к Богу. И в завершение программы еще одно высказывание учительницы, учительницы русского языка и литературы. Она сказала: «Я мечтаю общаться с детьми, которые читают, которые дружат с книгой, которые любят читать. Это сейчас очень большая проблема. Дети оставили книгу, поэтому у них очень слабое общее развитие. Книга, она служит источником не только знаний, она служит источником человеческого опыта. Вот такие вот мысли наших современников. Слов сегодня действительно произносится много, в том числе и правильных, о патриотизме, нравственности, воспитании и научении. Но как будто сводится все к простому и одновременно самому сложному – к любви. Любит ли учитель своих учеников? Любит ли каждый из нас своего ближнего, собеседника, человека, который прямо сейчас стоит рядом? Вглядывается ли в него? Пытается ли разглядеть в нем свет? Или нет? И, возможно, мы все просто обмениваемся друг с другом светом. Или ничем не обмениваемся, вхолостую бегаем. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
4: Константин Бальмонт. «Одна есть в мире красота». «Одна есть в мире красота». Ни красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, ни гор тяжелые громады, и ни моря, ни водопады, ни взоров женских чистота. Одна есть в мире красота — любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.

0: слушаете радио «Образ». Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы говорим о корнях. Ну, не в том широком глобальном переносном смысле, о наших с вами корнях, истоках. О корнях, которых, наверное, известно каждому школьнику. О корнях как значимых частях слова. Почему этот разговор мне кажется очень важным? Потому что в корне каждого исконного слова таится очень глубокий смысл, который, если его раскрыть, обнаружить, актуализировать, поможет нам узнать самих же себя. В лингвистике есть такое понятие, как корни живые и корни мертвые. Корни живые – это такие корни, которые легко выделяются в слове. Их чувствует почти каждый носитель русского языка, если русский язык для него родной. Ну, например, вода, водяной, водопой, водянистый, наводнение. Здесь мы чувствуем вот этот живой корень, который легко выделяется. Это корень вод. Мертвый корень – это корень, который уже так притерся, прирос к приставке или суффиксу, что не выделяется легко, свободно, не ощущается, не воспринимается говорящим. И выделить его может только специалист в области истории русского языка. Ну, например, если мы возьмем такие слова, как «воздух», «дух», «душа», «отдых», «вдохновение», то окажется, что корень этих слов, исторический корень, общий, этот корень восходит к глаголу «дуть». Но выделяется он с большим трудом. Мы не чувствуем его уже в этих словах. Корни мертвые по-другому еще называются корни исторические. Так вот, как раз исторический корень и может очень многое рассказать нам о наших особенностях, о нашем менталитете. Возьмем, к примеру, очень важный корень для русской культуры. Это корень «рус». Он звучит в слове «русский», в другой перегласовке в слове «Россия», в слове «Русь». Что он означает? На самом деле этот корень имеет много разных смысловых оттенков, которые живы, к сожалению, только в диалектах. Но хорошо, что живы. Например, есть такое диалектное выражение «выйти на Русь». Здесь слово «Русь» обозначает светлое, просторное, открытое место. То есть «выйти на Русь» – выйти на воздух, выйти на свет. Переносное значение «выйти на Русь» – родиться. То есть то же самое, что «появиться на свет». У этого корня в народных говорах есть еще такой смысловой оттенок. Приветливый, общительный. Например, в рязанском диалекте «российский» как раз обозначает «приветливый, общительный». И наоборот – молчаливый, замкнутый человек. О нем можно сказать «не русский». Ну, что ты молчишь? Ты что, не русский? То есть необщительный, замкнутый. У корня «рус» есть и еще один смысл. «Рус» – русский, то есть естественный, привычный, домашний. Или правильный. Отсюда выражение. «Я тебе русским языком говорю, ты меня не понимаешь». То есть я тебе говорю правильно, ясно, а ты меня не понимаешь. Вот такой многозначный корень. Но, к сожалению, слова русского языка, современные слова русского языка от бесчисленных своих употреблений как будто бы стираются. То есть мы не чувствуем все те смыслы, которые изначально были заложены в древних корнях. Здесь можно провести такую аналогию с монетой. Вот надпись на монете называется «легенда». Но когда монета долго была в употреблении, легенда, то есть надпись, стирается. Нумизмату требуется много усилий дополнительных, специальных, чтобы прочитать эту надпись. Точно так же поступает и лингвист. Для того, чтобы внутренний, потаенный смысл слова узнать, он пробирается к этому историческому корню. Ну, давайте посмотрим еще на один такой корень. Это корень общеславянский. Он звучит так. «Кон» означает граница, предел, край. Например, мы слышим этот корень в словах «закон» «исконный», «испокон», «конец». В другой перегласовке с учетом чередования, то есть разных фонетических процессов, происходящих с этим корнем, он звучит как «чин». И тогда мы получаем слова «начинать», «зачинать» или «ча». Это тоже фонетический вариант этого корня. «Начать», «зачать», «зачатие», «чадо». Получается, что корень «кон» совмещает в себя две взаимоисключающих категории бытия – начало и конца. То есть посмотрите, какая здесь мудрость, какая философия жизни. Одна и та же точка отсчета может быть воспринята как начало чего-либо или как конец. Не случайно, кстати, в Древней Индии центральной единицей языка мыслилось как раз не слово. Это уже традиция античности – логос, слово в центре языка, в центре мышления. В Древней Индии центральная единица языка – это корень. Словники, словари, грамматики строились прежде всего на описании корней. Например, в знаменитой грамматике Панини, или по-другому восьмикнижье Панини, зафиксировано около 2000 глагольных корней. Вот что было важным для культуры, для сохранения санскрита как языка священных гимнов, вед. Сохранить корни. В русской культуре вот эти исторические корни оживают, получают вторую жизнь, как мне кажется, в поэзии. А в поэтике существует даже такое понятие – этимологическая фигура. Если я вам скажу модель этой этимологической фигуры, то вы, наверное, засомневаетесь, все ли верно я говорю. А модель такая – масло масляное. Вы скажете, ну какая же это этимологическая фигура? Это обычная тавтология. Но на самом деле в поэтическом творчестве именно сближение однокоренных слов, особенно если их родство уже не ощущается современниками, становится средством выразительности, особым элементом текста, доставляющим искушенному читателю эстетическое удовольствие. Вот, допустим, стихотворение Александра Блока «Демон». Это именно блоковское стихотворение, не произведение Лермонтова. Там есть такая строчка. «Демон, — говорит Тамаре, — я пронесу тебя над бездной, ее бездонностью дразня». Вот действительно, корень, исторический корень слова «бездна» нами не воспринимается. Да мы «д» здесь даже не произносим. «Бездна». Но когда в одном контексте сталкиваются исторически родственные слова «бездна» и «бездонный», вот этот исторический корень, мертвый корень, оживает. Похожее сближение я нашла у акмеиста Владимира Нарбута. «Вода, как зеркало, чиста, и опрокинулась в ней синей, бездонной бездной высота». Можно вспомнить и строчку из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Чужды вам страсти и чужды страдания». Это тоже исторически родственные слова. Или того же Блока «И вздохнули духи, задремали ресницы» и так далее. У Марины Кулаковой, нашего нижегородского поэта, «Я должна свое пространство простереть, простереть простор световой». Вот такие этимологические фигуры. Не случайно Роман Якобсон писал о том, что в поэзии очень часто происходит оживление этимологических связей слов, такое важное для нас, носителей русского языка.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на берегу самого большого озера в Нижнем Новгороде – Мещерского. Мещерское озеро – это памятник природы, его площадь составляет 50 гектаров. Берега покрыты кустарниками, есть и пляжная зона. В теплое время года по водной глади плавают утки, а из кустов доносится кваканье лягушек. Через Мещерское озеро перекинуты два пешеходных моста. Они соединяют жилые дома, построенные вокруг озера. С мостов над озером открываются живописные виды на жилые массивы, на кафедральный собор Александра Невского и Спасский староярмарочный собор. Мосты ведут к спорткомплексу, ФОКу и школе номер 176. Она, к слову, одна из самых больших в городе. Ее строительство шло тогда же, когда и возводился экспериментальный жилой комплекс. Это панельные дома коричневого, желтого и голубого цветов. Они находятся через дорогу от школы. Для безопасности учеников над дорогой был построен пешеходный мост. Экспериментальный жилой комплекс должен был стать образцовым районом будущего. Дома с улучшенной планировкой, подземные гаражи, легкость пешеходного и транспортного сообщения между жильем. Проектирование СЖК велось совместно с архитекторами из ГДР. Причем специально для возведения комплекса в Сормовском районе был построен завод крупнопанельного домостроения ЗКПД-4. Кое-что из задуманного удалось воплотить в жизнь. Район застроен высокими и низкими домами –

И дома в 5 этажей, все выстроены по одному проекту. В сечении корпуса трапеции видны. Вся южная сторона занята лоджиями. У каждой квартиры 1-го этажа устроены палисадники с выходом. Есть и 2-уровневые квартиры. Комплекс включает в себя дома из переменной этажностью от 6 до 16 этажей, юго-западный торец которых завершается лесенкой. На улицу Карла Маркса ориентированы 3 торцевых корпуса с магазинами. Отдельно стоящих магазинов в этом районе нет. Дворовые дороги в СЖК зачастую тупиковые. Внутридворовые территории благоустроены. Здесь есть детские и спортивные площадки и даже фонтан. Подземные гаражи также были построены. Правда, сейчас в большинстве своем они переоборудованы под автосервисы и мойки. За экспериментальным жилым комплексом находится благоустроенная набережная с пешеходными дорожками и газонами. Отсюда открывается панорамный вид на реку, Волжские луга, городской округ Бор и верхнюю часть Нижнего Новгорода. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. Английский инженер Паркер, пишет Times, изобрел новый термометр, позволяющий измерять температуру до 1700 градусов. До сих пор таких термометров не было. Новый термометр представляет собой кварцевую трубку, наполненную галлием. Галлий, не плавясь, легко выдерживает жару до 2000 градусов. Галлиевые термометры уже вводятся на всех крупнейших заводах Англии. В Соединенных Штатах был отправлен в музей паровоз номер 1 американских железных дорог. Это первый паровоз, выстроенный в Америке в 1849 году. До того времени паровозы ввозились из Англии. Он проработал 75 лет. Само собой понятно, что уже 50 лет он работал только на одной станции по сцепке вагонов. В музей старик отправился на собственных ногах, вернее, колесах. По сравнению с современными американскими гигантами, он кажется совершенной игрушкой.
3: Губернская хроника.
4: Усиление работ Березовского автозавода. В связи с расширением производства на Березовском автозаводе предполагается значительно усилить темп работы. Несколько месяцев тому назад завод получил заказ на изготовление 100 грузовых машин, предназначенных для Нижегородской губернии. Кроме того, завод получил заказ на изготовление машин для других районов. Интерес к культурному свиноводству. В Арзамасском уезде в совхозах Госсельтреста, «Помощь крестьянству» и «Равенство» организованы питомники крупных английских свиней белой породы. В 1925 году совхозами продано местному крестьянству до 300 голов породистых поросят. Текущим летом совхозам «Помощь крестьянству» продано уже свыше 60 голов поросят. Характерно отметить, что крестьянство Арзамасского и Лукояновского уездов настолько заинтересовано улучшением и расширением свиноводства, что на покупку поросят английской породы записываются в очередь до появления их на свет. Борьба с хозяйственной разрухой губернии. Состояние губернского дорожного хозяйства, в частности, искусственных сооружений, крайне неудовлетворительно. Не говоря уже о дорогах. В исправном состоянии находится только 55% мощенных участков и 35% мостов и труб. Требуется перемощение 45% участков, покрытых каменной одеждой, переустройство 40% мостов и труб, капитальный ремонт 25% мостовых и труб. Ледоход и наводнение настоящей весной принесло дорожному хозяйству губернии значительный ущерб, частично разрушив крупные мосты и некоторые дамбы. Главным образом пострадали сооружения Сергачского, Арзамасского и Лысковского уездов. Оборудование черепичной мастерской. Президиумом Ветлужского УИКа утвержден проект оборудования черепичной мастерской. Общему отделу УИКа поручено приступить к работам в мастерской. Это оборудование для Ветлужского уезда, где огнестойкого строительства совсем не существует, будет иметь огромное значение. Школа, которую нужно закрыть. У нас существуют до сих пор учреждения и даже такие, как школы, которые нужно давно ликвидировать вследствие их полной бесполезности. Влачат такие учреждения свое существование неизвестно зачем и почему. К таким необдуманно открытым и своевременно незакрытым учреждениям относится Семеновская учебно-показательная мастерская или школа, как она себя именует, изделий из папье-маше с инструкторским классом. Вот некоторые данные, характеризующие состояние и работу этой школы-мастерской. Количество учащихся колеблется от 13 до 40 человек. Причем часть из них учится с 1920 года. выпусков не только инструкторов, но и сколько-нибудь квалифицированных мастеров не было ни одного. Учащиеся 6 лет сидят почти на программе первого года обучения. Административно-педагогический персонаж школы состоит из двух человек – учителя по общеобразовательным предметам и заведующего производством. Общая постановка учебно-производственной работы такова. Учебный элемент в занятиях отсутствует, программы не выполняются, школа состоит в ведении ВСНХ и в значительной мере существует на дотации. Несмотря на это, в бюджете школы являются и доходы от продажи изделий учащихся, превращенных по существу дела в полуквалифицированную и почти даровую силу. В настоящее время проходит обследование семеновских профтехнических школ при участии инспектора ВСНХ. Следует пожелать, чтобы обследование постаралось бы продвинуть, куда нужно, вопрос о передаче сумм, ныне расходуемых по школе папье-маше, на организацию в пределах уезда новой учебно-показательной мастерской.
3: Отовсюду.
4: Грядущий потоп на Земле. Что ждет нашу Землю впереди? Вот что интересует многих ученых мира. Венский ученый, инженер Ганс Гербигер, в результате своей 30-летней работы по изучению происхождения мира пришел к очень безотрадным предположениям о судьбе Земли. Научные исследования, произведенные Гербигером, доказали, что Луна, спутница Земли, непрерывно приближается к земному шару. Сейчас Луна находится от Земли на расстоянии 60 земных радиусов, то есть около 384 тысяч километров. При этом Луна является причиной морских приливов и отливов. Высота приливной волны зависит от силы лунного притяжения. Через миллионы лет, когда Луна приблизится на расстояние 20 земных радиусов, от силы лунного притяжения вся морская вода будет собрана поясом вдоль экватора и будет подниматься в виде двух колоссальных гор. Одна под зенитом, другая на противоположной точке земного шара, исследовать по поверхности Земли по пути вращения Луны вокруг земного шара. При дальнейшем приближении Луны к Земле эти исполинские водяные горы, следуя за Луной, расплывутся в водяной пояс. В это время тяготение Земли разорвет Луну, которая обрушится на Землю. Одновременно вода ринется на свои старые места к обоим полюсам. Тогда настанет тот же потоп, о котором до нас дошли древние сказания, и тогда потоп происходил по причине падения на Землю одной из земных лун.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Тихий свет с вечерних льется небес, тихим светом серебрится река.

лоскутной судьбы, разноцветие неправильных форм. Все, что должен был запомнить, забыл, а неважное свербит до сих пор. Ни имен не помню, ни городов,

и безумство упоительных губ. Я ответить откажусь наотрез. Шесть десятков лет прошли, или века. Только тихий свет с вечерних небес, только серебро реки на висках.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наше знакомство с правилами гостевания у горожан в русском городе в 17 веке. Итак, гости разъезжаются или их провожают, а дома, в доме заканчивается пир. Как он заканчивается? Ну, понятно, так же, как сегодня хозяйка после гостей должна все убрать. Ну, домострой, например, отмечает, как должны вести себя слуги в доме после и где устраивается пир, и после самого пира. Я хочу тоже на это обратить ваше внимание, потому что через это тоже просвечивают некоторые такие, может быть, не очень такие красивые, что ли, действия гостей. Вот смотрите, ключник должен следить, чтобы все сосуды, серебряные, оловянные, медные, потом возвращались на свои места. Дальше, чтобы ничего не украли. Он должен пересчитать всю посуду, все ложки. Ну, насчет вилок я не знаю, потому что вилки, судя даже и по нашим раскопкам, они только где-то в конце 17 века широко входят в обиход. Без них спокойно обходились. Вот чтобы ничего не украли. Вместе с этим ключник должен следить, чтобы пьяный гость не истерялся и не избился. Так что вот все издержки этого обильных возлияний, они ложились такой суровой обязанностью на, уж не на самого хозяина, а на его челядь, на его прислугу, но это входило в обязанности главного из них, ключника, следить. С одной стороны, чтобы ничего не украли, скажем так, нечаянно не вынесли, а с другой стороны, чтобы и не поувечились. При этом проявлялась забота и о людях, гостей, то есть гости-то приезжали не сами по себе, а со слугами, естественно. Причем отмечается так, люди, которые у лошадей и у сёдел. То есть уж я не знаю, кто из тех, кто вместе со мной собирается в гости в знатный нижегородский дом, как он, ну, пешком нам никак нельзя будет, придется все равно. И, скорее всего, знаете, в чем не поверите, скорее всего, в санях, потому что все знатные особы передвигаются в любое время года только в санях. Запряженные лошадьми, и вокруг нас, в зависимости от степени нашей знатности, должны были идти наши слуги, иногда в очень большом количестве. То есть это та еще процессия и то еще интересное действие. Так вот, слуги хозяина должны были следить и за слугами гостей, которые, обращу внимание, у лошадей и у сёдел. То есть, скажем, если пока мы там будем сидеть за пиршественным столом, наши слуги будут кто где, кто у ворот, кто у лошади будут стоять и спокойно ждать. Но знаете, при этом я тоже вот такую картинку перед собой сразу вспоминаю. Естественно, уже 19 века, и которые стоят перед глазами или на основании исторических фильмов различных, или на основании описаний в литературе. Когда кучер, когда слуги сидят кто в карете, кто в вестибюле дома, где дается бал, и ждут, когда их хозяева нагуляются, напляшутся, наотдыхаются, чтобы потом их вести назад. Ну вот здесь примерно то же самое. Но вот здесь вот очень интересно то, что ключник должен наблюдать за тем, что вот эти люди тоже вели себя прилично, и прошу прощения опять, чтоб чего в доме не украли. Ну вот уж не знаю, как это вот... Но домострой пишет именно вот так вот. Хотя нам с вами сегодня, наверное, очень трудно себе представить, что если мы кого-то приглашаем в гости, пусть мы сами, там, не наша прислуга, естественно, должны иметь в виду, что потом нужно все проверить, все ли на своих местах и не оказалось ли чего-нибудь перемещенным в карман или куда-то к нашим гостям. При этом после пира ключник должен был учесть, какой чему был расход, позаботиться, чтобы были накормлены все слуги, которые прислуживали на этом пиру, на гостевании, и позаботиться о судьбе недоеденного. Все остатки отдавались в людскую, отдавались людям, отдавались слугам. Ну уж, наверное, часть из них, я думаю, могла идти и скотине, уж наверняка не все туда отдавалось. Но, по крайней мере, вот такая вот рачительность, если стол был изобильным и не все съедено, оно все потом шло в хозяйство, шло все в дело с тем, чтобы расходы на подобное пиршество были каким-то образом, ну, не могу сказать, что окупаемые, но, по крайней мере, впустую не пропали, вот так бы сказала. И опять, вот знаете, как интересно, мы очень часто, ну, может быть, не очень часто, не так скажу, но, по крайней мере, когда заходит разговор о жизни в предшествующие века, тем более в Средневековье, мы себя представляем совершенно другими, ну, это понятно, мы действительно другие, ведем себя по-другому. Но когда вот так вот начинаешь разбирать черточку за черточкой какие-то элементы быта, оказывается, очень много из того, что было тогда типичным, оно и сейчас совершенно спокойно сохраняется в нашей жизни. Может быть, не напрямую, но вместе с тем, если проследить цепочку, окажется, что это именно так. Я думаю, ни для кого не секрет, что в очень многих, например, европейских ресторанах, даже в ресторанах, то есть здесь не о гостевании идет речь, про гостевание я скажу чуть позже, то, что вы не съели из заказанного за столиком, вам заворачивают и отдают с собой. Не людям на кухне скармливают, но тем не менее, понимаете, вот, чтобы оно не пропало. А в наших с вами обычаях, как, естественно, речь идет о том, когда мы принимаем каких-то близких людей, где у нас нет очень четкой такой субординации. Мы прощаемся с нашими гостями, и что-то вкусненькое, если оно осталось, заворачиваем им с собой. Так ведь? Так. Вот сколько веков прошло, а по сути дела мало что меняется. В чем я хочу сказать? При этом мы соблюдаем два момента, даже, может быть, неосознанно. С одной стороны, мы говорим, там, передайте своим детям вот это вкусненькое, пусть тоже покушают с нашего стола. А с другой стороны, уж простите, я скажу так, в хорошем смысле этого слова, мы пристраиваем остатки нашего пира, чтобы они были использованы. И в этом нет ничего предосудительного. Это очень хорошее, здоровое, такое рациональное, рачительное ведение хозяйства. Вот на этом я бы хотела закончить наше приготовление к походу в гости. Последнее мое напутствие будет таким. Давайте договоримся так. Уж мы с вами в гостях не сможем обмениваться впечатлениями, не сможем шушукаться, и уж тем более друг другу подмигивать или показывать там рукой, на что обратить внимание. Давайте договоримся так. Смотрите все сами, запоминайте все сами, удивляйтесь молча, все, как я вас учила. А потом мы с вами в следующий раз, когда встретимся, мы с вами уж за пределами хозяйского дома, который нас принимал, вот уж тут мы и посудачим, вот мы и поразбираем, и что в доме было, и как слуги себя вели, и как хозяйка была одета, и что на хозяине было, что на столе стояло. И учитывая, что сказано в домострое, за столом еду не хулить, тут уж за спиной-то мы потом и разберем, что нам понравилось, а что нет. Договорились? Ну тогда до следующей встречи.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии проходит педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии проходит Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция – итоговое мероприятие конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала накануне и продолжает работу в течение 3 дней. С места события – корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: Лучшие педагоги со всей страны, а также ближнего зарубежья, для которых учительство – это евангельское служение, собрались на святой земле преподобного Серафима Саровского. География участников представлена всеми субъектами Российской Федерации, включая новые регионы, а также Белоруссию и Абхазию. Конференция с участием победителей конкурса «Серафимовские учители» – это более 300 человек, длится 3 дня. Первый день педагоги провели в Арзамасе. После экскурсии по историческому центру города и посещение святынь учителя делились эмоциями. Это только восторг и духовный подъем. На базе Арзамасской православной гимназии вчера многие педагоги прошли обучение по курсу бережливых технологий. Сегодняшний и завтрашний, уже заключительный день форума с участием сотрудников образования, проходит уже на Святой Дивеевской земле. Программа обоих дней очень насыщенная. В первой половине сегодняшнего дня прошла интенсивная работа в формате секций. Участники презентовали свои авторские образовательные программы. Важно сказать, что все эти проекты, проекты победителей, независимо от того, к какой предметной области они относятся, к математике, естественным наукам или изобразительному искусству, представляют практики библейского осмысления, содержания образования в привязке к православной русской культурной традиции. Во второй половине сегодняшнего дня участники конференции почтили память матушки Марии Ушаковой, Перводевичьей игумени, на ее могиле, которая расположена за алтарем Троицкого собора, прошла панихида. А затем учителя познакомились с историей, духовным подвигом девичьих святых во время экскурсии, организованной по территории обители. Ну а вечерний блок сегодняшнего дня – это тематические образовательные лекции с участием спикеров из Нижнего Новгорода и Москвы. Тема – синтез традиционных и современных форматов образования, а также стратегия по сохранению русского языка и культуры речи с учетом современных вызовов. Завтрашний день также насыщен. Начнется с соборной молитвы. В Троицком соборе будет отслужен сначала молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому, а затем божественная литургия. Ну и кульминацией 3-дневного форума станет встреча с главой Нижегородской митрополии, владыкой Георгием, получение из его рук заслуженных наград, званий и архипастырского благословения на дальнейший подвижнический святой труд учителя.
0: На связи с нашей студией из Дивеева была корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского Иссяруся Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский Иссяруся Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основу православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 38%, ветер восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Нас ни с кем не спутать. Нас ничем не испугать. Мы можем все, но ничего не можем без Бога. Мы многое знаем, но знаем ли мы себя? Программа «Я русский» — это путешествие по миру русского счастья. Язык, культура, история, нравы, традиции, привычки. Что делает нас счастливыми и что делает нас русскими? Найдем ответ вместе в программе «Я русский». Программа путешествия по миру русского счастья.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Верую. На радио «Образ».
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.
2: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
4: Взгляд патриарха.
5: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Значимость богослужения. В свое время, еще студентом духовной академии, я получил назидание моего духовного отца, владыки митрополита Никодима Ротова, сохранивший для меня значение на всю жизнь. По его благословению мне приходилось ускоренно проходить курс обучения в академии. Нагрузка была очень большая, и, готовясь к очередному экзамену, я пропустил богослужение погребения Пресвятой Богородицы. На следующий день владыка меня спросил: «Почему ты не был на службе?» Говорю: «Владыка, у меня экзамен на носу, огромный объем материала, просто не успеваю». И он сказал слова, которые я на всю жизнь запомнил: ты никогда ничего не будешь успевать и никогда ничего не добьешься, если будешь делать свои дела в ущерб богослужению. Вот я стараюсь придерживаться его слов, насколько могу, хотя по немощи моей это не всегда удается. Глубоко убежден в том, что именно совершение богослужения для архиерея, для монаха, да и для приходского священника является самым главным и самым важным делом. Потому что именно богослужение возвышает нас над повседневностью, вооружает нас духовной силой, помогает нам правильно видеть и житейские проблемы, с которыми мы сталкиваемся в силу исполнения наших обязанностей, административных, хозяйственных и прочих. Доклад на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви 23 сентября 2016 года.

0: Монастырская летопись.
1: Крестовоздвиженский женский монастырь.
2: Территория Крестовоздвиженского монастыря сегодня является очень приятным, тихим и уютным местом среди современных многоэтажных домов. Проход к нему обозначен поклонным крестом, который хорошо видно с Окского съезда, начинающегося на площади Лядова. Вообще, место, конечно, интереснейшее. Еще и потому, что сама площадь Лядова, а в прошлом Крестовоздвиженская, а еще позднее Монастырская, тоже имеет свои достопримечательности. Кстати, разговоры о восстановлении исторической справедливости и о переименовании площади Лядова обратно в Крестовоздвиженскую, ну или Монастырскую, идут очень давно, а кто-то выдвигает предположение назвать площадь Бугровской. Почему? Расскажет экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
3: На этой площади в 80-х годах XIX века известный нижегородский предприниматель и меценат Николай Александрович Бугров возвел трехэтажный краснокирпичный вдовий дом. Архитектор Николай Фрелих. Этот приют был предназначен для бесплатного проживания малоимущих вдов и сирот, бывших государственных служащих, которых находилось здесь на полном пансионе около 500-600 человек.
2: Николай Александрович Бугров оставил очень заметный след в истории нашего города. Предприниматель и меценат, совершал много дел милосердия. И по заслугам ему на площади Лядова установлен памятник. Это произошло в 2010 году. Выглядит очень колоритно и является украшением площади.
3: Основатели приюта знали судьбу каждого проживающего здесь и помогали, чем могли. Сюда селились и беспризорные сироты, которые получали одежду, кров и еду, а также определенное образование. Причем, став совершеннолетними, они могли устроиться на работу к Бугрову, а если хотели идти своим путем, то получали небольшое материальное вспоможение на первое время. Для детей-подкидышей здесь организовали люльку-приемник. Этих детей также ставили на ноги во вдовьем доме.
2: Интересно, что в этом самом доме проживал с матерью после смерти отца будущий известный революционер Петр Заломов, который является прототипом главного героя горьковского романа «Мать» Павла Власова. После совершеннолетия, покинув стены вдовьего дома, Петр работает на Сормовском заводе на Нижегородской стрелке, где встает на путь революционной борьбы с угнетателями. Сегодня бывший вдовий дом заселяют студенты городского технического университета. Ну а еще вскоре после Бугровского бюста появился второй памятник. На зеленой островной части площади можно увидеть памятник воздвижения креста с царицей Еленой, патриархом Макарием и крестом животворящим. Этот памятник сегодня является отличным ориентиром местонахождения Крестовоздвиженского монастыря.
3: А еще у Крестовоздвиженского монастыря есть подворье. Это очень интересное место. Кстовский район, деревня Козловка. Это храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Разрушен он был в 1940-м, а воссоздан в 2000-м. В 2007 году по благословению владыки Георгия и при непосредственном участии сестер Крестовоздвиженской обители начались ремонтные работы по благоустройству часовни.
2: Источник, который там течет, известен давно, потому как здесь проходила дорога, по которой собирался народ на Макарьевскую ярмарку. Усталые путники всегда пили эту живительную воду. Ну а широкую известность источник получил в первой половине XIX века, когда произошло чудесное исцеление одного купца от слепоты. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица и указала место, где купец должен был омыться водой родника. Считается, что у источника получают исцеление от болезней глаз, болей в ногах и спине. Вот такая история. Ну а далее мы поговорим о Крестовоздвиженском монастыре уже в следующих выпусках нашей программы.
0: Монастырская летопись.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

открытая дверь кающемуся. День за днем дневник православного священника. 24 сентября. Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 7. Люди, о которых говорит Господь в этой притче, стояли праздными в 11 часу. Они пришли поздно, и их никто не нанял на работу. Но Господь находит дело и тем, которые никому не нужны, самым праздным. Почему же столько людей приходят поздно и остаются праздными? Потому что люди вообще недоверчивы и, согрешившего раз, считают уже неспособным ни к чему. Но Господь верит в возможность исправления всех людей. Он не пренебрегает никем, не отвергает и тех, кто приходит к Нему лишь в 11 часу, и им дает возможность исправиться. Величайший работник на Ниве Господней был человек 11 часа, апостол Павел. Его сотрудники смотрели на него с недоверием, но Господь дал ему широкое поле деятельности. Господи, благодарю Тебя за Твое долготерпение, за Твое доверие к падшему человеку. Многие из нас приходят в 11 часу. Наши ближние от нас отворачиваются, нам нет места в их винограднике, но Ты укажешь нам место. Ты сам прошел одинокий путь страдания. Ты был отвержен и покинут всеми. Ты доверяешь и тем, кто приходит поздно. Ты оставляешь открытую дверь кающемуся грешнику. Ты принимаешь всех отверженных людьми. Для Тебя нет ничего невозможного. Тебя не страшит самая темная ночь. Сквозь густой мрак Ты видишь возможность света. В самой темной душе Ты найдешь светлую точку.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах.
2: А притча эта прежде всего о духовной ответственности, о том, как именно будет обращаться человек с тем, что дает ему Бог. Получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
0: Дарование.
1: Возгревайте дар Божий, каков бы ни был этот дар, не давайте ему застыть в бездействии, а развивайте, усовершенствуйте его без устали. Будь то дар слова или дар творчества, дар преподавания или дар писательский, какова бы ни была талантливая способность, пусть она будет в постоянном употреблении для служения Господу. Эти вдохновляющие строки из книги «Дневник неизвестного священника», они как эпиграф к нашей сегодняшней программе.
2: Вы слушаете программу «Божий дар». Рассказывая по радио о дарованиях человека и его способностях, мы, к сожалению, не всегда имеем возможность продемонстрировать их. Ну, например, если гость – художник, фотограф или танцовщик. Но сегодня как раз тот случай, когда такая возможность у нас есть. Итак, слушаем.

0: Дорогие радиослушатели, дарование нашей сегодняшней гости очевидно. Это голос. Голос – это краски, которыми мы рисуем в воздухе, говорил Лучано на повороте. И в голосе нашей сегодняшней гости необычайно много тепла и сердца.
1: Итак, мы рады приветствовать сегодня в нашей студии Александру Катышеву, выпускницу кафедры музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, преподавателя по классу вокала Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева, замечательную талантливую вокалистку. Здравствуйте, Александра.
0: Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Виктор. Очень приятно оказаться в вашей компании.
1: Вот сразу спрошу, Александра, вы из музыкальной семьи?
2: Да, я думаю, что я прям откровенно могу сказать, да, я из музыкальной семьи. Потому что музыка в нашей семье была постоянно, она была всегда, окружала нас, жила с нами, мы с ней, прям рука об руку. Первое мое воспоминание о музыке, это прям совсем, когда я была малышка. У меня у папы была своя музыкальная группа. И как я только родилась, родители были молодые, и папа брал с собой на репетиции, на концерты. Дома он тоже репетировал, играл, и я всегда была рядышком, я слушала и пение, и игру на гитаре, это было просто восхитительно. То есть все мои колыбельные были уникальные.
1: То есть вам колыбельные пел папа, похоже, да?
2: Да, по большей части мне пел колыбельный папа, также он сочинял мне сказки, тоже они были индивидуальные, неповторимые. Дальше я узнала, что у меня бабушка тоже занималась музыкой, она играла на баяне, у нее до сих пор стоит баян. И она до сих пор на нем периодически играет, подбирает на слух. У нас нет вот этого семейного подряда, что какая-то династия, uh-huh. что кто-то выпускался, там знаменитые музыканты. Нет, это какие-то самородки, я бы сказала. Потому что папа сам занимался, папа сам учился, бабушка сама. Потом я решила, что я хочу играть на фортепиано. Бабушка меня повела в музыкальную школу, говорит, пошли.
0: Девочка самостоятельно приняла решение.
2: Да,
1: а
2: потому
1: что фортепиано, кстати, тоже интересно.
2: Для меня
1: вот,
2: музыка была...
1: Не на баяне, например, как бабушка.
2: Музыка было естество, то есть для меня пение — это было как обычный разговор. Я в детстве, когда была маленькая, мне рассказывали, что я ходила, танцевала и пела. Я могла рассказывать какую-то историю, напевая ее, и для меня это было нормально. Естественно. И думаю, ну, петь, ладно. А играть на фортепиано, это же так интересно. Там столько клавиш, такая музыка. Не знаю, почему вот именно фортепиано. Меня бабушка привела в музыкальную школу, сказали, мест нет.
1: Даже
2: есть,
1: так было.
2: Да, есть

0: только места на вокал. У меня ступор. Что
1: вот первое
0: такое,
1: чудо случилось. Да.
0: Что такое вокал? Для меня это было неизвестное слово. Я говорю, а что это такое? Мне говорят, ты там будешь петь, но на фортепиано ты тоже будешь играть, но не так усердно, конечно, ты будешь, как вот на отделении фортепиано. Ну, давайте. Я расстроилась, конечно.
2: Ну, расстроилась, но все-таки пошла, да?
0: Да, я все-таки пошла туда. Да. И мой первый педагог начала со мной заниматься и рассказывать, что это такое, как это, как петь. И мне стало уже не так интересно. Когда она начала мне объяснять, что это какая-то вот система, что это нужно делать так и так, здесь нужно, ну, как уравнение математическое, точное. Не хочу. Ну, потом как бы все это я смирилась с этим, начала заниматься. Но путь, конечно, был очень тернист.
2: А к фортепиано-то подпустили вас?
0: Фортепиано, да, меня подпустили.
2: Ну и как ваша мечта и ожидания, они соответствовали?
0: Ожидания и реальность, да. Я разбилась о скалы реальности. Мне безумно нравилось фортепиано, но играть это, учить, запоминать, это четкие пальцы. А я человек не структура, я человек хаос. То есть я не могу себя структурировать. Для меня важна структура, но себя структурировать я не могу. Я вот... как торнадо. Вот я хочу сейчас, я это делаю, а через 5 минут я не захочу,
2: ну,
0: я это не делаю.
2: Такой сложный характер, да?
0: Да, у вас... да, у меня очень сложный характер.
2: Ну, с другой стороны, для творчества это тоже, наверное, необходимо, вот иметь такой вот...
0: Но, опять же таки, знаете, я думаю, что некий отпечаток вот этого отношения к фортепиано или к вокалу изначально заложили педагоги. Каждый педагог имеет разный подход, и не скажу, что кто-то не прав, а кто-то прав. Все люди воспринимают информацию по-разному. То есть нам нужно искать разные слова, разный подход. А некоторые люди как знают, так и говорят, и отходить от правды, вот, которую они знают, не хотят ни вправо, ни влево. Некоторые люди поймут это такими словами, а кто-то поймет с другой стороны, когда ты подойдешь. Ну, тут, видимо, не захотели подходить с другой стороны, и я сменила 4 педагогов, по-моему, в музыкальной школе по вокалу только. И я даже уходила из музыкальной школы, это была истерика, говорю, мама, забери меня оттуда, пиши заявление, не хочу больше этим заниматься, с истериками закончила. Меня перевели просто
2: как
0: к другому.
2: Же мама не забрала или
0: нет,
2: желание
0: мама...
2: не пропало, собственно,
0: нет, мама
2: заниматься?
0: Написала заявление. Интересная тоже история. Написала заявление о том, что все, она меня забирает из музыкальной школы, приходит к директору и говорит, так и так, все, мы уходим. Директор на нее смотрит, берет это заявление и рвет у нее на глазах. Он говорит, я ее не отпущу.
2: Надо же.
0: Мама приходит домой, она говорит, Саш, я говорю, мам, все, да, я свободна. Она говорит, нет, Саш, тебе дали месяц отдохнуть, у тебя внеплановые каникулы. Я так расстроилась. После этого я заболела ветрянкой, была вся зеленая в зеленке, мне пришлось туда обратно выходить в эту музыкальную школу. Мне было так стыдно. Я говорю, я туда не пойду. Она говорит, у тебя будут новые педагоги. Тебя перевели к новому педагогу по фортепиано, к новому педагогу по сольфеджио, по вокалу. И как-то все, знаете, наладилось.
2: Пошло
0: по-другому, да, я начала
2: смотреть. То есть
0: смотреть.
2: Директор мудро поступил, да, и, видимо,
0: я
2: понимал,
0: ему очень
2: что...
0: благодарна, да, за вот то, что вот он не отпустил меня.
2: Человек на эмоциях
0: меня.
2: Может просто поломать свою, как бы, будущую
0: да.
2: жизнь, свою судьбу, так скажем, по крайней мере, в творческом плане. Вы, кстати, Александр, вот рассказали про папу, группу, да, там вот эта бабушка, баян, аккордеон. А маму, а у вас мама вот как тоже поет? Я так понимаю, группа была у папы, но мама вот, кроме того, что она вас за руку взяла и повела в школу, она как-то повлияла на вас вот в вашем таком вот... стремление к вокалу, к музыке?
0: Скажем так, мама у меня просто, ну, не знаю, шикарный человек. Не знаю, как ее назвать правильно. Она очень мудрая женщина. В принципе, мои родители очень мудрые. Они никогда меня не заставляли что-либо делать против моей воли. Никогда не наставляли, что мне делать, куда идти учиться. Потому что я слушаю своих ровесников, родственников, да, там братья, сестры у меня есть. Их родители говорят, все, ты пойдешь в юриспруденцию. У нас там семья юристов, ты тоже пойдешь юристом. И я думаю, слава богу, что у меня было не так. У меня родители привили чувство ответственности за свою жизнь и за свои решения. Они говорят, если ты считаешь, что так нужно, значит, ты так и поступай. Мы тебя в любом случае поддержим, при любом твоем выборе. Пожалуйста, делай, не бойся. И вот у меня мама то же самое сказала. Выбирай все, что ты хочешь. Хочешь музыкой заниматься? Давай музыкой. Надоело? Давай поищем что другое, что тебя интересует другое.
2: Интересный момент, мне тоже понравился, что Александра сама выбрала себе такой путь в музыкальную школу, ну, попала на вокал, можно сказать, случайно сначала, и сама же захотела оттуда уйти, и вот здесь вот важный момент,
3: включилась
2: мама, да, ну и директор тоже, наверное, проявил какую-то, в общем-то, дальновидность.
0: А с другой стороны, ну вот да, ну ученица решила уйти, ну и ладно, с другой стороны,
2: да,
0: какая разница, ну да, хорошо,
2: да, да,
0: иди. А здесь он как бы проявил вот это вот упорство, дерзость такую, оставить меня здесь, а вдруг что?
2: Ну да.
0: Нет, оставил, и я очень благодарна ему.
2: Вот, Александр, вы, конечно, рассказали, что с детства вы ходили, постоянно пели, танцевали что-то, и вот этим увлекались. Но вот мой любимый вопрос, который я задаю нашим гостям. А в детстве какие еще у вас увлечения были, и не было ли никогда вот такого, может быть, желания или возможности заняться чем-то другим? И, например, в данном случае музыка ушла бы на второй план. Ну, это может быть спорт, там, или что-то, я даже не знаю, что это могло быть. Художественная школа, вот еще какие-то таланты, способности, которые у вас, может быть, так вот уже в детстве просматривались, не было ли вот туда такой вот горочки, то я сейчас раз, и туда, и укачусь, и буду...
0: Вариантов было масса, на самом деле. Так как я жила, ну, с 5 лет в частном доме, и из соседей как бы никого практически из детей не было, я была сама себе предоставлена. Я старший ребенок в семье, и брат у меня появился только когда мне было 8 лет. Естественно, мне было скучно. Родители работают, ну что, бабушка дома. И я искала себе развлечения где только могла. И мне кажется, как моноспектакли делала, да? Одна за всех. Одна за всех. Берешь книжку, читаешь, и по ролям ее там. Переодевалась. Для меня это было просто... Папа даже как-то говорит, да сколько можно нарядов менять за день? У тебя уже вон целая гора. Я могла 20 нарядов за один день поменять, потому что мне так захотелось. Я позавтракать пошла в платьишке, погулять пошла там вот в дерзких там бриджах каких-нибудь. А вечером, я всегда устраивала вечера, это вообще как званые ужины.
2: Как-то выглядело.
0: Как в царские времена, да. То есть у меня всегда были платьишки для выступления. Ну, так как я все-таки уже училась в музыкальной школе, я надевала платьишки, делала себе прически, надевала туфельки, шла на кухню. У нас висели бра в виде свечек. Я выключала общий свет, включала свечи, говорю, бабушка, у нас сегодня ужин в таком-то стиле. Там могла написать меню. То есть кем я могла стать? Вопрос хороший. Потом я очень захотела пойти куда-нибудь либо в юриспруденцию, либо... Я очень хотела стать либо следователем, либо судмедэкспертом.
2: Интересно, вот такой вот поворот, это почему же вот даже детективов начитались или, может быть, фильмы смотрели?
0: Нет, у меня бабушка была следователем.
2: То есть одна бабушка играла. Это она играла на баяне?
0: Да.
2: А, то есть она исследователем и музыкантом.
0: Исследователь, который играет на баяне.
2: Ну, баян перетянул все-таки, музыка перетянула. То есть, ну, было на кого как бы, да, вот равняться.
0: Да, мне это было безумно интересно. Я потом стала углубляться в эту тему, читать, смотреть. Бабушка, да расскажи, как это было. Она говорит, тебе это не надо. Я говорю, как не надо, мне так это было интересно. Я действительно, я в 9 классе очень хотела сдавать химию, биологию. Я готовилась. Биологию мне дали сдать, а вот химию нет. Педагог встал, говорит, нет, ты химию сдавать не будешь. И вот как раз в тот момент я подумала, чем я могу еще заниматься. Я очень хотела пойти вот туда, в ту сторону.
2: А химию сдавать не будешь? В смысле, не было к этому какой-то тяги,
0: она
2: что ли?
0: Она считала,
2: да?
0: Что я не способна.
2: То есть тебе не нужно тебе химию, да?
0: Да, она говорит, ну, ты просто не потянешь ее. Она говорит, сейчас вот идет там неорганическая, а дальше органическая, ты просто потеряешься. Ну, я так, ну и ладно, нет так нет. И вот у меня было лето подумать, что же мне делать дальше. Что я могу еще? А что я могу еще? Я могу петь. А куда мне еще пойти? Я вот даже не была на выпускном на своем из 9 класса. То есть все мои одноклассники пошли отмечать, там у них выпускной до утра, до рассвета. А я побежала подавать документы в музыкальное училище в самый последний день. И меня приняли. У меня был шок. Я даже не знала, как, ну, как на это реагировать.
2: Успели
0: плохо,
2: подать?
0: Хорошо ли? Непонятно. И когда я пришла на 1 сентября туда, я стою, думаю, а я вообще здесь должна находиться-то? Как-то тут непривычно было, необычно. То есть все время ты училась каким-то точным наукам, а здесь вот все ходят одухотворенные, окрыленные. Кто-то поет, кто-то играет. И мне больше нравилась вот эта атмосфера, и сейчас она уже для меня родная, когда на одной лестнице у нас трубачи, а на другой лестнице у нас скрипачи. И вот если ты идешь по одной лестнице, ты затыкаешь уши, по другой лестнице ты идешь и наслаждаешься прекрасными звуками скрипки. Причем какофония, потому что на первом этаже там первый курс, на втором второй курс.
2: Ну, училище на вокал, да?
0: Да, я поступила на искусство вокального пения, на академический вокал. Проучилась там 4 года. И вот на четвертом курсе я начала задумываться, а куда же дальше? Это же все-таки среднее образование, хоть оно и профессиональное, но надо же получать высшее. Уезжать из города не очень хочется, то есть в другие города куда-то. Единственный вариант для меня был, для меня лично, это наша Нижегородская консерватория. Ну уж так получилось, не знаю, правда это или нет. Мне говорили, ты профнепригодна будешь, чтобы поступать на вокальное отделение. У тебя не тот голос, не тот диапазон.
2: Это в училище говорили?
0: Да.
2: Угу.
0: Ты не потянешь, там сложно. По итогу мой педагог, который вот со мной занималась последние 2 года в училище, она говорит, слушай, есть интересное отделение в консерватории, оно недавно, вот, так сказать, образовалось, да, музыкальный театр. Попробуй. Я, значит, посмотрела, мне стало действительно интересно, потому что там и театр задействован, и вокал. То есть они идут как бы наравне. Не вот там отдельно театр и отдельно вокал, а здесь все вместе. Мне так заинтересовало, думаю,
2: классно.
0: Ну, тоже
2: как в детстве практически дома, да?
0: Да,
2: тут можно,
0: да, да.
2: И разыгрывать,
0: это было что-то такое
2: что-то
0: родное.
2: Разыгрывать и петь
0: танец,
2: одновременно.
0: И театр, и вокал. Это же что-то прям невероятное. Думаю, это же моя мечта. И я начала, значит, да, готовиться к вступительным. Очень сильно переживала вообще за все за это. Потому что там вступительные, русский, литература, значит, актерское искусство, вокал, танец, и потом коллоквиум, когда тебя могут спросить вообще о чем угодно, любой вопрос. Когда я пришла на вступительное, я думала, что я самая слабая. Угу. Никакой базы актерского мастерства, как это вообще все. Я подготовила там 2 басни, 2 стихотворения и прозу.
2: Но уверенности не было.
0: Уверенности
2: в себе, да?
0: Не то было вообще, да. То есть я делала так, как я чувствовала, так, как я видела и понимала это. Я пыталась смотреть видео, как это делают, слушать, спрашивать других людей, которые уже поступали на это отделение. Угу. Страх был ужасный, мне было очень страшно.
2: Но вы смелая девушка, да, вот так вот. Про себя можно сказать так вот?
0: Наверное, да. Мне было страшно, но я делаю. Потому что упускать возможность для меня самое страшное. Если я испугаюсь и опущу лапки, а оказывается, это все было легко. То есть один раз я вот так...
2: упущен,
0: да, оказывается,
2: были
0: один раз...
2: Были такие возможности? Да. Примеры, да, такие
0: да,
2: были?
0: Да, да, были варианты, когда я просто опустила лапки, думаю, все. Это было очень давно. Я просто вот как опыт у меня отложилось в голове, что если вот бояться и не делать, тогда у тебя не будет никакого роста, у тебя не будет никакой интересной жизни. Ты будешь сидеть на одном месте и думать, ох, как бы было круто, если бы это было так. Так возьми и сделай. И это будет так. Да, ошибешься, да, страшно, да, возможно, ты сделаешь что-то не так. Но кто не ошибается, тот, ну, как бы и не растет, и не живет, и ничего не делает. Ошибаются все.
2: Итак, вы пошли на экзамен, да?
0: Да, я, да, на вступительные, да.
2: Басни подготовили, все подготовили.
0: Да, нас сидело, не помню сколько, человек, наверное, 15-20.
2: Абитуриентов.
0: А мест, да, абитуриентов на это отделение, а мест было бюджетных 7. И одно то платное.
2: То есть 2 человека практически на место, да, получается?
0: Да.
2: Угу.
0: И я, значит, смотрю, все готовятся. Кто-то распевается, кто-то там растяжку делает для танца, кто-то повторяет басни. И я понимаю, что я просто сижу и пытаюсь не забыть текст. Потому что для меня вообще, в принципе, это проблема на протяжении всей моей жизни. Я не могу помнить тексты. Я могу запомнить мелодию, я могу запомнить интонации, все что угодно. Но текст для меня это вот... Это мой криптонит. Именно поэтому, скорее всего, я не связала свою жизнь с театром. И я поняла, что все разного уровня подготовки. Но, как я потом поняла, вот вы говорите, опыт театрального, да, мастерства, там сидит режиссер, который смотрит не потому, как ты умеешь играть, насколько ты там преуспел в этой сфере. Естественно, что все мы сюда приходим учиться. А вот эту вот актерскую жилку, насколько ты быстро можешь сообразить и поменяться. Как ты можешь совместить несовместимое? То есть было задание, например, да, басню прочитать «Ворона и лиса», там, например, с обидой или со злостью, как будто ты наезжаешь. И причем была задача поставлена, например, режиссер сидит и говорит: а ну-ка, отругай меня. Во-первых, ты сидишь, понимаешь, что перед тобой заслуженный артист России, и как я могу на него вообще наехать? И вот этот вот блок нужно отключить. Нет артиста России перед тобой. Перед тобой сидит человек, которому ты должен показать, что ты можешь, что ты умеешь. И вот эта вот гибкость фантазии, психологическая гибкость, потому что очень много людей сидят в своих коробочках вот этих зажатостей, вот этих зажимов.
2: Народный артист заслуженный. Ну-ка, обругай меня. И после того, когда ну ты, ну хорошо, ну молодец, поступила. Так меня еще никто не ругал. Понятно, то есть было сложно, но интересно.
0: Это было очень интересно. Если отключить вот эти вот все страхи, которые у меня на тот момент были, и, наверное, перекрыли всю мою эмоциональную память, потому что я сейчас уже плохо помню, что я чувствовала на тот момент. Помню только страх. Но вот если бы спросить меня, прошла бы я еще раз, да? Да? Это очень интересный опыт, это очень круто, это классно.
2: Ну, как результат, вы поступили на бюджет?
0: Да, я поступила на бюджет. Я была, по-моему, вторая или третья в списке по баллам.
2: То есть лучше всех практически, да, в тройке.
0: Да.
3: Ну и само обучение, какое оно было? В консерватории же не так легко учиться.
2: Да везде, да, наверное, учиться когда... непросто, но ну, просто вот для сравнения, вот просто школа музыкальная, училище и консерватория, вот эти ступени, они... трудные, высокие, тяжелые.
0: Да, для меня это было, наверное, психологически больше трудно. Не физически, не по каким-то данным, да, моим, а именно психологически тяжело переходить на новый уровень. Это новый коллектив, это новое место, потому что если школа была, да, на автозаводе рядом со мной, как бы раз, 15 минут и дома, потом в училище приходилось ездить аж на Бекетово с нижней части города, через Гагарина, через все пробки,
2: а 9
0: утра,
2: дальше.
0: Да, а теперь консерватория, ты еще дальше, и прям думаю, ух ты! Да, полгорода объездила, пока обучилась, зато город хорошо знаю. Как объехать пробки? И почему было страшно идти в консерваторию? В принципе, поступить-то ладно, поступила, ты молодец, а обучение ты дальше 4 года, как это будет, вот как ты выдержишь? И многие абитуриенты, многие выпускники вот из колледжа мне говорили, а куда ты будешь поступать? Ну, естественно, что все выпускники между собой обсуждают, кто куда будет поступать. Я говорю, вот музыкальный, значит, театр, в консерватории. Мне говорят, да ты что? Там так тяжело, там танец. Нет, ты просто не потянешь, ты не вытянешь. И вот это вот, знаете, вот со стороны, когда человек тебе говорит, ты не потянешь, ты не вытянешь, сначала ты удивляешься, а почему ты сделал такие выводы, да?
2: Да.
0: А с другой стороны, ты
2: хочешь доказать, наверное, да?
0: Наверное, человек-то прав. И вот все-таки вот эти вот метания, да, нет, нет, да, а смогу, а не смогу, вот это вот самое тяжелое. И по мне, наверное, это неправильно, когда ты человеку говоришь, ты не сможешь.
2: Ну да,
0: это так. Чего ты вот взял, да? Откуда ты знаешь возможности этого человека, желание этого человека? Может он, не может? Похвали, скажи, молодец, круто, дерзай, удача, да? Поддержи ты близкого,
2: ну да,
0: своего.
2: Брать на себя роль такого эксперта, да, да, судьи, да, так скажем, да. Ну, как-то не очень красиво, во всяком случае. Даже если ты так считаешь, то, мне кажется, такие вещи говорить просто нельзя.
0: Но в нашей профессии очень много таких людей. Да. Очень много, которые говорят, да что ты, вокалист, вы что там, вышли, спели, да и все, что вы там устали-то? Ой, артисты, вышли, поиграли на сцене там, да, что вам, и все. А это огромный титанический труд, которым ты не сможешь никому это показать и доказать, потому что выглядит это легко.
2: Ну, действительно, вот мы же все видим актеров, да, часто, вот даже, пусть даже в фильмах, ну, в театрах. Действительно, вот эта обложка, да, она как-то очень привлекательна, да, и я думаю, что, наверное, ну, трудно найти, наверное, особенно девушку, наверное, которая не хотела бы стать актрисой, как минимум, да, вот такой, чтобы ее узнавали на улице, чтобы она выходила на сцену, снималась в известных фильмах. Вот в процессе вашего обучения все-таки вы начали заниматься вокалом, потом все-таки совместили это с актерским мастерством. Не было ли вот желания вообще так вот свернуть и вот стать актрисой, так вот, вот актрисой вот на сцене, чтобы...
0: Нет.
2: Вот, вроде и петь не надо даже.
0: Нет,
2: и...
0: никогда не было. Нет, я очень люблю петь. Я настолько люблю петь, что это мой способ самовыражения мыслей, каких-то эмоций. Я не могу без этого вообще. То есть у меня не было дня, чтобы я не спела.
2: Вообще всегда, в принципе, да?
0: Даже когда я болею, вот что-нибудь, я мурлычу себе под нос, я мычу, я без этого не могу. То есть есть моменты, когда ты не можешь это выразить словами, и ты начинаешь это выражать уже музыкой, мелодией, пением, вот по-другому не могу.
2: А вот интересно, на что вы, ну, в детстве и впоследствии, может, ориентировались? Ну, не то, что примеры, как вокалистов, да, там, а в принципе музыку. При каких обстоятельствах, как, когда вы слушали, что вы слушали, что любили?
3: Ну,
2: что,
3: конечно, любили, любимые певцы.
2: Что любили петь сами.
0: Я меломан, и когда меня спрашивают,
2: да?
0: Какой у тебя любимый певец или какая у тебя любимая группа, а как я вам об этом скажу? А я столько всего переслушала, начиная там от Клавдии Жульженко, да, до Кристины Агилеры. То есть я слушала все, да?
2: Да,
0: и Кобзона, и Валентину Толкунову, и Кристину Агилеру, и Тины Тёрнер. Это просто все великолепные артисты. И я не могу сказать любимого выразить. И когда говорят, вот эталонный голос, это какой? Но это тот, который выражает свои личные красивые эмоции. У кого душа красивая, у того и голос красивый. Потому что вот отдельно голый голос ничего из себя не представляет. Это чисто звучание.
2: Угу.
0: Это чисто инструмент.
2: Чисто механический,
0: да,
2: такой. Технический, да. Вот, кстати, хотел спросить, вот как профессионала, да, как вокалистку. Все мы часто слушаем песни в исполнении других людей, сами пытаемся петь. И вот почему-то бывает так, что одного человека слушаешь, и ты как бы вроде понимаешь, что поет вроде правильно, и вроде даже и красиво, а ты ему как бы не веришь. А другой поет, может, не так уж и правильно и красиво, mm-hmm. но ты чувствуешь, что он вот этой песней как живет, что ли. Вот, вот это сложно исполнить так песню, чтобы слушатель понял, что ты этой песней живешь. Вообще трудно прожить песню. Вот у вас получается это, как сами считаете? Как этот процесс происходит? Что нужно делать? Как погрузиться туда?
0: Да, это очень интересный вопрос. Я еще работаю в частной школе, и ко мне приходят ученики, люди, которые либо никогда в жизни не пели, либо заканчивали только музыкальную школу, ну, всех возрастов разных, там от мала до велика. У меня есть ученики, которым 50 лет, которым 30, которым 28. Большой разбег по возрастам. И большинство из них приходит, говорит, я хочу спеть там вот эту песню. Ну, большинство, естественно, поют эстраду.
2: Угу.
0: Они, значит, поют и говорят, ну вот знаете, вот вроде в ноты попадаю, слова те пою, а не так получается. Я говорю, потому что ты поешь голый текст. То есть прожить песню, прожить эти эмоции, это нужно включать все тело. Многие люди думают о том, что инструмент — это наши голосовые связки, гортань, легкие, да, и резонаторы. И вот на этом мы остановимся, этим мы поем. На самом деле нет. В процессе обучения, и так как я обучалась, я еще и сама это копнула, я пыталась понять через себя, как же это. То есть я знаю четко правила, да, там нужно дыхание поставить на дыхание, значит, направить в резонаторы, поем четко, в какое место, куда, где дыхание брать. Но я не понимала, как это работает через тело. Как я могу сделать так, чтобы это было автономно? Чтобы тело мне помогало, а не мешало. Потому что очень часто происходят зажимы, да, когда хочешь выйти на более верхнюю ноту, а у тебя это получается, и все, и петушишь там наверху. Я хотела это доделать до того уровня, чтобы этого не было. Чтобы мне было комфортно абсолютно в любой тесситуре, в любом диапазоне. Я начала это смотреть через тело, как это работает, чем можно себе помочь. И когда ты подключаешь тело и поешь всем телом и душой, и когда ты понимаешь, о чем ты поешь, смысл текста, не разбиваешь его на отдельные слова, читаешь как стихотворение, да, а когда ты делаешь это по фразам, то есть ты точно знаешь, где у тебя начало фразы, где конец, и это все объединяешь и понимаешь, о чем. Даже если ты это не прожил, ты можешь представить, каково это. И когда ты поешь кому-то, вот это самое важное. Если ты поешь в пустоту, вот ты сидишь в квартире один, например,
2: один,
0: да?
2: Поешь,
0: ты все равно кому-то это должен петь. Вектор направления твоего исполнения, твоей песни, да, твоего звука, он должен быть. У тебя не может быть вектор.

0: твоей мысли. Она не может быть статична. И только тогда получится то, что вы хотите. То есть если мы начинаем петь, открываем рот, первые вопросы – кому, зачем, что я этим хочу сказать?
1: Угу.
0: Вот это важный аспект.
1: То есть не чисто механическое исполнение, а именно жизнь, как
0: да.
1: бы, да? С чувствами,
0: да.
1: с адресным посылом.
0: Но если ты будешь думать о том, что у тебя впереди высокая нота, ну да, она у тебя будет впереди высокая нота.
1: Всю песню ее ждать, да, и готовиться к ней.
0: И все. А когда ты об этом не думаешь, а думаешь о том, что я хочу сказать, то этот момент у тебя проживается очень легко, и нота эта берется легко, потому что ты о ней не думаешь, ты думаешь о том, что ты хочешь сказать, что ты хочешь передать этим. Потому что у нас вокал все-таки это психофизическое состояние. Это не вот что-то там наработал мышцами и все пошло, а это то, что ты накопил за день, за свою жизнь, там, да, какие там были у тебя ссоры, не ссоры, радость, не радость, болезнь, не болезнь, все, что вот в тебе, то и выливается.
1: Угу. Вот, Александр, вы сказали, что даже когда один сидишь, надо представить себе зрителя, представить вот тот адресат, которому это все изливается, эти чувства, эти мысли. А вот интересно, а когда ты выходишь на сцену, и перед тобой живые люди, причем тебе незнакомые, допустим, но их много, вот это чувствуется вот взаимоотношение с таким зрителем, который тебе как бы вроде посторонний, вроде он далеко от тебя, но вот этот вот обмен энергиями какими-то, вот ощущениями он существует, это совсем другое ощущение, чем просто репетировать в студии или дома где-то. Вот, вот вы, ваш первый выход на сцену, вот такой, ну, в большой зал, да, вот как он прошел и вот какие чувства и ощущения были в этот момент?
0: Да, это...
1: Ну, тоже страх, наверное, да, или волнение. Волнение уже без сомнения. Но
0: первый мой выход на зал, скажем, да, не на одного человека, а там было, допустим, 20 человек, это было в музыкальной школе, наверное, первый мой концерт. И, естественно, я не думала ни о чем, кроме как вот просто смотреть в одну точку, потому что в музыкальной школе всегда учили, как петь, чтобы ребенок не растерялся, да, представляете, выходит 8-летний ребенок, ему нужно спеть песню, да еще как-то ее прожить, и нотки, во все нотки попасть, и слова не забыть. Говорят, смотри вот туда, вот на ту точку перед собой, больше никуда. Да, и
1: не
0: вот...
1: отвлекайся.
0: Да, не отвлекайся. И вот до конца музыкальной школы я смотрела в одну точку, я не смотрела на зрителей вообще. То есть выходишь, поклонилась сразу в ту точку. Это было очень смешно, когда я потом пересматривала видео, потому что... И все, это там. Потом поступила, значит, когда в колледж, все то же самое. Смотри вот на этот портрет, там то же самое. Ты зрителя не видишь, пытаешься ни на кого не смотреть, потому что там комиссия, люди все разные. Кто-то может и рожи корчить, кто-то может зевать, кто-то там, одна бабушка конфетку какую-нибудь открывает, жует. Да. Естественно, тебя это тоже собьет. И только когда я поступила в консерваторию, я поняла, что такое взаимодействовать со зрителем. Потому что даже на разных конкурсах, концертах, экзаменах я никогда не смотрела на зрителя. И я чувствовала какую-то неполноценность. Думаю, так, я вышла, я спела. Но ощущение, как будто бы это была работа в стол.
1: Угу.
0: Как-то вот, ну... Говорит, вот, энергетика такая после концерта. Я ее не чувствовала. Думаю, ну вот я вышла, спела, у меня был страх панический, я как отспенела, простояла, пропела и убежала оттуда. И слава богу, что это кончилось. А в консерватории такого не было. Когда началось актерское искусство, нужно было смотреть на зрителя, нужно было передавать эту эмоцию, нужно было общаться. Да, там человек 20 у тебя сидит, зритель, комиссия, да, на экзамене по актерскому мастерству. Выбираешь себе одного. И начинаешь ему рассказывать. Не нужно бегать по залу, там всех
1: глазами,
0: искать, да?
1: Да,
0: глазами. Нет, ты увидел контакт с человеком, да, ты можешь вот так легонечко пройтись по верхам, увидел контакт
1: поймал
0: глазами,
1: того, кого
0: поймал того,
1: тебе
0: кому
1: нужно.
0: Будешь, да, и начинаешь ему вещать. И вот зацепился. Если потерял интерес человек, значит, это индикатор того, что все, ты ушел в себя, ты его не, ты его не зацепил. И самый, наверное, такой яркий опыт у меня был общение со зрителем, это наш курсовой выпускной экзамен. Это был спектакль, который мы поставили сами. Он состоял из отрывков разных каких-то произведений, стихотворений, высказываний, песни. То есть они вот как попурри такое было. И вот, значит, 8 прекрасных девушек. У нас назывался спектакль «Только девушки». Шёл он в ЦТМ.
1: В джазе.
0: Нет, просто 8. А, да, только девушки, да, все. И у нас начинался, значит, спектакль с того, что режиссер нас представлял. Он говорит: вот 8 прекрасных девушек, студенток. И первый выход на сцену для меня был шоком, потому что эта сцена, она открытая. Вот мы сидим, на нас светят софиты, а перед нами куча людей. Ну, человек 50 точно. И вот ты смотришь на эту толпу, которая сидит, все на тебя смотрят, а еще когда их там подсвечивают софиты тоже, и это шок, потому

0: Потому что столько людей, и все на тебя. У меня был страх, оцепенение. А как я сейчас вот начну? Я начала выстраивать такое доверительное отношение со зрителем. То есть я настраивалась. Я сажусь, смотрю на них, и с каждым я про себя здороваюсь. Я здоровалась с помещением. Здравствуй, дорогой зал. Сегодня мы с тобой работаем. Я здоровалась с каждым зрителем. Они заходили, и какая-то немая такая вот...
1: Взгляды, когда встречаются,
0: взглядами, да, вот, встречались, кивок такой именно про себя, не вот ты ему киваешь, да, головой, здрасте, здрасте, привет, привет, добрый зритель, нет, ты сидишь и про себя с ними здороваешься и настраиваешься на то,
1: настрой, да,
0: да, потому что зритель тоже заходит, и непонятно, какие эмоции он должен чувствовать, что он должен сейчас проявить, посмеяться, поплакать или вообще вникнуть, что ты хочешь сказать ему. Вот. Выстраиваешь вот эти вот доверительные отношения, вот эту вот ниточку протягиваешь. И только потом ты начинаешь работать уже. Ты начинаешь чувствовать эту энергию отдачи. Сначала отдаешь ты, потом отдают тебе. Если ты не отдал, то и тебе
1: то
0: не придёт.
1: То и не получишь, соответственно.
0: Конечно.
1: В общем, да, логично и правильно, наверное, так и должно быть.
2: Мне кажется, это очень ценный совет от нашей сегодняшней гости. Напоминаем, у нас в гостях нижегородская певица и преподаватель по вокалу Александра Катышева. Мы говорим о пении, слушаем ценные советы, слушаем историю жизни и, конечно же, вдохновляемся. Самое время перейти к нашей второй части – «Дерзновение».
3: Дерзновение.
2: Если послушаем основоположник русской классической музыки Глинку, то приходим к выводу, что любой талант надо шлифовать. Все певцы от природы несовершенны и требуют учения, говорил мэтр. Александрова, часто приходится слышать фразу, что успех – это результат упорного труда. В вашем случае это так?
0: Да, это огромная работа над собой, над своими страхами, со своей психологией, со своими особенностями. Потому что у каждого организм разный. Да, конечно, базовые вещи. У всех есть связки, у всех есть гортань, легкие, да, голова, мозг. Но каждому нужен свой подход и отработка этих вот навыков. Потому что, по идее, вокал — это тот же спорт. Потому что участвуют мышцы. Но не те мышцы, которые мы всегда задействуем. Да, походили там, штанги,
1: да?
0: Да, штанги покачали, и все нормально у нас, да? Мышцы работают. Тут так не работает. Тут ты должен постоянно что-то вот улавливать, какие-то малейшие движения мышц внутри себя. А как ты можешь это почувствовать, если ты никогда этого не чувствовал? То есть это какие-то маленькие шажочки через упражнения. Я начинаю, ну, для понимания, для своего, для понимания своих учеников, которые никогда не были связаны с музыкой, да, я начинаю анализировать, как это можно совместить с какими-то бытовыми вещами. Например, нам нужно поднять мягкое небо. Как вы его можете поднять? Вы же не чувствуете, где оно, да? Сначала похрюкать.
1: А что это такое? Я даже, да, не знаю, что оно есть.
0: Да-да-да, сначала похрюкать. Вот у нас, значит, с вами есть ротовая полость, ага, да? У нас жесткое небо, а за жестким небом, где вот маленький вот этот язычок, ага, у нас есть мягкое небо. Так вот, оно у нас тоже умеет двигаться. И оно может быть поднятым и опущенным. Так вот, как его можно поднять? Чтобы почувствовать, что это такое, нам нужно похрюкать, да, оно начинает ходить, ага, вот оно, что же нам делать дальше? Как мягкое небо у нас поднимается? Оно поднимается либо при испуганном вдохе, либо при зевке. И вот, угу, когда вы делаете вот эти бытовые вещи, вы начинаете чувствовать эти мышцы, как они, угу, работают. И вот, соединяя вот эти бытовые вещи, вы начинаете уже настраивать свой голосовой аппарат, свои мышцы, прорабатывать, и уже потом это входит в привычку. Ты можешь без вот этих вот упражнений, оп, настроил и поднял нёбо.
1: Ну да, если настраивать хрюкает, то, я думаю, можно много на себе взоров поймать, не понимающих.
0: На самом деле, очень много упражнений, которые очень странно выглядят со стороны.
1: Да.
0: У меня ученики приходят, да, я говорю, я это делать не буду, это же так странно, это так нелепо. Я говорю, хорошо, это нелепо. Я говорю, ну ты представляешь, как это поможет тебе?
1: А что за упражнения такие? Ну, хрюкать мы,
0: да,
1: поняли.
0: Во-первых, да, во-первых, хрюкать. Во-вторых, можно, как я называю, брунькать. Да, тут тебе нужно какую-то мелодию пропеть именно вот губами.
1: А это что дает, интересно?
0: Это звук выводит вперед, снимает напряжение со связок, то есть это как бы вот...
1: Если как упражнение,
0: мы... да? Да-да-да, как упражнение. Найти это вот место, где у нас оно все находится. Какие еще странные упражнения? А, как распевку я предлагаю... Иногда нет возможности распеться. когда ты приходишь, например, в студию, да, попеть или на, перед каким-то концертом, вокалистов много, все распеваются, все друг другу мешают, начинается концерт, распеться негде, а ты там 20-й, и тебе нужно распеться срочно. Есть очень классное упражнение, которое ты никому не мешаешь, это не громко, в связке это разогревает, находится место, значит, берется бутылочка 0,5 воды. Наливается половинка и вставляется туда трубочка, желательно такого пошире размера.
1: Уже хорошо.
0: И начинаешь, как в детстве, баловаться, выдувать туда воздух. Начинается вот эта водичка, она у нас там бурлит. То есть это работа с дыханием, и опять же таки, не напрягая свои связки, мы не шумим и распеваемся, находим нужное место.
1: Интересные советы. Жаль, что я не всегда их могу, наверное, применить, потому что, наверное, незачем мне, к сожалению. Понятно. Александр, вот такую у нас часть называется дерзновение. Мне вот хотелось бы спросить, вот с таких достаточно, может быть, сейчас легкой части, а какие самые, наверное, большие, может быть, трудности или проблемы, или какие-то препятствия вам приходилось преодолевать на своем творческом пути? И не было ли желания, может, все это закончить там одним движением буквально руки и просто все бросить? И вот, вот был такой момент, когда что-то очень было критично, очень, может быть, тяжело. И как вы из этого выходили?
0: Да.
1: Ну, такие моменты у всех, наверное, бывают.
0: Конечно, так... да. Конечно, был. Это, наверное, был третий курс консерватории. Первый курс — это была эйфория, да, мы пришли, у нас тут что-то новое.
1: Новые люди,
0: да,
1: новые,
0: да, да, да,
1: преподаватели,
0: да, новая
1: новые
0: жизнь,
1: знания.
0: Все так
1: новые,
0: интересно.
1: Да,
0: да. А, второй курс.
1: До первой сессии обычно
0: да,
1: бывает так.
0: До первой сессии.
1: Потом
0: ну, до второй, зимний не все. Потом второй курс уже понимаешь, что здесь, ну, нужно работать, здесь прям не получится списать. Ведь если ты приходишь, да, на какую-то...
1: Шпаргалки не помогут,
0: да, на какой-нибудь менеджмент приходишь, и можно шпаргалки написать, там, списать, то как ты придешь и спишешь актерское мастерство? Тут уже начинала понимать, что все, тут нужно работать, нужно вкладываться. И потом на третьем курсе так сложилось, что я переехала от родителей, я жила без них, опять же таки, то есть весь быт лег на меня, и мне нужно было еще и учиться, и как-то дома тоже существовать, убираться, готовить.
1: То есть такая взрослая жизнь.
0: Да,
1: началась
0: взрослая жизнь. Да, взрослая жизнь, когда ты думаешь не о том, как приехать домой, сейчас ляжешь поспать, мама тут приготовила вкусный ужин, как хорошо. А, и утром меня разбудят, если я там начну...
1: Просплю.
0: Да, просплю, начну готовиться, да, и усну позже положенного. То тут так не пройдет. Тут ты сама за себя. И на третьем курсе у меня был переломный момент. Я уж не знаю, то ли это было как-то психологически связано, то ли... от того, что было много информации в голове и не могла ее структурировать о том, что правильно, а что неправильно, потому что за свою учебную, да, скажем, жизнь я поменяла, наверное, педагогов 6 по вокалу.
1: Угу.
0: И это складывалось не потому, что я такая...
1: А как
0: привереда,
1: нет, интересно,
0: да?
1: Вот я просто всю жизнь думал, что ты учишься, ты пришел учиться,
0: я тоже
1: тебе
0: думала.
1: Раз педагог один, второй, третий, и ты учишься там, не справился или не смог, или они тебя не воспринимают, и ты вроде, он же не уйдет
0: да,
1: из вуза,
0: да,
1: уходить,
0: да.
1: Значит, тебе получается. А как менять-то, вот так можно было, хочешь спросить?
0: Знаете, наверное, у меня вот так просто жизнь сложилась, это, наверное, мой путь был. Я должна была пройти этот путь, потому что сначала я очень сильно расстраивалась, очень сильно комплексовала на этот счет, думала, что со мной либо что-то не так, либо это знаки судьбы, что мне так туда не надо, или что-то еще. Но так уж складывалось. В музыкальной школе педагог, которая меня изначально взяла, она потом переехала в Москву, просто по семейным обстоятельствам. С другим педагогом вообще не сложилось, но это была ошибка, я не знаю, может,
1: характеры
0: сказать,
1: не сошлись.
0: Ни характеры, ничего. Вообще мы были абсолютно полярно разные люди, и как раз-таки я, когда вот она ушла, тоже сама она ушла, то есть меня бросали.
1: Педагоги бросали.
0: Меня бросали.
1: Ну, так получалось, да, сама жизнь.
0: Я перешла на эстрадный вокал, но мне тогда было, господи, наверное... 10-11 лет, и я еще не понимала, что это вообще такое, какая разница эстрадный, академический вокал, и мне сказали, нет, это не твое. После этого у меня начались комплексы. Вот этого нет, это не твое, ты не сможешь. Какое-то время я очень сильно обижалась на этого человека, который мне это сказал. Потом я поняла, что это был пинок такой, в будущую профессию, иди, работай. Опять же таки, меня перевели все-таки на академический вокал, потому что эстрада — это не мое. Позанималась тем педагогом, поступила в колледж, педагог ушла в декрет через 2 года. Выпускалась я с другим учителем. И в консерватории я писала заявление к тому педагогу, которому я хочу. Была такая возможность, когда ты выбираешь педагога. Но так сложилось, я даже не знаю как. Кто-то бумажки потерял, там перепутали. В итоге меня отправили к другому педагогу. Опять же таки, женщина прекрасная, как педагог замечательный, но характерами мы не сошлись. И я понимаю, что если ты не сходишься характерами и вообще мировоззрением с педагогом, ну, мало что из тебя тут выйдет и получится. Из-под палки работать тоже не особо хочется.
1: Ну, так получалось, что просто педагоги менялись. То есть
0: да,
1: не просто это был так каприз, да, я с этим не хочу, с этим хочу,
0: да,
1: а
0: да,
1: просто
0: да, это
1: так
0: был
1: получалось,
0: не каприз,
1: что так... они уходили, приходили.
0: Так, так складывалась иначе ситуация, так складывалась жизнь. И вот на 3-м курсе консерватории я перешла к своему мастодонту, к своему педагогу, к Ольге Юрьевне Поляковой, которая меня, скажем так, наставляла. Не скажу, что она прям говорила, как мне надо. Она меня так аккуратненько наставляла,
1: направляла.
0: Да. Мне было максимально комфортно, потому что от меня... Я не люблю, когда от меня что-то требуют. Вот ты должен вот это, вот это вот. Когда меня аккуратно направляют и делают так, как будто бы это моя мысль, мне это безумно нравится. И я говорю, да, хорошо. Вот, и тогда... Вот был момент, когда я не могла петь академическим голосом, я не понимала, куда... То есть у меня было очень много информации. Один сказал так, другой сказал так. А как соединить? А что истинно правильно? А как? И тогда я еще не хотела заниматься сама. Я думала, что есть волшебная пилюля, которую дадут тебе, скажут, куда что настроить, как гитару, да, настроили и заиграли.
1: И
0: да, такого здесь нет в вокале. Так не получится. Нужно самой.
1: То есть вот 3-й курс получился такой сложный,
0: он был,
1: да? Тут,
0: да,
1: с одной стороны, самостоятельная жизнь, и с другой стороны, еще вот новый, ну вот.
0: Да, новый педагог, новая схема вообще обучения, новый подход, новые слова там. И в тот момент мне сказали, а давай попробуешь эстрадный вокал. Для меня это был вообще шок. Я не хотела, я не понимала, как это работает. И я всю жизнь училась академическому вокалу, и зачем мне что-либо менять вот за 2 года до выпуска? Для меня это был огромный стресс, но я согласилась, думаю, ну, а что я буду терять? Ну, если я откажусь, это будет глупо. Давай попробуем. Я попробовала, и мне стало это так интересно, и только с этой стороны я начала сама изучать, как это сделать. Так, чтобы мне было удобно, чтобы это было правильно и так далее и тому подобное. И я тогда отправилась, меня отправили на конкурс в Екатеринбург, конкурс Курочкина, вот там молодых артистов, мюзиклы, опереты там показывали, эстрадные какие-то песни. Это был очень интересный опыт. Мне там очень понравилось, как это все выглядит изнутри. Это совершенно другой подход, это совершенно другие люди, совершенно другие энергетики там. Я прям, ух ты, как здесь круто, как интересно. Вот эта вот атмосфера творчества. Это был очень классный опыт. Но после этого я поняла, что я в театре работать не хочу. Потому что это хаос. А я сама хаос. А хаос в хаосе — это уже слишком, это чересчур. Вот, и да, это был переломный момент, когда я хотела вообще уйти из этой профессии. Я думала, да я не хочу. И я почему-то рассматривала только театр. Если я здесь учусь, я буду только в театре работать, а если я не хочу, значит, и по этой профессии я больше работать не буду, она мне не нужна. Очень хотелось уйти куда-нибудь, где попроще, просто сидеть администратором, получать за это денежку и спокойненько себе поживать. Я не знаю, может быть, у меня был такой депрессивный какой-то период, упаднический, да, но...
1: Ну, как удалось собраться? Ну, что помогло, может быть? Или...
0: Это были мои родные, близкие люди, которые мне сказали, да ты чего? Нет, конечно, это твой выбор, ты сама решай, но мы считаем, что ты делаешь ошибку.
1: Если,
0: попробуй.
1: Если,
0: а они говорят, попробуй, да, просто попробуй продолжить. Тебя никто не заставляет дальше работать по этой профессии, просто закончи, просто вот, ну, у тебя осталось-то год. Даже меньше. Я говорю, да все, я больше не могу, я устала. эмоционально действительно устаешь, когда от тебя требуют всего-всего-всего, и все-все-все это важно, и все ты должен держать в голове, нигде не спишешь, опять же таки, да, все это на тебе лежит. И я поняла, что актер — это огромный титанический труд. Твой инструмент — это не гитара, которую настроить, это ты, это твой организм, который нужно настроить. А тут уже нужно по-другому думать, тут уже нужно по-другому рассуждать, настраивать свое тело, и это сложно, бороться со своим умом, который ленится. Он говорит, я хочу туда, где мне легко, где мне удобно, где мне комфортно. А так не работает. То есть ты начинаешь спорить со своим мозгом, со своим умом. Так делать мы не будем. Ты его прям контролируешь каждый шаг. Да ладно, давай обратно на старое. Да, что ты?
1: То есть нужны усилия, нужно побороть самого себя.
0: Да.
1: Александр, тут случился вот такой еще, видимо, интересный поворот в вашей творческой жизни, творческой судьбе. Вы из исполнителя, вокалиста, да, вы превращаетесь, как бы, ну, не то, что превращаетесь,
2: педагог,
1: а получаете новую стезю такую, педагог. Вот это тоже интересный поворот, и тоже у нас уже времени не так много остается. Как это произошло, и как вы почувствовали, что это ваше? Почему так произошло? Вы же не были никогда педагогом, вы же не работали в школе, вы не были воспитателем, просто вот занимались вокалом, и вот сейчас вы преподаете, как мы уже сказали, да, в театральном училище, да, в Нижегородском,
0: да,
1: и в частной,
0: да,
1: студии тоже. То есть вы учите других людей.
0: Опять же таки, это был не мой выбор, а, наверное, это была судьба. Ну, я воспринимаю это так. Это был знак судьбы, такой направление, путь судьбы. Потому что изначально я себя рассматривала как великую артистку, певицу на сцене, просто невероятно. Но опять же таки, это то, что я видела с экранов, да, красивую картинку. И я хотела этого, но не знала, как это работает изнутри. Как только я об этом узнала, я поняла, что это очень тяжело, и связывать это с личной жизнью практически нереально. Ты выбираешь либо семья, либо карьера. Я не карьерист. Я выбрала семью. Поэтому, когда я выпускалась из консерватории, я подавала резюме в театры. Естественно, что я нижегородка, я никуда уезжать в другой город не хочу. Мне здесь комфортно, мне здесь хорошо, у меня здесь, ну, вся жизнь здесь, вся моя. И я поняла, вот мне педагог сказала одна, если ты не горишь на 200% театром, ты им не живешь, тебе не дали роль, да, и ты не расстраиваешься, это не твое. А у меня такого никогда не было. Мне не дали роль, ну и ладно. И другую дадут. То есть я как бы спокойно к этому относилась. У меня не было вот этого азарта, соперничества. Вот там, я хочу вот Адель играть, а мне дали не Адель. Нет, у меня этого не было. И я поняла, что, скорее всего, я не буду занимать место какого-нибудь бедолаги, который очень хочет поступить в театр.
1: Который хочет сыграть роль,
0: да,
1: Адель.
0: Да-да-да.
1: Пусть играет.
0: Да, и я, наверное, сделала такой выбор. Я подавала, конечно, резюме. Мне ответили, я сходила на прослушивание. Но что-то вот во мне щелкнуло, и я сказала «нет». Меня уже взяли. Uh-huh. Я сказала «нет, я не хочу». И это было не вот моя прихоть, да, то, что я не хочу. Это вот как-то изнутри было.
1: Ощущение,
0: нет, да, просто нет, из меня вырвалось.
1: Пришло понимание, что это, ну...
0: что это не мое, что я не хочу. И я поняла, а надо как-то сейчас думать, что мое. У меня, конечно, все время мира есть, да, я могу думать сколько угодно, но как-то себя найти нужно. И я решила пустить, ну, не скажу, что на самотек.
1: А вот отпустить ситуацию,
0: да. И, ну, вот как Бог решит, так вот и будет. Ему виднее, потому что я со своего вот маленького роста муравья, такие масштабы происходят, да, я вот тут сижу, я хочу вот это, ну и что, что ты хочешь? У тебя совершенно другой путь. И я решила отпустить, думаю, оно ко мне придет. Буквально через 2 недели мне звонит директор училища театрального. Он говорит, очень срочно нужен педагог, можете прийти. Я прихожу на собеседование, и мне говорят, вот нужно довести 4-й курс до конца. Во-первых, у меня нет опыта преподавания. Ну, нет, конечно, были там, да, частные какие-то, но я никогда не рассматривала себя в роли педагога. Это большой труд, это большая ответственность, потому что ты должен передать человеку свои знания так, чтобы он понял, и чтобы он донес это потом. Одно дело, ты там ему проговоришь это, и... А, да, все хорошо, понял, пошел, да? А ты должен это вложить, частичку себя. И я поняла, насколько это тяжело. Я начала понимать своих педагогов. Думаю, батюшки, какие же вы у меня лапочки.
1: Да,
0: как же они со мной мучились. Да, и благодарна каждому. И это невероятное ощущение, когда ты вроде с ними и можешь и поругаться, да, они тебя не поняли, и ты обижаешься, злишься на них, потом опять к ним возвращаешься, опять это с ними прорабатываешь. А потом вот эти вот благодарные лица, они, у них глаза живые, вот именно в театральном училище у них у всех глаза горят, они хотят этим заниматься, они живут этим. Я думаю, блин, какие вы классные ребят. И вот эти вот слова благодарности, и ты понимаешь, что ты поучаствовал в становлении чьей-то жизни. И это невероятное ощущение, если честно.
1: Александр, вот я вас сегодня увидел первый раз, наверное, так можно сказать, да, и почему-то вот у меня с самого начала сложилось впечатление, сейчас оно все укрепляется, что вот вы должны быть хорошим педагогом. Мне почему-то так кажется, я не знаю, я это чувствую. Я чувствую, я не знаю, почему. Но
2: даже
1: вы,
2: те лайфхаки,
1: мне кажется,
2: которые
1: вот...
2: Александра дала, они рабочие.
0: Но мне на самом деле ученики многие говорят, что вот нам понятно, что ты
2: доступно
0: говоришь.
2: Доступно объясняете, это
0: да,
2: правда, Александра.
0: Нам очень удобно. А я стал по-другому вообще мыслить, а я стал вот по-другому понимать песни. А теперь я там слышу, что вот этот вот артист где-то накосячил там, да? Я говорю, ну уж ладно, я говорю, ну пусть поет. Я говорю, да, и главное, это изюминка, как он подает. Он находит же какую-то свою нишу и подает. Я говорю, тут уж не в нотах счастья, не в нотах их дело. Очень приятно бежать на работу с ощущением того, что я хочу на работу. Вот у меня этого никогда не было. Там я на учебу. Я хочу на работу. У меня сегодня там вот этот ученик. У меня прям дни недели разделены на учеников. Mm-hmm. То есть я точно знаю, что в понедельник у меня день такой-то, в среду у меня такой день. Это в пятницу мы поем, значит, с этими вот эти песни. У меня прям настроение под каждый день недели.
1: Ну вот на этой оптимистичной ноте мы раздел нашей программы «Дерзновение» завершим. Сейчас заключительный этап, заключительный раздел называется «Подарок».
3: Подарок.
2: Сегодня в нашей программе «Божий дар» мы ведем беседу о таком даровании, как человеческий голос. И у нас в гостях нижегородская певица, преподаватель по вокалу Александра Катышева. Увидел такую фразу Адриана Челентано: «Жизнь – это самая красивая песня». Захотелось сделать ее эпиграфом к стихотворению. Удивительно, что перед эфиром, когда мы просили Александру спеть, она начала петь романс, девушка пела в церковном хоре. Так вот, стихотворение, которое я написала Александре, оно начинается с этой же самой строчки. В общем, в этом
1: вот как бывает.
2: Удивительное совпадение. Девушка пела в церковном хоре. Классик писал на закате империи. Есть что-то вечно прекрасное в пении, напоминание крыльям о воле. Девушка пела на полустанке, чтобы солдату дойти до Берлина. Синий платочек земля сохранила в песне бесхитростной, сердцу заплатка. Девушка пела, чтоб стало светлее в доме и в поле, в торжественном храме, в думе сердечной, в печали, в веселье, чтобы любовь воспарила над нами. Главное, чтобы эта искорка тлела сквозь времена, сегодня, как прежде. Главное, чтобы оставалась надежда. Главное, чтобы эта девушка пела.
1: Вот.
0: Спасибо, Анастасия. Очень красивое стихотворение,
1: Анастасия,
0: очень приятно.
1: Анастасия, дарит его вам. Теперь, Александра, мы хотели бы получить такой подарок от вас. Как я уже говорил, это вот некое напутствие, наставление, какие-то добрые слова нам и нашим радиослушателям.
0: Я, наверное, хочу пожелать всем людям, которые это услышат, чтобы все слушали себя, внутри себя. Вот остановиться и послушать, что ты сейчас чувствуешь, о чем ты на самом деле сейчас думаешь. Не о каких-то твоих проблемах, да, снаружи, а внутри. Что хочет твой, ну, скажем так, внутренний ребенок? Мы же всегда дети, а внутри нас ребенок, который чего-то хочет, каких-то простых вещей. Например, я хочу погулять и посмотреть на солнце в данный момент. Но у меня куча каких-то проблем, которые не дают мне это сделать. Выйди на 5 минут и посмотри на солнце. Это никак не помешает твоим делам, но это настолько обрадует потребность твоего ребенка, что дела и пойдут на лад. Никогда не замалчивайте, всегда говорите. Хотите петь? Пойте. Очень много отговорок. Да я не умею петь. Пойте. Когда хочется, когда у тебя есть желание, ты в любом случае споешь. Ведь пением очень много даже решается проблем. Например, заикания те же самые. Проблемы с дыханием, астматики. Все что угодно. Какие-то психологические травмы, депрессии. Пойте. Это спасет вас. Это душа говорит. Ну, Не нужно закрываться, нужно расширять свои границы. Не замыкайтесь, не бойтесь, творите, делайте. Никогда ничего не бойтесь.
1: Спасибо вам, Александр, что пришли к нам в студию, поделились своей историей, очень интересной и поучительной. И несмотря на то, что вы еще очень юная, молодая девушка, уже у вас можно чему-то поучиться.
0: Спасибо, что позвали. Я была очень рада с вами посидеть, пообщаться. Очень приятно, очень плодотворно. Спасибо большое.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
5: Жизнь заключается в том, чтобы помнить о мертвецах и защищать живых. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
6: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. А глубокая, слушайте, мысль. Вот мне вспомнилось это же.

0: Особенно, может быть, это в нашей стране такой болевой нерв, какие-то бесконечные мечтания все о великом прошлом. Вот, в ущерб настоящему, иногда, мне кажется, будущему. Поэтому верное ощущение времени, которое нам предлагает наша церковная традиция, она как раз-таки растождествляет нынешний момент с прошлым, которое безвозвратно ушло, да, оно дает основание, дает фундамент, безусловно, но не вполне определяет нынешний момент. Поэтому мечтать, жалеть о прошлом неправильно исключительно, мечтать о будущем исключительно тоже неправда, поэтому нужно стараться жить с Господом Богом здесь и сейчас, вот, но и понимая все равно взаимодействие этих времен. Но все-таки основная смысловая доминанта, она и на нынешнем моменте. Дней спасения миру бысть. Сегодня. Вот. Не на завтра, не с понедельника, не вчера, не при царе Горохе. А вот именно здесь сейчас начинается вот эта моя священная история, мое соавторство жизни вместе с Господом Богом. А уж как это там все дальше будет? Это Бог есть. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
1: Здравствуйте. Отец Илья, но ведь великим прошлое нарекаем мы сами из нашей точки в настоящем. А как понять, что прямо сейчас мы живем в великом настоящем? Хотя уже давно появилась такая шутка, что устали мы жить в исторические времена, дайте уже войти, пожалуйста, в зону комфорта.
0: Хочется какого-то обывательского счастья.
1: Простого человеческого.
0: Я все-таки вот в этом смысле хочу поправить, что вот великое прошлое — это тот концепт, который, ну, как мне кажется, он выбирается из отдельных пазлов. То есть это как раз с точки зрения там, философии науки все очень-очень хорошо объясним, потому что есть факты, которые они голые, они без интерпретации, они просто произошли. Вот. А вот набор этих фактов и вот эта некая избирательность, и вот что мы подсвечиваем, а что мы не замечаем, вот это уже точка рождения тех или иных научных концепций. То есть изначально концепция рождается в голове ученого, а потом она подтверждается или не подтверждается фактами. И вот здесь можно найти, сделать, ну, условно говоря, там, жизнь замечательных людей, и мы найдем немалое количество таких биографий, сюжетов, поворотных точек. Можно с противоположной стороны рассмотреть историю как набор падений. И вот и мне там у Мишеля Фуко есть вот эта книга там «Надзирать и наказывать». Она называется очень мрачная. Вот он рассматривает историю человечества через призму как раз вот пеницарных каких-то всех этих заведений, учреждений. Это, конечно, тоже определенный взгляд, который характеризует и носители этих очков в определенный момент, да, и так тоже можно выстроить факты, и они будут, в общем-то, не противоречивы.
1: Ну, это как у полицейских весь мир состоит из преступников, как у врачей весь мир составляют болящие, как у священников, наверное, весь мир составляют спасающиеся.
0: Ой, слушайте, ну, если весь мир спасающийся, то вот вопрос с личным спасением, он остается по-прежнему открытым. Кстати говоря, это тоже некая аскетическая такая установка, да все спасутся. Чего вы там спорите? Есть излюбленный вот
1: вопрос. Какой вы оптимист сегодня? Все спасутся, хорошо.
0: Вот. Я продолжу эту мысль, она может не вполне оптимистична. Есть определенный такой уровень начитанности или уровень такого, знаете, выцерковления, чуть-чуть выше среднего, когда люди начинают мыслить такими глобальными категориями и задаются вопросом, очень важным для них здесь сейчас, а вот там спасутся католики или нет, а что делать вот с таким многообразием религиозных традиций, но мы-то, понятно, у нас-то истина, да, а как же остальные сотни, миллионы, миллиарды людей и поколений, которые в ней этой истины, и вот люди думают, и не один том различных исследований пишут, так вот, в этом смысле аскетическая установка, она очень трезвая, все спасутся, не ломай голову, не твоя это как бы забота, а вот вопрос с тобою, он по-прежнему остается открытым. То есть за спасение всего человечества отвечает Господь Бог. А вот за спасение лично тебя здесь он тоже отвечает, но ты ему активно можешь в этом деле помешать, и поэтому все его спасительная благодать, все его желание всем спастись, оно в очередную твою нравственную глупость разобьется, и тогда все спасутся, а ты погибнешь. Поэтому зачем тебе о всех мыслить, с ними все понятно, а вот ты про себя давай мысли, чувствуй, чувствую, и самое главное, действую. И вот в этом как раз, наверное, залог каждодневного подвига, а не в каких-то таких, знаете, мечтах различной степени глобальности.
1: Мечты мирового масштаба, и, конечно, от общего к частному всегда интереснее мысли, чем от частного к общему.
0: А мне вот вспоминается замечательный монолог профессора Преображенского,

0: в «Собачьем сердце», где там Шариков про... На вопрос, с кем он не согласен, с Энгельсом или с Каутским, со всеми не согласен. Вот Преображенский уже не выдерживает. Да вы там делаете выводы космического масштаба и космической же глупости. Вот, mm-hmm. вот это мне вот всегда этот тон профессора Преображенского, этот модус всеобщности он заметно убавляет. Здесь надо как-то скромнее мыслить, вот, не глобальными категориями.
1: Ну а как же тогда быть с поиском Бога? Вот, например, Силуан Афонский, кстати, сегодня вся церковь вспоминает этого святого, искал Бога с юности. А как быть нам, людям 21 века?
0: А вы знаете, вот совсем недавно тут рядовое воскресное чтение было как раз вот этот отрывок Евангелия, где богатый юноша подходит ко Христу и задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вот это тот вопрос, которого ждет, наверное, каждый священник в своей жизни, когда ему задают. Я глубоко убежден, ну, в каком-то внутреннем таком ощущении, что не все дожидаются хотя бы раз этот вопрос в течение своей жизни, а не то что даже от окружающих себя людей, а не всегда,
1: ну, вообще.
0: Далеко не всегда угу. ты его сам для себя формулируешь. Поэтому поиски Бога, вот это редкая достаточно вещь, но, тем не менее, это такие люди двигают духовную жизнь и становятся маяками, до которых вот плыть и плыть, но которые хорошо ориентируют в плавании по волнам житейского моря.
1: Отец Илья, ну вот я не могу тогда не спросить, ну уж простите вы мне мое желание уточнить, но что значит искать Бога? Это ходить по лесам, полям и городам и высматривать его? Это как-то активно молиться и ждать какого-то отклика там в душе у себя или где-то еще? Это что?
0: У Александра Сергеевича Пушкина есть ответ, есть вопрос на этот, тоже вопрос, вопрошание про духовную жажду, когда он размышляет, духовной жаждой томим в пустыне, мрачно я волочился. Вот у Франца Верфеля есть замечательное такое восклицание, что лучшее доказательство существования воды – это моя жажда. То есть если есть эта жажда, вот эта жажда по Боге, есть богоискательство, то есть человек, который вот все имеет, но ему чего-то самого главного в жизни не достает. Мне вот тоже нравится такое определение души, я один раз прочитал. Душа, что это такое в человеке? Душа – это то, что болит, когда все тело здорово. Вот. И вот так и здесь. Что такое жажда по Боге? Это то чувство неудовлетворенности, когда у человека все есть. Вот когда у тебя закрыты вот эти вот пресловутые базовые потребности, пирамиду Маслоу, если представить, все фундаментально, все закрыто от физиологической до социальной жизни. А человеку все равно чего-то еще хочется, чего-то ему не хватает, и он как раз вот пока Господа Бога не встретит, он и всем в мире обладая будет считать себя как последним самым нищим, который ничего не имеет. В этом смысле как бы это тоже отправная точка, от которой вот Господь отталкивается, размышляя о нищих духом. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Вот это вот нищета духовная, это желание взыскать Бога здесь и сейчас, этот важный фактор, который вот движет горами и формирует как раз вот религиозную традицию, церковную традицию. То есть эти богоискатели не просто люди, которые желают занять утро воскресенья и при помощи метафизических средств реализовать свои какие-то физические желания или физические опасения, чтобы сделать неопасными. А это именно вот желание быть с Богом и как вот у иеромонаха Романа мне вспоминается такой вот тоже очень пронзительный: «Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобой мне как рай». То есть вот это вот не надо никаких, понимаете, кущей или сковородками людей пугать. Если без Бога кущи или сковородки, вот, неважно, какая их температура, без Бога все это человека не удовлетворяет.
1: А откуда же тогда возникла вообще вот эта история про адовые сковородки, котлы и чертей, которые ложками месят грешников в этих котлах, и как раз райские кущи, и вечное лето, и сад с изобильными плодами?
0: А здесь нужно понимать, как формировалась христианская культура в веках. Вот. Культура, она в этом смысле вторична к сути откровения. То есть культура – это то, как люди себе воспринимают, в какую форму они облекают вот эти вот, ну, достаточно абстрактные мысли. И здесь как раз каждый пишет, как он дышит, и каждый любуется определенным каким-то, определенной частью мироздания. И вот уже понимая, что там, как изображены те или иные реальности духовного мира, можно сказать, что, в общем-то, люди тоже с определенными наклонностями это изображали. Господь, когда говорит притчи, понятно, к кому они обращаются. Если он обращается, простите, к домохозяйкам, да, он говорит, к чему уподобили Царство Небесное? Уподобили его трем мерам муки, которую взяла хозяйка, бросила туда дрожжи. Вот все начинает, понимаете, бродить. И понятно, что это не банкиром образ. Банкиром другой образ про купца, который узнал, что где-то там есть жемчужина за 3-9 земель дорогая. Он бросает все свои имущества, активы, продает их и едет за 3-9 земель, чтобы эту, понимаете, получить эту жемчужину. Говорит он с садоводами где-нибудь в товариществе. Он соответствующий образ тоже, что поле, вот оно, все вот идет сеятель сеять. Вот так и когда мы смотрим на уже народные переживания этого всего, вот райские кущи, где все есть, не нужно ничего делать, понятно, что это люди, которые много и...
1: То есть это для крестьянства,
0: да,
1: рай.
0: Для крестьянства, для людей, которые много трудились, много заботились, имели большое попечение, а здесь вот они вот так это, от этого всего устали, что там в вечной жизни, наверное, вот будет сплошное, понимаете, воскресенье, сплошная Пасха в плане отдыха, и что делать ничего не нужно.
1: То есть получается, да, и с адом тоже это чья-то личная фантазия, которая просто воплотилась...
0: Нет, не с самой идеей, ага. А вот с таким, знаете, вот есть лубок.
1: С риторией.
0: Есть лубочное изображение. Да. То есть это именно фиксация...
1: Что-то типа народного.
0: Фиксация, да, некоторых народных таких движений мысли. Вот. И если это благочестивая семья, это всегда будет там, понимаете, русская печь, дом, иконы где-то там.
1: Да, и котик на печке.
0: В уголке иконы, там, все в платочках, в сарафанах, это вот, значит, лубок с одной стороны.
1: Что вы описываете, у меня в голове воображение сразу, как и выстраивает эту картину.
0: А вот, понимаете, вот это тоже...
1: Ужас какой.
0: Коллективный, но только не искусственный, а вот такой...
1: Коллективный бессознательный, да.
0: Естественный интеллект, а если выражаться немножко с точки зрения религиоведения, то есть такой феноменологии религии, то есть это представление именно о какой-то религиозной традиции изнутри этой религиозной традиции. Там тоже есть многие-многие интересные этапы и, соответственно, исследования в этой области, которые тоже там достаточно серьезные и интересные. А если адские брать вещи, да, ну вот человек, какая боль там для него самая страшная? Конечно, это там боль от огня, который, вот, понимаете, живого человека обжигает. Уж каждый печной дверки, наверное, раз в жизни ты дотрагивался. И вот люди берут это, множат в своем сознании, как-то вот выстраивают, что это котлы, где все там кипит, вот, что там помешивают, и все там это так больно, и никакого выхода из этого нет. Кстати говоря, Христос, когда вот он говорит о гиене огненной, вот, по этой гиене огненной можно сейчас прогуляться. Это супер, как бы, дорогое место по недвижимости, при этом такое очень живописное в Иерусалиме. Гиена, Геенон, долина Энома, да, дословно. Вот, во времена Христа это городская помойка. Вот, это место, где... Там...
1: Там постоянное тление шло, и вонище, и дымище.
0: Еще есть, как бы, интересное. Ага. То есть... Там же на протяжении священной истории разные племена приходили, и богоизбранный народ, частью своей, ему хлебом не корми, дай только чужим божествам поклониться. И вот в этой самой долине Енона было капище какому-то там языческому богу. Потом произошло восстановление истинного богопочитания, и это как бы место... проклятые, по-своему осквернённые, ну вот как его отметить со знаком минус? Надо сделать там городскую помойку. И вот туда весь этот мусор с древнего города свозили, где как раз тление и соответствующая живность возникала в виде червей, вот, попросту сказать, наверное, опарышей, которые никуда не переводились. Ну, простите, да, если ну,
1: если кто-то завтракает, да, перестаньте.
0: Это как раз вот именно такой образ очень хваткий, очень ёмкий, который Господь использует. Вот, понимаете, червь не угасает, червь не умирает, огонь не угасает. То есть, а сейчас можно по гиене огня пройтись. Это очень благоустроенный район.
1: Вип-лакшери, Иерусалим.
0: Вот, это скорее такая прогулочная зона с газончиками постриженными. Там на границе гиены огненной, да, там такие таунхаусы стоят. То есть это сейчас очень открытый в этом смысле мир. Можно там эти прогулки по Иерусалиму посмотреть на видеохостингах. Вот, и туда вот здесь вот будет, понимаете, страшный суд. Здесь будет место для грешников. То есть этот образ, он был понятен для слушателей Христа, но он не имеет как бы абсолютного значения. То есть как в этом смысле жизнь меняется, так и образы, они тоже могут умножаться, и как-то в иных совершенно образах можно угадать те или иные какие-то евангельские сюжеты. Меня вот всегда поражало, как точно в лучших своих фильмах Эльдар Салмович Рязанов какие-то совершенно евангельские вещи мог показать, причем совершенно без священников в рясах и с крестами. Вот я в этом смысле большой фанат фильма «Берегись автомобиля». То есть вот этот вот образ Юрия Деточкина, вот этого, как бы, с одной стороны, идиота Достоевского, с другой стороны, вот совершенно как будто эти вот евангельские какие-то угадываются, когда Христос, который желает спасения всему миру, он вдруг оказывается вне закона, и его по закону осуждают. Вот это как раз, конечно, это не является иконой, да, но в прямом смысле я имею в виду фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Но вот именно этот сюжет, этот ход человеческого поведения угадывается, когда Деточкин ради лучшего, как ему казалось, справедливого, он нарушает законы, даже вся честь и совесть, понимаете, советской милиции в виде Ефремова-старшего говорит, что Деточкин, конечно же, виноват, но он не виноват, простите его, граждане судьи.
1: Вот, ну вот ну и... да, вся страна скандировала свободу Юрию Деточкину.
0: Да, свободу Юрию Деточкину. И тем не менее суд в этом смысле оказался
1: самый гуманный.
0: На страже закона. И вот таких вот коллизий не только у Рязанова, но и в других лучших проявлениях культуры немало, где мы угадываем совершенно какие-то евангельские знакомые сюжеты. Они просто в иной системе координат вот этих вот образов действуют. А закон между тем остается тем же самым.
1: Но и при этом, наверное, вот эти божественные проявления тоже и константу закона мы можем отметить, можем не отметить, а можно же устроить себе псевдопоиск Бога. Когда именно сильно благочестиво думающие о себе люди начинают очень утрированно искать того самого своего Бога, который, скорее всего, отличается от того Бога, в которого веруем мы. И вот эта псевдорелигиозность, псевдопоиск Бога, чем это опасно?
0: А это чревато все тем же идолопоклонством. То есть мы в определенный момент вот этой духовной ошибки можем подменить живого Бога, который действующий, по-своему непредсказуемый, удивляющий. У кого-то, не помню, заголовок просто, да, Бог удивляющий. Действительно, да, это вот библейский, евангельский Бог, который удивляет. Мы его стараемся подменить своими мыслями о Боге, верой в свою веру, вот так даже иногда.
1: То ну есть, да, так, каким-то такая, вот этой набожной трясучкой я
0: такая,
1: это называю.
0: Такая производная бывает. И при этом впасть просто в формализм. То есть человек...
1: Формализм или прелесть?
0: Прелесть — это все-таки боль, как бы ошибка на более высоком уровне. Вот. Да, как мне тоже нравится профессор Осипов, наш замечательный богослов Алексей Ильич, когда он читает лекцию студентам о прелести, говорит: братья, ну вот мы с вами от прелести совершенно застрахованы. Говорит: знаете почему? Не знаю. Прелесть — это состояние людей, которые пытаются жить духовной жизнью. Мы с вами ей не живем, поэтому мы застрахованы. Так же, как понимаете, инвалид застрахован от победы на олимпийской стометровке. Вот, ну, прекрасно. Алексей Ильич, он с тонким, очень замечательным юмором. А, так вот, можно не жить духовной жизнью, при этом быть в церкви и годами, десятилетиями плавать вот по этому церковному формализму, не пробиваясь опять-таки в сторону Бога. То есть это просто человек, ну, нашел себе, простите, там, тусовку по интересу. Вот ему интересно там носить длинные борды или длинные юбки, вот, и вот поэтому...
1: Косоворотку и красные сапожки.
0: Да, да, и поэтому он нашел, что вот, здесь вот, и в этом есть святая Русь.
1: Но, между прочим, я читала недавно, что как раз, я уж, извините, перебью, но вот в этом, то, что в этом есть святая Русь, то, что человек нашел себе увлечение по интересу, есть определенный маячок времени, так скажем, потому что буквально вот вчера, когда готовилась я к нашему эфиру утреннему, к теме которого мы все никак не перейдем, но да ладно, попалась мне история о том, что люди 21 века, причем это не только миллениалы, но и зумеры даже, все чаще устраивают себе офлайн вечеринки, на которых запрещены мобильные телефоны. Все чаще они покупают и выбирают какие-то литературные издания на аналоговых носителях, то есть физические книги, а не электронные. Гаджеты убираются как можно чаще в сторону. Экранное время жестко фиксируется и контролируется сейчас. Ну вот людьми, которые действительно выбрали себе жизнь здесь сейчас. И все чаще мы можем увидеть вот это как раз объединение людей в те самые клубы по интересам, с которых вы начали говорить, в которых, к сожалению, некоторые приходы превращаются. Но при этом это как будто осознанный выбор в сторону как раз евангельского «быть здесь». Ну, а уж что там дальше, получается, формируется, это уже второй вопрос.
0: Ну вот в юношеском этом каком-то приключенческом романе, не вспомню сейчас, в каком есть замечательный тоже такой образ, когда они плывут по компасу, а под компас какой-то хулиган подложил топор, и компас не в ту сторону показывает, и они, соответственно, там уходят
1: не туда.
0: Не туда, совершенно не туда. Да, бывает вот это желание как бы быть здесь и сейчас, но люди пытаются его реализовать, а человецы в состоянии повреждения греховного, вот они начинают реализовывать это вот не полезно и не здесь, и не сейчас, а в очередную какую-то область утопии убегает. Просто от одних утопий современности, там, успешного успеха в бесконечный поиск золотого века где-то там в 19-м, 18-м, 17-м. У каждой утопии свой в этом смысле век. А мне еще кажется, что наша русская ментальность, она в этом смысле не застрахована, она рискует исторически многие ошибки повторять. Вот эта ошибка, ну, скажем, 17 века, вот этот вот раскол со старообрядчеством, который вот он, ну, еще
1: был.
0: Он не уврачеван и до ныне, потому что хоть и небольшая группа, но есть как бы людей, для которых важно именно не кто в Евангелии, а как вот обряд. Он заслонил просто вот единство в церкви у людей, и произошел раскол. Вот, а и с другой стороны, нельзя тоже идеализировать. Казалось бы, вот мы сейчас найдем идеальный устав церковный, и все сразу же жизнь наладится, и в церкви, и самое главное, и снаружи, и в государстве тоже все будет замечательно, если царь будет посещать все богослужения, уставно молиться, и уже тогда, в 17 веке, во времена Алексея Михайловича это была проблема, потому что ему надо заниматься государственными делами, а он, понимаете, постоянно в церкви.
1: Он молится.
0: Он молится, ему не до этого. Поэтому вот...
1: Но нужна же золотая середина, баланс. Мы все ищем баланс всю
0: жизнь. Этот поиск каких-то утопий, он характерен. Ну, золотая середина, она, как правило, не утопична, как со знаком плюс,
1: ну, естественно,
0: так и со знаком минус. Она в этом смысле очень жизненна.
1: Ну и, кстати, вот если говорить про живое человеческое общение, книжные клубы образуются, где читают одни и те же книжки, а потом группы людей это обсуждают. Образуются беговые клубы, там, где люди увлечены, там, велоклубы, катаются, бегают, занимаются триатлоном и так далее. И я тут слышала недавно, краем уха, что, например, 33-летний молодой человек говорит, страшно сложно познакомиться, потому что, во-первых, нет какого-то объединения, которое могло бы предоставить эту замечательную возможность. Если мы вспомним фильм «Москва слезам не верит», там героиня Ирина Муравьева и знакомилась, говорила, что на кладбищах, но это не наш вариант, наверное, да. Ленинская библиотека, куда там она еще, в метро она книжку читала, кстати, ремарка, по-моему. «Три товарища» был точно. И какие-то еще там вот эти вот истории были замечательные. И вот сейчас возникла та же самая проблема. Вот опять же, как я слышала, у молодых людей им некуда пойти. Они не знают, что делать. Они не могут что называется, подкатить к какой-то там девушке, понравившейся, и наоборот, потому что нет, в интернете есть риск напороться на, ну, какие-то непотребства и изображения не того содержания, которое бы хотелось.
0: Да, на мошенников элементарно.
1: И мошенничество тоже процветает, и вообще все это, ну, интернет-история, на самом деле, всех уже настолько притомила, примерно как искусственный интеллект в диджитал тоже сфере, и индустрия сейчас воет и хочет уже дайте, пожалуйста, нам натурель. И то же самое в обычном человеческом общении. То, о чем мы с вами, отец Илья, по-моему, говорили, качественное общение сейчас на вес золота. И вот оно так и проявляется. И, может быть, как раз и приходы церковные тоже становятся одним из элементов и одним из инструментов не только поиска Бога, не только возможности испытать богообщение, обожение, но и формирование как раз вот этого своего круга общения с другим качеством.
0: Слушайте, это положительная обратная связь, которая работает только если есть вот это верное основное...
1: Но главное, да, цель как поставлена.
0: Движение к Господу Богу. Потому что страшно сводить приходскую жизнь только к клубам по интересу. Страшно, там, когда человек приходит в храм только чтобы посмотреть, да, а с кем бы можно продолжить отношения. Здесь вроде люди не курят и не пьют. Хорошая партия для создания будущей семьи.
1: Но кто же придет в церковь с такой целью? Ну,
0: я вас умоляю.
1: Нет, ну, в церкви определенно с одной целью, там, к Богу как-то вот уже, чтобы ничто не мешало, вот, и все способствовало.
0: Есть такой пласт, он, может быть, общественности, ну, даже нашей там широкой церковной общественности неизвестный. Вот в мое поколение семинаристов это было как-то актуально. Есть три буквы, аббревиатура, известная всякому семинаристу. ХБМ называется это явление. Оно расшифровывается «Хочу быть матушкой». Когда наши церковные девушки, входя в понятный возраст, хотят
1: быть матушкой.
0: Не просто стать супругой своего любящего и любимого мужа, но вот именно с прицелом, да, на то, чтобы стать женой священника со всеми вытекающими последствиями.
1: Слушайте, а как это? Нам надо пригласить такую девушку. Как можно хотеть быть матушкой? Ну, такое же не планируют.
0: Я не знаю, как это сейчас реализуется. Я уже, слава богу, там, 16-й год. Для меня это не является проблемой. И вот,
1: так ура.
0: Давайте
1: передадим пламенный привет вашей матушке.
0: Обязательно, да. Матушке Екатерине нужно передать пример. А так, вот всегда рядом с семинарией в обозримом каком-то расстоянии есть женское духовное училище, и там вот я все к чему веду, что это есть даже зафиксировано тоже в каких-то книгах, рассказах, мемуарах, когда девчонки ходят именно вот там в храм на смотрин. Такое тоже, к сожалению, бывает, и это вот главное.
1: Но представьте
0: главное
1: себе,
0: уходит.
1: Вот 19 век, девчонки идут в храм на смотрин, ладно, и сейчас девчонки, если пойдут в храм на смотрин, вы что, там бабушки все это... Только представится, как Господу раньше времени. Но об этом в следующем получасе поговорим. Это утро на Радиообраз. А пишите нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что у вас там с вопросами, кстати, коммуникации и вообще живого человеческого общения. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. У нас есть мессенджер Макс и группа во ВКонтакте. Группа во ВКонтакте называется «Радиообраз». Не оставайтесь в стороне, подключайтесь к диалогу.
2: Доброе утро на Радио Образ. В эфире Радио Образ.

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех, кто к нам присоединился только что. Приветствуем всех, кто с нами с самого начала этого эфирного часа. Сегодня с Ирием Ильей Дратюковым вообще мы хотели поговорить про село Анафонского, потому что сегодня вся церковь вспоминает этого святого прекрасного, который с юности Бога искал и долгие годы молился со слезами, не чувствуя ответа, пока не впал в отчаяние, не воскликнул «Ты неумолим», обращаясь к Господу. И в этот миг ему явился живой Христос, наполнив его сердце огнем божественной любви и неизреченного мира. Но мы начали этот эфирный час как раз с вопросов поиска Бога, где искать Бога, как это делать, как не впасть в псевдопоиск Бога, как остаться вне прелести. Но мы выяснили, что в прелесть нам не грозит вообще впасть. Вот. А почему,
2: всем,
1: да,
2: не всем,
1: но нам-то точно. Ну, мне-то 100%.
2: Мы с вами уже 6-й год ведем утренний эфир, мне кажется, все-таки вы уже можете теоретически впасть и в такие ошибки.
1: Гипотетически могу, но практически и фактически вряд ли. Вот. И, в общем, продолжили, закончили мы предыдущее получасие как раз на вопросе того, что живое, качественное человеческое общение сейчас тоже на вес золота. И некоторые люди, которые приходят в церковь, превращают как раз приходскую жизнь вот в этот, извините, клуб по интересам, но, тем не менее, в источник нормального, качественного, живого общения не только с Господом, но и ближними.
2: Да, и такие есть неформальные, где-то уже формализованные приходские объединения. Вот в Москве есть тоже молодежные клубы, целый ряд. Мне вспоминается Антипа, Якиманка, вот, еще что-то. Здесь можно, кстати, порекомендовать. Был подкаст такой, называется как немножечко коряво, да, мне не нравится, как называется, но по сути ничего, православные зуммеры. Вот, то есть вот как раз то самое Панка.
1: Тот же самый клиент находится в каких-то там ситуациях, при которой он обратился к специалисту, значит, эта ситуация, ну, однозначно нездоровая, потому что нормальный человек, у которого все, ну, в целом ровно, как он считает, он не пойдет к специалисту за помощью. Если эта помощь оказывается, и если специалист, который эмоционально не вовлечен в ту или иную ситуацию, ведет терапию, ну, каким-то образом, я не психолог, поэтому я не знаю, как это делается, то изменения идут в обратившемся, ну, то есть в больном. Естественно, если, например, у человека гниет нога, он пришел к хирургу и сказал, знаете, что-то у меня не то. Хирург отрежет эту ногу, скорее всего, чтобы спасти всего пациента. Если у человека гниет душа, он обращается, ну, и к священнику, и к психологу или психиатру, и, вероятно, психиатр или психолог тоже, как и священник, будет выбирать какой-то путь терапии.
2: А мне кажется, здесь есть принципиальная разница. Все-таки, если мы помним о модели трехсоставности человека, дух, душа и тело, вот психолог, он, да, он на душевном уровне работает, но есть уровень духовный. И вот в этом смысле разница в служение и положение священника, они не вместе с психологом, они просто как бы на разных уровнях. Я объясню. Вот. Священник свидетельствует о евангельском пути изменения покаяния, что вот эта ситуация, в ней нужно именно найти Бога, взыскать Бога и покаяться. Если как бы человек лежит на диване, вот, нужно, чтобы он с этого дивана встал, а не чтобы другой человек перестал с ним жить, перестал, чтобы эта проблема была не его проблемой. То есть вот этот вот вопрос поиска Бога с психологической точки зрения, с душевной, если хотите, точки зрения, этот вопрос не работает.
1: Но с точки зрения, опять же, психологической, поиск Бога не должен трансформироваться в поиск какой-то точки устойчивости, которую якобы нахождение этого Бога даст человеку, который находится в том самом поиске. То есть психология, она учит, что человек должен искать какую-то опору все-таки в себе, и потом уже из этой точки опоры либо выстреливать вверх, либо продолжать движение горизонтально, ну, либо куда-то там, куда он хочет. Но при этом, как мы говорили, что полюбить ближнего невозможно раньше, чем человек полюбит себя.
2: Это с христианской точки зрения не так. Вот, это интересный момент, это тоже то, с чем мы не согласны. Вот. А у апостола Павла вот эта мысль-то есть, что... Вернее, это не у апостола Павла, да, это в другом месте Священного Писания, что возлюби Бога как самого себя. И дальше нет ничего про то, как возлюбить Бога. Да, вот у апостола Павла там мысль такая, что никто свою плоть не ненавидит, но греет и питает ее. Вот. То есть опыт любви к себе, он у нас есть. То есть мы знаем, как себя любить, давая себе все необходимое для жизни.
1: Так, не любить себя и поддерживать в себе просто жизнь, это разве не разные процессы?
2: Опять, с христианской точки зрения, любить себя – это желать реализации в себе замысла Божия. Это исполнение заповедей, а не лавандовый раф, когда тебе хочется.
1: Это для мальчиков.
2: Ну тем не менее, я понимаю, как бы, намек.
1: Лавандовый раф, между прочим, в некоторых ситуациях работает лучше любой терапии.
2: Согласен. Так же, как отдохнуть.
1: Так же, как завернуться в плащ и подспать, да, под кустом.
2: Тоже ничего, если человек устал.
1: Это, если что, тоже опыт святых.
2: То есть здесь все-таки нужно понимать, что вот культура христианская и высшие образцы этой культуры, как жизнь святых и канонизированных этих, которые нас окружают, это именно пример нерасчесывания любви к себе.
1: Да, но я хочу... У меня есть прекрасная подруга, она клинический психолог, она слушает наши эфиры. Женька Видманова,
2: привет,
1: тебе большой привет.
2: Привет,
1: да. Вот, и, например, вот 4 сентября мы говорили на очень важную животрепещущую тему, которая не может не животрепетать, я не вспомню сейчас, о чем была там речь, но буквально вчера я увидела у нее там ВКонтакте, например, в историях рекомендации послушать этот эфир. Потому что, как клинический психолог считает, что там говорят архиважные вещи. Разве это не говорит о том, что дух, душа и тело как раз вот в этой связке, когда компетент,

0: умнейшие специалисты, священники и люди думающие встречаются, и образуется вот то самое качественное общение, о котором мы говорили как-то раз, и вот сегодня тоже вернулись. Но вообще все это благодаря Силуану Афонскому, который сегодня объединяет церковь, вспоминает его, и мы празднуем тоже память этого святого. Между прочим, Силуан Афонский на протяжении всей жизни своей духовной как раз плакал о чужих грехах.
1: Да, Господь дал ему этот замечательный дар слез, вот, когда уже человек к Богу приблизился, вот, когда он уже не на себе фокусируется, и даже не на своем спасении, а вот именно вот он своей любовью обнимает весь мир и видит несовершенство этого мира, и плачет, и молится, и просит Господа, чтобы он помиловал. Это тоже уже высший пилотаж духовной жизни, вот, до которого мы еще пока не долетели. А вот преподобный Силуан смог в 20 веке к этому приблизиться, на границе 19-20 века.
0: Но вот как же тогда понять тоже смысл фразы «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». И вследствие этого откровения Господа старец, коим стал Силуан Афонский в течение своей долгой жизни, пришел к глубочайшему убеждению, что Бог есть безмерная, непостижимая любовь. И до конца своих дней он молился за весь мир, живых и мертвых, верь в милосердие Божие ко всем людям.
1: Это тоже его мысль, его фраза, его духовный совет, который очень-очень идет в пику устремлением современных людей, потому что люди-то готовы держать себя в раю и не бояться согрешить. Вот так вот. Ты греши как хочешь, все равно Бог тебя спасет. Вот это очень хотят услышать люди от священника, от христианина, а вот у преподобного Силуана Афонского в этом смысле очень верная иерархия ценностей, что держи ум твой в аде, не отчаивайся. Действительно, человек, живущий без Бога, человек, который Бога не ищет, он ищет реализации своих страстей. И поэтому жизнь его рискует не сразу, не мгновенно, но до самых этих адских глубин скатиться. Вот, поэтому нужно ум свой в аде держать, не отчаиваться, Господь тебя спасет, и Господь тебя поднимет из этого ада, Господь ада победитель.
0: А как же тогда держать свой ум в аде?
1: Ну, не в сковородке представлять, а просто напоминать себе, что если я не выбираю Бога, если я Бога не ищу в своей жизни, если я его заповедь не исполняю, я от него, от Бога отдаляюсь, и поэтому это состояние, вот мне так хорошо известное здесь в этой жизни отчаяние, рискует помножиться на бесконечность, которая нас ждет. Вот эта бесконечность адская будет, безбожной, темной, мрачной.
0: Но ведь как будто людям удобно иногда жить без Бога, а порой по воскресеньям очень удобно жить с Богом.
1: Да, есть такой перегиб, что всякий человек, который вот грешит, он вольно или невольно, говорит, Господи, ты выйди вон, мне тут без тебя гораздо интереснее.
0: Ну, я сомневаюсь, что такая именно формулировка.
1: Ну, во всяком случае, поведение именно о такой формулировке говорит. Может быть, человек, ну так вот, знаете, с открытым забралом на Господа Бога наскакивать-то опасно, просто человек не старается его не замечать. Вот. Хоть Господь и близ каждого человека, но человек усиленно не замечает его попечения. И поэтому он в аде, но он вот уже отчаялся. Вот у преподобного Силуана Афонского была какая-то другая ситуация.
0: Слушайте, но ведь если постоянно думать, что Господь рядом и, соответственно, себя вести, есть два варианта. Первый — стать святым, второй — сойти с ума.
1: Ну, не знаю, как насчет второго, а о святых это есть устойчивое библейское выражение, что он жил перед очами Божьими. Вот, то есть он помнил, что всякое деяние, оно Господом Богом видимо, и оно им оценивается. Я глубоко убежден, что это не двери какой-то там шизофрении или внутренних психических, психологических расстройств. Это именно нормально выстроенная вот эта жизнь. Господь, он близ тебя. Ты не будешь делать пакость, когда идешь по городу с любимой девушкой. Ну, не будешь ты в этот момент бросать мусор помимо урны. Тебе же хочется подчеркнуть свою вежливость, свою воспитанность, понимаете? Ну, хотя бы вот на момент этой прогулки по центральной улице города.
0: Ужас какой-то. Я сейчас вспомнила, как... Ой, случай был, но это я вам за эфиром расскажу. А сейчас самое время для нашей постоянной рубрики «Православное чтение». Отец Илья сегодня будет рекомендовать чудесную книгу. Это спойлер. Ну, впрочем, это спойлер, кажется, к каждому утреннему православному чтению.
2: Православное чтение.
0: Отец Илья, что сегодня в рекомендациях?
1: Сегодня рекомендация, обусловленная юбилейными красивыми цифрами. И буквально на днях в Московской духовной академии в Малом зале прошел вечер памяти выдающегося пастыря, ученого, преподавателя московских духовных школ, протоиерея Александра Андреевича Ветелева. В этом году, вот в июне, исполнилось 50 лет со дня его кончины, его жизнь была достаточно длительной, не без труда, но успешной и в плане пасторства, и в плане преподавания, и в плане проповеднической деятельности. Этот человек, который заложил не больше, не меньше основания по теории проповеднической деятельности Русской Православной Церкви в 20 веке, человек, который до революции закончил Нижегородскую духовную семинарию, один из последних дореволюционных выпускников нашей духовной школы, поэтому есть некая духовная связь. Человек, который родился на окраинах современного Дзержинска, тогда это было село Черное, вот, и тоже в этом смысле наш он земляк. И я принес сегодня в эфирную студию книжечку, которая называется «Путь к пробуждению». Это сборник его великопостных и пасхальных слов и поучений. Когда хочешь познакомиться со священником, вот, не бесполезно бывает почитать фиксированные его проповеди, потому что каждый пишет, как он дышит. Мы уже цитировали неоднократно эту строчку. И вот отец Александр Ветелев дышал духовной жизнью, и этой духовной жизнью он питал своих духовных чад и всех тех, кого он к Господу Богу приводил в непростые советские годы в самом центре нашей страны, в городе Москве. И вот этот его жизненный путь, эти его проповеди, они делают все, чтобы об этом замечательном пастыре помнили и с благодарностью вспоминали даже спустя полвека с момента его кончины. Вот такое воспоминание протоиерея Александр Ветелев «Путь к пробуждению» в нашей сегодняшней рекомендации в рубрике «Православное чтение».
0: И это прекрасная рекомендация. Продублируем ее в наших историях в социальной сети ВКонтакте. Группа называется «Радио Образ». Там же вы можете написать нам свои предложения, вопросы, пожелания, а может быть, объявление о том, что вы хотели бы завести какое-нибудь знакомство. Почему бы и да? Пишите нам еще и в мессенджер Макс. Номер телефона редакционного планшета неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Мы работаем всегда, поэтому пишите нам в любое удобное время. Прочитаем по мере возможности. И, конечно же, ответим, обсудим. И, может быть, если вам какой радостью поделиться, порадуемся за вас. А это было утро на Радиообраз, и самое время прощаться.
1: Доброго благословенного дня.
0: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на Радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: один плюс один равно... О, два! А вот два плюс три равно пять. Точно!
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Штокола. А чем это ты таким интересным занимаешься?
0: Ой, привет, ребята. Здрасте, Елена Олеговна. Я считать учусь.
1: Считать?
0: Ну да, а то как же мечта-то моя сбудется, если я считать не научусь? Я же буду неграмотный, глупый, Штокола тогда.
1: Прости, пожалуйста. А ты что, на калькуляторе считать учишься?
0: Конечно. А как же иначе-то? Зачем, скажите мне на милость, мучиться, в уме складывать, вычитать, когда давным-давно уже придумали калькулятор?
1: Так, подожди, скажи мне, Штокола, ты всерьез уверен, что...

0: Быстрее, Кали.
1: И до сих пор им посвящают стихи и песни.
0: Что-что? Правда?
1: Конечно, правда. Хочешь услышать некоторые стихотворения о камнях в исполнении наших помощников?
0: Ну, вы и спросили, Елена Олеговна. Еще как хочу.
1: Тогда рубрика «Стихотворение по теме».
2: Снова можно рифмовать. Раз, два, три, четыре, пять. Подберем стишок по теме. Для стишка настало время.
3: Валентина Скворцова. Камень. Лежал камень лысый, хмурый, в пыльной серенькой рубашке, а вокруг цвели ромашки, не видя яркой в нем натуры. Он любил лежать на месте, глядеть в небесную лазурь. Он пережил немало бурь. А как любил он слушать песни, что птицы пели в небесах, летая в синий беспредельный. Любил он каждый день недели звон колокольчиков в кустах. С виду туп был и невзрачен, всеми был забыт давно, но под утро, слезы пряча, плакала душа его.
4: Анастасия Орлова. Камушек. Посмотри, какой малыш, круглый, гладенький галыш, на щеках румянец, на макушке глянец, подпоясан пояском, на меня глядит глазком, ну а море, чуть дыша, нежно гладит малыша.
5: Анастасия Орлова. Я камушек дивный нашел на реке, я спинку ему согреваю в руке, ведь камушек этот, наверное, вовек в руках не держал ни один человек.
0: Елена Олеговна, а почему камни такие разные?
1: Я не совсем поняла твой вопрос, Штокола.
0: Ну, разные такие. Бывают целые горы, а бывают малюсенькие камушки совсем. Бывают серые такие, невзрачные, а бывают разноцветные всякие.
1: А еще драгоценные камни бывают.
0: Что-что? Вот именно. Вот почему, интересно? Вот вода, например, она вода и есть, а камни разные. Ведь они же все – это осколки скал, правильно?
1: В принципе, правильно. А разные они, потому что по-разному образовались. Некоторые после извержения вулканов, некоторые под влиянием высоких температур или высокого давления. А некоторые скапливались в одном месте, например, на дне Древнего океана, и спрессовывались.
0: В одну глыбу!
1: Ну, можно и так сказать. А кроме всего прочего, и составы у камней разные.
0: Вот и получаются камни на любой вкус. Мне, например, драгоценные разглядывать нравится.
1: Штокола, могу тебя заверить, что в этом ты не одинок.
0: Что-что? Да нет, я не про то, что они дорогие. Я про то, что они красивые очень.
1: Это действительно так. Но есть камни и не драгоценные, а тоже очень красивые. И у каждого свой неповторимый узор и цвет. Например, обсидиан или яшма.
0: Или зеленый малахит.
1: Или аквамарин.
0: Что-что? Я такой камень знаю. В нем как будто бы вода остановилась.
1: Красиво ты сказал, Штокола. И главное, двух одинаковых камней в природе не бывает.
0: Как и людей. Получается, что человек чем-то на камень похож?
1: Вот только этим и похож.
0: Елена Олеговна, а почему люди говорят «каменное сердце»? Это про что?
1: Ну, камень-то твердый.
0: Еще какой твердый, а еще холодный. Ну, если он не на солнышке, конечно, полежал.
1: Если человек становится злым и неприветливым, если он только ругается, и ничто его не трогает, ни плохое, ни хорошее, вот про такого человека и говорят, что у него сердце как камень.
0: И только солнышко может его согреть.
1: А согреет такое сердце только любовь. И тогда сердце каменное станет
0: человеческим сердцем.
1: Штокола, а ты слышал историю про то, как камень изменил человека?
0: Нет, не слышал. А что это за камень был? Драгоценный? Его блеск человека пленил.
1: Не выдумывай. Лучше послушай-ка песню-притчу.
0: Что-что? Песню-притчу? А вы не ошиблись, Елена Олеговна? Уж давайте или то, или другое.
1: Нет, я не ошиблась. Замечательная Светлана Копылова нам не просто расскажет, а споет об этом камне в рубрике
0: «Песенка по теме», конечно, если споет притчу. Послушаем.
6: Была у молодого человека

0: Елена Олеговна, а краеугольный камень – это что такое?
1: Это серьезный вопрос, Штокола. Вообще, это выражение обозначает самый первый камень, который кладут в основание строения. Он принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания. Но ты, наверное, спрашиваешь немного о другом.
0: Да? А о чем?
1: Сейчас краеугольный камень обозначает основу, начало, суть чего-либо. А вот в христианской религии так говорят о Христе.
0: То есть как это так?
1: То есть Христос – это краеугольный камень. Он – основа нашей церкви. Только через него можно прийти ко спасению. Только благодаря ему существует наша вера и церковь.
0: И правда, серьезный вопросик напоследок получился.
1: Вообще, в Библии слово «камень» встречается целых 95 раз. Мне думается, что это указывает на важность этого понятия в нашей жизни.
0: Потому что и нам надо стараться быть такими же твердыми
1: в своей вере,
0: большими
1: в своей любви ко всему, что нас окружает,
0: и холодными.
1: Зря смеешься, Штокола. Надо быть холодными к своим достижениям, потому что все, что делает человек, делается только с Божьей помощью. Не стоит гордиться и похваляться собой или своими действиями.
0: И будет всем нам счастье.
1: Точно. А нам пора уже попрощаться с ребятами и взрослыми нашими друзьями. До свидания.
0: Услышимся в следующей программе «Штокольное время». Я буду стараться быть каменным человеком. Человек здесь главное слово. А еще лучше было бы, чтобы оно было с большой буквы. Да, есть к чему стремиться. Ну все, всем пока. Я вас люблю.
2: Штокольное время быстро пронеслось. Много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии проходит педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии проходит Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция – итоговое мероприятие конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала накануне и продолжает работу в течение 3 дней. С места события – корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: Лучшие педагоги со всей страны, а также ближнего зарубежья, для которых учительство – это евангельское служение, собрались на святой земле преподобного Серафима Саровского. География участников представлена всеми субъектами Российской Федерации, включая новые регионы, а также Белоруссию и Абхазию. Конференция с участием победителей конкурса «Серафимовские учители» – это более 300 человек, длится 3 дня. Первый день педагоги провели в Арзамасе. После экскурсии по историческому центру города и посещение святынь учителя делились эмоциями. Это только восторг и духовный подъем. На базе Арзамасской православной гимназии вчера многие педагоги прошли обучение по курсу бережливых технологий. Сегодняшний и завтрашний, уже заключительный день форума с участием сотрудников образования, проходит уже на Святой Дивеевской земле. Программа обоих дней очень насыщенная. В первой половине сегодняшнего дня прошла интенсивная работа в формате секций. Участники презентовали свои авторские образовательные программы. Важно сказать, что все эти проекты, проекты победителей, независимо от того, к какой предметной области они относятся, к математике, естественным наукам или изобразительному искусству, представляют практики библейского осмысления, содержания образования в привязке к православной русской культурной традиции. Во второй половине сегодняшнего дня участники конференции почтили память матушки Марии Ушаковой, Перводевичьей игумени, на ее могиле, которая расположена за алтарем Троицкого собора, прошла панихида. А затем учителя познакомились с историей, духовным подвигом девеевских святых во время экскурсии, организованной по территории обители. Ну а вечерний блок сегодняшнего дня – это тематические образовательные лекции с участием спикеров из Нижнего Новгорода и Москвы. Тема – синтез традиционных и современных форматов образования, а также стратегия по сохранению русского языка и культуры речи с учетом современных вызовов. Завтрашний день также насыщен. Начнется с соборной молитвы. В Троицком соборе будет отслужен сначала молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому, а затем божественная литургия. Ну и кульминацией трехдневного форума станет встреча с главой Нижегородской митрополии, владыкой Георгием, получение из его рук заслуженных наград, званий и архипастырского благословения на дальнейший подвижнический святой труд учителя.
0: На связи с нашей студией из Дивеева была корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского Иссяруся Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский Иссяруся Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основу православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Спи, мой мишка, в колыбели, на подушке кружевной. Спать вороны полетели, спит зайчиха под сосной. Это строки из детской колыбельной «Спи, мой мишка, в колыбели». Музыка к ней написана Еленой Теличеевой, а исполняет композицию Дарья Дронова. Образный ряд создает атмосферу всеобщего покоя. Спят животные, птицы и даже ветер. Все это помогает ребенку расслабиться и настроиться на сон. Предлагаю послушать эту колыбельную прямо сейчас –

Это была музыкальная композиция «Спи, мой мишка, в колыбели» в исполнении Дарьи Дроновой. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Отец Николай, сегодня вопрос нашего слушателя следующий. На работе все часто разговаривают непристойными словами. Человеку это крайне неприятно, но работу поменять он не может в данный момент времени. Как быть в этой ситуации?
3: Ну, здесь, наверное, индивидуальный подход нужен. Одно дело работа, когда человек может, например, позволить себе такую роскошь вставить наушники и погрузиться, так сказать, в свой мир. Я предложил бы рассмотреть и этот вариант. Почему? Потому что сейчас огромное количество Евангелия можно посмотреть, послушать, да? Взять наушники, к телефону их присоединить – это реально.
2: Батюшка, а возможно слушать Евангелие на работе?
3: А что, Христос каким-то образом может быть ограничен? Я удивлен, честно говоря. Евангелие в переводе на русский язык обозначает «благая весть». И бывает так, что мы читаем в святоотеческих, так сказать, посланиях, каких-то книгах, что Христос посещал людей не всегда тогда, когда они сидели и ждали его на пороге своего дома. Посещал в скорбях, в больницах, в тюрьмах. Бог не ограничен ни временем, ни пространством, в отличие от нас, грешных. И вот здесь нужно понимать, что если мы возьмем себе за правило Бога слушать, и в том числе там, где это возможно, пусть это работа, пусть это автомобиль, я думаю, что голос Божий и здесь будет слышен человеком, лишь бы только человек был готов внимать этому голосу.
2: Хорошо, а если эта ситуация наушников невозможна?
3: Если этот вариант невозможен, значит, нужно каким-то образом пытаться проходить школу дистанцирования, в том числе и звукового. То есть отойти в тот угол, где как можно меньше этого разговора мата. То есть если у человека нет необходимости в постоянном контакте, это вот этот путь, да? Если человек, например, работает на стройке, и он постоянно участвует в процессе работы с другими людьми, вопрос возникает более серьезный, потому что техническими средствами отсечь матершину или какую-то похабщину мы не сможем. Здесь, наверное, как говорит нам психология, нужно, если ты не можешь изменить ситуацию, ты должен постараться изменить отношение к ситуации.
2: Отношение к ситуации – это что? Возможно, научить себя не слышать?
3: Не воспринимать. Вам... Слышать, но не слышать.
2: Не реагировать.
3: Как... Тот, кто наделен органом, так сказать, уха, человек должен слышать звук, но не воспринимать его внутреннюю вот эту начинку.
2: А что может этому помочь? Может ли, например, я предполагаю, какая-то внутренняя молитва или внутреннее обращение немножко закрывать тебя от этой ситуации?
3: Безусловно, но дело в чем? Я сознательно не стал призывать к деланию Иисусовой, например, молитвы или какой-либо другой. Почему? Потому что не факт, что для человека это будет в данном контексте при его вот этой подготовке реальным. То есть если человек уже имеет навыки. Хотя, знаете, с другой стороны, возможно и так, потому что вот мы одного старца видели очерки. Он говорит, когда к нему ученики пришли, отче спрашивает его, кто тебя научил молиться? Он говорит, да бесы. Они удивляются, это как? Да очень просто, они меня мучают, издеваются, толкают на грехи, а я только и кричу, сил-то нет своих, Господи, помоги, Господи, помилуй. Может быть и в этом случае какие-то возможные варианты, но я думаю, что творение молитвы вот тогда, когда вокруг тебя матершина, это для человека уже, ну скажем так, имеющего опыт для подготовленного человека. Не уверен, что это подойдет каждому.
2: Может ли исповедь помочь справиться с этой ситуацией?
3: Может. То, с одной стороны, исповедь – это то, что приводит, во-первых, человека к попытке что-то поменять в своей жизни. То есть таинство исповеди подразумевает, что человек приходит, уже оплакивая свой грех и прося у Бога помощи впредь стараться его не совершать. Это первое. Второе. Любой нормальный человек просто по своей природе он реагирует на все. На звуки, на вкусы, на запахи. И если это раздражение, которое он получает через свои органы чувств, через свое вообще бытие, не вписывается в его понятия мировоззренческие, если не вписывается в его умозрительное представление о бытии, то здесь возникает то, что получается у человека раздражение. Если же мы говорим, что человек раздражается из-за осуждения, то, что он осудил, вот они там матершинники, там они там хулители и так далее, то здесь, конечно, к исповеди, когда человек идет и готовится, он должен понимать, что его гордыня является причиной подобного рода состояния. Не те люди, которые его ввели в это состояние, да, а он сам своей реакцией, отреагировав на их грехи. То есть они совершили свои грехи, а мы уже совершаем как реакцию свои грехи. И идя на исповедь, нужно просто проанализировать. Я имею такую степень гордости, которая ставит в моем собственном сознании меня выше этих людей. Они делают не то, что мне кажется правильным. Я их осуждаю. И, Господи, я плачу о том, что я вот такой несовершенный. Помоги мне стать другим. Наверное, был бы вот такой подход, скажем так, такой вектор по отношению к подходу к исповеди был бы верным.
2: Спаси, Господи, батюшка.
3: С Богом.
2: Спасибо за ваши ответы. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии – протоиерей Николай Алясов.
0: Радио «Образ». Слушайте

0: защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Уроки Федора Ушакова. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. В 2001 году причислила Федора Ушакова к лику святых как праведного воина. На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова – вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005-го – и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Слава Богу за все. В одной из записок к своему командованию Федор Ушаков отметил: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Это удивительно и практически невозможно, но если посмотреть сохранившиеся военные документы тех лет, то становится ясно, что так и было. Адмирал, участвовавший во многих сражениях, но не потерявший ни одного корабля и ни одного подчиненного не отдавший в плен. Он не боялся рисковать, но и не боялся полностью положиться на Бога, который и выводил его команду живой. Современник Ушакова проникновенно заметил: он довольно жил для Отечества, для службы и для славы, но бедные, пользующиеся неистощимой его благотворительностью, со скорбью и со слезами говорят: «Он мало жил для нас. Я не имел счастья быть свидетелем подвигов Ушакова. Но я знал его добродетели, его благотворительность, его любовь к ближним. Напоминание о том будет услаждать душу мою и руководствовать к добру». Имя адмирала Ушакова причислилось к именам знаменитых русских мореходов, а добродетели его запечатались в сердцах всех тех, которые пользовались его знакомством в последние годы жизни, посвященной вере и благотворению. «Слава Богу за все!» – не уставал повторять Федор Ушаков в любых обстоятельствах своей жизни, начиная рапорты или пускаясь в сражения, отплывая в путь или возвращаясь домой. Эти же слова он учил повторять своих сослуживцев, напоминая им, что они живы только потому, что Господь уберег их. Благодетель освобожденных народов. Во время Средиземноморской кампании Федор Ушаков показал себя не только как великий флотоводец, но и мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. Первой задачей эскадры было взятие Ионийских островов, расположенных вдоль юго-западного побережья Греции, главный из которых, Корфу, имея без того мощнейшие в Европе бастионы, был еще значительно укреплен французами и считался неприступным. Коренные жители, занятых французами островов, были православными греками, а на Корфу находилась великая христианская святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунского. Федор Ушаков поступил премудро. Он прежде всего обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в низвержении несносного ига безбожников-французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь населению, воодушевленного прибытием русской эскадры. Когда французский гарнизон на острове Занте сдался, то на другой день главнокомандующий вице-адмирал Ушаков вместе с капитанами и офицерами эскадры съехал на берег для слушания благодарственного молебна в церкви святого чудотворца Дионисия. Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда приближались к берегу. Все улицы украсились выставленными в окнах русскими флагами, белыми с синим Андреевским крестом. И почти все жители имели такие же флаги в руках, беспрестанно восклицая: «Да здравствует государь наш Павел Петрович! Да здравствует избавитель и восстановитель православной веры в нашем Отечестве!» То же было и при острове Кефалония. Поразительно благочестие Ушакова, как, впрочем, и других русских, невероятно. Но каждое воскресенье все солдаты желают посещать божественную литургию. Для них выделено 6 церквей. Видя, как они молятся, мы даже стыдимся в сравнении с ними считать себя ревностными христианами, писал греческий коммерсант Николай Пасхалис о пребывании эскадры Ушакова на острове Корфу. На всех островах греки встречали русских как освободителей, а жители острова Корфу даже наградили Федора Федоровича именным золотым мечом. Работая в связке с местными властями, Ушаков учредил республику 7 островов, первое суверенное греческое государство, и разработал для него конституцию. Затем русские корабли были отправлены к берегам Италии, где поучаствовали в поддержке войск Суворова, блокаде Генуи и освобождении Рима и Неаполя. А чуть позже Павел I, исходя из новых политических соображений, отдал приказ нашей эскадре возвращаться в Севастополь. Адмирал Ушаков сделал Черное море русским, но в 1801 году император был убит заговорщиками, а на престол взошел его сын Александр I. Моряк, как и монах, должен постоянно молиться и трудиться. Адмирал был известен как поборник строгой дисциплины и благочестия. Он запрещал сквернословить, играть в карты и пить алкоголь сверх меры. В служебной переписке Ушакова огромное место занимают обращения в различные инстанции по вопросам продовольствия. Поэтому матросы Ушакова, в отличие от своих собратьев, служивших на других судах, редко страдали от голода и болезней. В случае форс-мажоров, например, однажды на корабль привезли червивую солонину, Ушаков покупал провизию на свои деньги и побуждал офицеров поступать так же. «В собственных деньгах должен быть щедрым, в казенных – скупым», – приговаривал Ушаков, и принцип этот доказывал на деле. Федор Ушаков был набожен. «Моряк, как и монах, постоянно должен молиться и трудиться», – говорил он. Отойдя от служебных дел, великий флотоводец некоторое время жил в Санкт-Петербурге, покровительствуя осиротевшим племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место своей земной жизни. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения и молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла. На закате своих дней он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде, вблизи Сыноксарского Рождества Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Слушайте продолжение в следующей программе.
2: Всего вам доброго! На радио «Образ». Рыжий дождик валит с небосвода, ветер рыжие листья несет. Листопад, смена времени года, листоход на реке, листоход. У реки подмерзают бока, и от иния некуда деться. Лисьей шубой накрылась река, но дрожит и не может согреться. Валерий Шульжик.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Завтра, 25 сентября, в южной части региона будет пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 25 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.

0: Своими святыми во веки.
1: Иным бытием с Господом, с Его благодатью, с Его силой. Для того, чтобы эти удивительные события в жизни мы идентифицировали именно так, а не иначе, чтобы они, происходя, помогали нам укреплять нашу веру, мы эту веру должны иметь. Потому что, как сказано в Слове Божьем, в злохудожную душу не внидит премудрость и не обитает в теле си по винном греху. Поэтому душа не должна быть злохудожной, и грех не должен господствовать в нас. Вот тогда нам и будет открыто присутствие Господа, Спасителя, Промыслителя и любящего Отца в нашей жизни.
2: Первосвятительская

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 27 по 33. Давайте послушаем.
1: «И придоши Пахиво и Иерусалим, и в церкви ходящую ему...»
2: Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».
1: «Не аз глаголю вам, коею областью сия творю».
0: Разговор, который мы только что услышали, произошел между Христом и его противниками сразу после того, как Спаситель выгнал из Иерусалимского храма торговцев. Понятно, что этот поступок вызвал возмущение среди религиозных вождей иудеев, ведь они получали большой доход с торговли жертвенными животными. Однако они не могли схватить Иисуса на глазах у народа. Люди, которые без сомнения возмущались высокими ценами и самим фактом спекуляции во дворе храма, были однозначно на стороне Христа. Поэтому был выбран другой способ избавиться от ненавистного проповедника. Представители религиозной элиты иудеев действуют хитро. Они пытаются лишить Христа того авторитета, который он имел в глазах простых людей. Они спрашивают, кто дал ему право так поступать, громить лавки торговцев и разгонять их товар, животных и птиц. Это вопрос-ловушка. Если бы Христос ответил: «Я делаю это своей властью», народ отвернулся бы от него как от человека, одержимого манией величия. Если бы он сказал: «Я делаю это властью Бога», у служителей храма были бы все основания обвинить его в богохульстве. Ведь Бог, по их рассуждению, не может разрешить творить подобные бесчинья в храме, нарушать покой и благолепие священного места. И с этим было бы трудно поспорить. Иными словами, иудеи хотят поставить Христа в тупик. Ведь вопрос был задан так, что не ответь, все равно проиграешь. Господь прекрасно понимает замысел своих врагов, поэтому в своем ответе он ставит их перед еще более сложным выбором. Христос спрашивает, что они думают об Иоанне Крестителе. Кто он, Божий пророк или самозванец? Если иудеи ответят, что Иоанн Креститель самозванец, они настроят против себя народ, который почитал Иоанна Крестителя за святого мученика. Если они ответят, что он пришел от Бога, тогда они будут вынуждены принять то, что Христос и есть Мессия. Ведь Иоанн первый указал на это. Но тогда им придется смириться со всеми словами и поступками Спасителя. Теперь уже оппоненты Христа должны выбирать одно из двух зол. Они не находят ничего лучшего, как промолчать и удалиться. Произошедшее очень показательно и должно послужить для нас важным уроком. Всякий, кто читал Евангелие, знает, как порой трудно не то что исполнить, просто согласиться с тем, что заповеди, которые нам предлагает Господь, это единственные принципы и столпы, на которых должна основываться наша жизнь. Верность одному супругу, а не половая разнузданность. Безусловное прощение обидчику, а не месть. Молитва не то что за друзей, но в первую очередь за врагов. Кротость перед противником вплоть до того, что в ответ на его удар в одну щеку быть способным подставить и другую, и так далее. Как порой трудно, бывает просто все это принять. Трудно потому, что сразу же необходимо что-то переоценить в своей жизни, что-то изменить, от чего-то отказаться, приступить к чему-то новому, непривычному, одним словом, напрячься, доставить себе внешний и внутренний дискомфорт. А ведь так хочется пожить в свое удовольствие, удовлетворять себя вполне и физически, и душевно. Бывает, чтобы этого не делать, человек начинает оправдываться, изворачиваться, обманывать, придумывать какие-то хитроумные объяснения своему поведению. Одним словом, всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаться успокоить свою совесть, сохранить все, как было. Подумаешь, любовница, у многих любовницы, да и вообще, Господи, ты сам дал мне такую сварливую жену. Подумаешь, отомстил. Не отомщу, так меня уважать перестанут. Вот еще, подставлять другую щеку. Этак мне всякие на шею сядет. Ну и так далее. Но не оказываемся ли мы в этом случае в той ситуации, в которой оказались иудеи, о которых мы только что услышали? Ведь они также отказывались признавать очевидное. Обирать людей в храме – это тяжкий грех. Также на упрек Христа, пытаясь сохранить свой образ жизни, успокоить свою совесть, они при помощи своих хитроумных вопросов пытались обесценить его слова, нивелировать ту правду, которую он им показал. Но если так, то как и они, мы можем оказаться в ловушке. В итоге сама жизнь поставит нас в тупик. Обстоятельства сложатся так, что мы запутаемся окончательно и останемся у разбитого корыта. Поэтому не будем противиться Евангелию. Даже если мы не можем найти в себе силы исполнить все заповеди Христа, найдем в себе силы хотя бы признать их правоту, истинность, исключительность. Это первый очень важный шаг. Только за это наше согласие Господь даст силы исполнить хотя бы их малую часть. И тогда каждый из нас в свою меру ощутит ту величайшую и ни на что не похожую радость, ту благодать, которая наполняет всякого, кто идет таким непростым путем евангельской жизни.
3: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Ящих мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлю.

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Интересно, что преобразование подвига страстотерпчества мы находим уже в Ветхом Завете, когда в мессианских пророчествах пророка Исаии говорится о приходе в мир Христа Спасителя. Мы помним знаменитую 53 главу пророка Исаии. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. В этом особо подчеркивается именно непротивление, добровольность пути на страдания за других. Пророку Исаию называют ветхозаветным евангелистом. И когда читаешь эти строки, поражаешься, насколько точно он описывал страдания Христа. Такое впечатление, что он вместе с женами-мироносицами, вместе с апостолом Иоанном Богословом, также стоял у креста и все это видел. Как правило, в лике страстотерпцев прославляются князья, правители, которые добровольно отказывались от власти, от земного могущества, дарованного Богом, шли на страдания главным образом ради того, чтобы все остальные христиане, их подданные, имели возможность продолжать жить. И не просто продолжать жить, а жить именно во Христе, жить по заповедям Божьим. Страстотерпцы были сами добровольно готовы уйти из этого мира, приняв смерть, чтобы их присутствие в этом мире не приносило ни строений, не вносило какие-либо разделения в этот мир, в это государство, и чтобы их присутствие не послужило причиной братоубийства. Из этого следует, что не всякое добровольное принятие смерти является страстотерпчеством. Стоит отметить, что Церковь никогда не призывала и не призывает к непротивленчеству и к пацифизму. Речь идет, когда мы говорим о страстотерпчестве, именно о жертвенном подвиге, не просто о добровольном принятии страданий, о страдании жертвенно, не для себя, а за других. Причем за других именно с именем Христа, именно ради высшей христианской цели. Таким образом, основными признаками страстотерпческого подвига при прославлении в этом лике святости принято считать принесение себя в жертву. Страстотерпцы принимали страдания за других часто для того, чтобы избежать бед и нестроений в княжестве, в государстве, чтобы не пострадали другие люди. Высшая форма любви – это любовь жертвы. Второй признак страстотерпчества – это кротость и незлобивость. Страстотерпцы шли на страдания со смирением, не оказывали сопротивления, были во всем покорны. Даже если у них была возможность избегнуть этих страданий, они не пользовались этой возможностью. Перед принятием своих страданий, перед принятием смерти, они никого не обвиняли. Они не выкрикивали обвинения, не выкрикивали угрозы, проклятия в адрес своих гонителей. По всей видимости, они лишь повторяли: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Третьим важным и обязательным признаком причисления к лику страстотерпцев является отсутствие со стороны мучителей открытых призывов к отречению от Христа и от Церкви. Как правило, этими мучителями были единоверцы. Но стоит сказать, что единоверцами они были, скорее всего, формальными, потому что не может настоящий христианин добровольно открыто причинять страдания и смерть своему брату. Поэтому, когда мы говорим о том, что отсутствие открытых призывов является обязательным. Мы должны понимать, что, возможно, подсознательно гонители тех, кого мы признаем страстотерцами, все-таки имели в виду и отпадение от церкви, и сами они имели хулу на Бога. Храни вас всех, Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

яко же приял еси Иосифа с Никодимом, да яко чистую плащаницу душу мою принесу тебе, и вонями добродетелей помажу пречистое тело.

состраждущий помощник и спаситель будеши. Вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быше потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь и от лютой

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: пришел Иисус в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Событие, описываемое в этом евангельском отрывке, произошло вскоре после входа Господня в Иерусалим, и на Руси его именуют «Вербным воскресеньем». Многие тогда в Иерусалиме полагали, что именно теперь Христос примет на себя власть над народом, а затем и над всем миром. Ожидание особенно усилилось после того, как Спаситель выгнал из храмового двора торговцев и менял. Он совершил это как власть имущий. Но потрясения и смуты не входили в планы духовных властей. На тот момент был достигнут взаимоприемлемый компромисс с римской властью, который обеспечил спокойную и обеспеченную жизнь обеим сторонам. В подобной ситуации Христос, как потенциальный возмутитель народного спокойствия, становился очень опасен. Изгнание торгующих из храма, вероятно, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Синедриона. Потому однажды в Иерусалимском храме ко Христу подходит представительная делегация первосвященников, книжников и старейшин с вопросом, который прозвучал практически как угроза: «Кто тебе дал власть делать это?» То есть, кто дал тебе право столь торжественно вступать в Иерусалим, именоваться сыном Давидовым, изгонять из храмового двора торговцев и менял, совершать чудеса и исцеления? Похожие вопросы уже не единожды задавались Спасителю, и он отвечал на них. Отлично понимая внутреннее состояние вопрошающих, Христос задает делегатам встречный вопрос: «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Некогда Синедрион посылал специальную делегацию на Иордан, где предтечи крестил людей, дабы составить суждение, Иоанн пророк или некто больший. Но креститель ответил, что он не мессия, одновременно заметив, что Христос уже пришел и стоит среди вас. Это случилось как раз в тот момент, когда после 40-дневного поста Иисус пришел к Иоанну на Иордан. Указывая на него, предтеча воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Делегация Синедриона была прекрасно осведомлена об этом событии, произошедшем при многочисленных свидетелях. Поэтому, давая утвердительный ответ на вопрос о пророческом служении Иоанна Крестителя, пришлось бы одновременно признать истинность слов предтечи о богосыновстве Иисуса из Назарета. Неудобный вопрос поставил представительную делегацию в тупик. Для размышления и выработки некоего фундаментального ответа не было ни времени, ни места. Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? Если же открыто сказать, что, мол, дела и суждения предтечи не авторитетны, то простой народ, твердо уверенный в пророческом служении Иоанна, запросто мог побить делегатов камнями. Ответ «не знаем» был, наверное, самым дипломатичным в данной ситуации. Но этим ответом делегаты Синедриона признали свою некомпетентность в вынесении суждений о пророках и тем более о Мессии. По бытовавшему тогда мнению, именно у Синедриона была прерогатива выносить суждения, является ли тот или иной человек пророком. Подобное исследование еще не совершалось в отношении Иисуса из Назарета, но теперь Спаситель имел полное право не отвечать посланцам Синедриона на их вопросы. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всех.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честнаго креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера во хом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши имя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яжеко спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стези заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой.

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Сергий.
1: Имя и дела святейшего патриарха Сергия Строгородского вызывали в прошлом и вызывают ныне бурные споры и дискуссии. Но большинство православных согласны с тем, что патриарх Сергий, церковный деятель, сумевший в сложных и трагических обстоятельствах российской истории первой половины XX века сохранить русскую православную церковь как единый организм, уберечь ее от разгрома и уничтожения со стороны государственного атеизма и лидеров обновленческого движения. Будущий патриарх родился 11 января 1867 года в семье священника Алексеевского женского монастыря в городе Арзамасе Нижегородской губернии Николая Ивановича Строгородского. Родители назвали сына Иваном. Он получил обычное для детей духовенство образование, закончив приходское и духовное училище в городе Арзамасе, а затем Нижегородскую духовную семинарию. Продолжил свое обучение Иван Николаевич в Санкт-Петербургской духовной академии и в годы учебы проявил себя как серьезный и вдумчивый исследователь. Во время паломнической поездки на Валаам Иван Николаевич принял окончательное решение посвятить свою жизнь церкви. 30 января 1890 года, в день памяти трех святителей, юноша был пострижен в монашество с именем Сергий в честь преподобного Сергия Валаамского. После окончания духовной академии в том же году иеромонах Сергий избрал путь миссионерского служения в далекой Японии. С 1890 года до конца XIX века отец Сергий посвятил миссионерскому служению. В годы миссионерской деятельности архимандрит Сергий находил время и для богословской работы. В 1895 году состоялась публичная защита диссертации «Православное учение о спасении», после чего Синод удостоил Сергия ученой степени магистра богословия. Последующие годы тесно связали Сергия Строгородского с Санкт-Петербургской духовной академией, где он трудился в должности инспектора, а впоследствии и ректора. 25 февраля 1901 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Сергия во епископа Ямбургского. Именно в эти годы известность молодого епископа, викария Петербургской епархии, выходит за стены академии и границы епархии. Ему поручается руководство синодальными комиссиями по диалогу с Римско-католической церковью и старокатоликами. В октябре 1905 года Сергий назначается архиепископом финляндским, и на этой кафедре он пробыл 12 лет, сделавших его известным во всероссийском масштабе как одного из деятельных членов Святейшего Синода, с мнением которого считались и власть придержащие. После февральской революции временное правительство приступило к реформам в вероисповедной области. В апреле был распущен старый состав Синода и созван новый. Исключение было сделано только для архиепископа Сергия. Положение Сергия весной и летом 1917 года было весьма сложным. Тем, что он единственный из прежнего состава Синода был оставлен, подчеркивался его особенный статус в епископате. Фактически он оказался в положении первого иерарха Российской Церкви. 10 августа 1917 года Высокопреосвященный Сергий избран на новую архиерейскую кафедру. Он становится архиепископом Владимирским и Шуйским. Активно участвовал митрополит Сергий и в работе Поместного собора Российской Православной Церкви 1917 года. Архиепископ Сергий в ходе работы собора возглавил один из отделов Соборного совета, орган управления собора. Находясь в Москве, митрополит Сергий, как член сформированного Поместным собором Священного Синода, являлся одним из деятельных помощников патриарха Тихона. На 1922 год пришлось резкое осложнение отношений между государством и Русской Православной Церковью. Вслед за этим последовало изъятие церковных ценностей и столкновение вокруг культовых зданий. Арест патриарха Тихона, судебные процессы над духовенством, репрессии против верующих, смертные приговоры и расстрелы по делам о сопротивлении изъятию ценностей и их сокрытию, противостояние двух ветвей Русской Православной Церкви, русской и зарубежной. Все самые острые моменты этого процесса пришлись на годы служения митрополита Сергия.
0: Продолжение следует. Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Учение о прилоге в романе «Анна Каренина» Льва Толстого. Семейная тема.
2: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем разговор о творчестве Льва Николаевича Толстого. Роман «Анна Каренина». Вот здесь возникает вопрос, почему стало такое возможным? Почему, скажем, семья Каренина, казалось бы, вот такая крепкая, распалась? А мы давайте вспомним, как создавалась эта семья. Было ли взаимное обязательство, были ли чувства какие-то? Или это, в общем-то, двое сведенных воедино людей, потому что тетушка постаралась, и происходит венчание? Есть ли здесь то жертвенное отношение друг друга, которое мы замечали в, скажем, повести о Петре и Февронии? Есть ли здесь малая церковь, о которой мы так много говорили? Конечно же, нету. Люди, в общем-то, взяли на себя какие-то определенные обязательства во время венчания, но это было чисто формальное отношение к венцу. И далее никаких обязательств друг перед другом они, в общем-то, не испытывали. Это первое, на что нужно обратить внимание. Второе. Тот вопрос, который ставит Достоевский. Можно ли построить счастье одного человека на несчастье другого человека? Для того, чтобы быть счастливой, через что переступила Анна Каренина? Это не только ее отношение к мужу. Причем, хотел бы обратить ваше внимание, греховный человек замечает недостатки в другом человеке больше, чем, естественно, свои собственные недостатки. И смотрите, восприятие Каренина читателям происходит глазами Анны в состоянии греха. То есть, как она думает о Каренине? Только отрицательно. То есть, она ищет в нем недостатки, чтобы оправдать свой грех. Хороший или плохой человек Каренин? Это уже другой вопрос. Но повторяю, оценка происходит через восприятие Анны. Будет ли она объективная, эта оценка Карениным? Это особенно важно мне подчеркнуть, чтобы оценить экранизации, которые есть этого романа. Так вот, здесь я бы хотел обратить ваше внимание на, конечно же, Алексея Александровича. Давайте мы подсчитаем его возраст. Сколько ему лет? 42-43. Там, по-моему, 34 он женился. Сколько Сереже лет? 7. Значит, это тот возраст, когда и женился и сам Лев Николаевич. 34 женился. Ну вот этот возраст он и дает и своему герою. Почему? Потому что это его личный опыт. Мы с вами говорили, все романы Достоевского автобиографичные. То есть он, в общем-то, в своих героях отражает себя, свое состояние, свои чувства. И даже стремление к сладострастию, как это, может быть, не прозвучит вот из моих уст сурово, это, в принципе, те чувства, которые испытывал сам Толстой, и которые вызывали отвращение у его жены Софьи Андреевны. Так что, опять же таки, это его личный опыт, отраженный в художественной форме. Анне было 17, точно так же, как Софье Андреевне. Значит, сейчас Анне 25. Мы можем сами судить, что это за возраст. Нельзя превращать в старика Каренина, 42-43 лет. Ну и, конечно, нельзя назвать

зависит, естественно, от Каренина. И он в какой-то степени отвечает за то, что будет происходить в его семье. И он вроде бы отвечает. Почему? Потому что не дает развода и хотя бы формально пытается сохранить семью. Но меня интересует отношение к Анне. Вот как вы думаете, какими словами можно выразить его отношение к Анне? Он ее любит или нет? Он ее терпит очень рассудочно. Как проявляется эта его рассудочность, его отношение к ней? Какие чувства он испытывает? Испытывает чувства супружеские, забота, несомненно. Забота есть, внимание есть. Смотрите, у них есть ребенок, которого оба любят. Опять же таки, он относится к ней как к матери своего любимого ребенка, любимого сына. Он уже не такой бесчувственный человек, как можно себе представить. Меня интересует тот момент, когда Каренин узнает, что Анна при смерти. И когда он едет к ней. И когда он под впечатлением вот этого состояния и этой минуты, что она может действительно умереть, собственно, проявляется искренне. Мало того, что он прощает ее, то есть вот принимает ее раскаяние, да, прощает ее, у него усиливается чувство. Какое чувство? Когда можно простить? Когда любишь, совершенно верно. И вот эти чувства, они искренние. В этот момент они абсолютно искренние. Более того, смотрите, если эти чувства раскрылись в нем, чувство любви, то смотрите, и отношение даже к ребенку, чужому ребенку, к девочке, у него совершенно другие. Потому что эти чувства распространяются и на нее. И он готов ее даже удочерить, эту девочку. Это и есть и прощение. Оно возникает только, когда есть искреннее чувство любви. И не только соучастие, не только подвластно какой-то вот этому моменту, этому минуту, а это искреннее чувство, которое, видимо, в нем и было, но не проявлялось. Понимаете? И если бы Анна, может быть, по-другому себя повела в своей жизни, то действительно это чувство возникло бы и раньше, и оно бы вызрело. И это бы была действительно та семья счастливая, которая говорит, что все счастливые семьи одинаковы, а каждая несчастлива по-своему. Но и у него это временный порыв. Спустя какое-то время он уже будет и сожалеть это и своему искреннему проявлению чувства. Он вернется в общество, которое может его осудить. Потому что вот мерило поступков не совесть, не Бог, а общество. Толстой показывает, насколько человек, казалось бы, свободный, потому что это аристократы, но сколь он зависит от мнения общественного. Потому что многие не поймут его поступка. Кто оценил его поступок? Вронский, враг. Но он увидел, что в этот момент Каренин, которого он презирал, он возвысился над ним. Духовно возвысился. Почему? Потому что вот это вот искреннее чувство прощения, основанное любви, неведомо было Вронскому. Но вот именно в этот момент из поруганного и высмеянного мужа Каренин поднимается на такую духовную высоту, он превращается у человека, достигшего определенной духовной высоты, непостижимой для Вронского. Такое чувство унижения, но, правда, в другом случае Вронский испытывал только, помните, когда имел общение с принцем. Но по крови он не мог достичь вот этой высоты и чувствовал небрежение или пренебрежение, которое выказывал этот принц в общении с Вронским. Вернусь я к Каренину. Возможность такого духовного раскрытия произошла только тогда, когда Анна оказалась на смертном ложе. Но когда она стала поправляться, то помните чувство досады, которое вдруг охватило Каренина. Почему? Как же он не предусмотрел такой малости, что она может выжить? Это ничего себе малость, да? И тогда получается так, что он проявил какую-то слабость по отношению к ней, что дал своему чувству выразиться, потому что теперь уже могут осмеять его за проявление этого искреннего чувства. Понимаете, ведь мысли и поступки Каренина – это, по сути дела, лакмусовая бумажка того русского общества, в котором они живут. Это не характеристика не столько Каренина, сколько этого общества. Потому что изуродовано совершенно общество. Потому что если искреннее чувство, любовь, сострадание, самопожертвование, прощение для них и не является нравственным мерилом, нравственным законом. А есть другие законы. Законы порядочности и непорядочности. Но эти законы устанавливают именно общество, что непорядочно так себя вести по отношению к любимому человеку. Почему? Почему условности становятся важнее человеческих отношений, искренних чувств? Если уж рассматривать вот эту вот проблему семьи, возникает сразу же вопрос, а почему не получилось, скажем, семьи у Вронского? Понимаете, здесь
Когда мы говорим о модели

0: общества и модели семьи, то понятно, что она закладывается в детстве, она дается родителями. И здесь важно отношение Вронского к своей матери, чтобы понять, как он будет относиться и к Карениной. Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества и в особенности после много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в пажеском корпусе. Модель поведения у него будет какая? Не столько словами воспитывается, сколько, в общем-то, и поведением. Любил он мать или нет? Тоже вопрос. Ведь вроде бы православное общество, они так или иначе все заговаривают о Боге, но это так сказать, вот покасательно, или действительно они верующие? Конечно же, нет. Почему? Потому что если есть Бог, то вот это вот земное счастье, демония, тогда будет отрицаться. Поэтому понятно, что для них мораль христианская совершенно недопустима. Они даже не хотят разглагольствовать на эту тему. Хотя мы помним графиню Лидию Ивановну, которая увлекается протестантизмом, говорит, что для спасения достаточно всего лишь веры. Кстати, Каренин тоже на эту уловку подался. Да? Очень удобная формулировка. Если, так сказать, вот веруешь, значит, уже спасешься. Ни трудов никаких не нужно, ни поста, ни молитвы. Ничего не нужно. То, что вот православие есть. Зачем? Так вот, говоря о вот этой вот пятой заповеди о почитании родителей, я бы хотел бы привести следующую цитату о Вронском. «Он в душе своей не уважал матери, не отдавал себе отчета в том, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее». Вот вам высший свет, высшее общество. Не важно, что ты ощущаешь внутри, а важно, как ты проявляешься вовне, то есть в этом обществе. И покорное и почтительное отношение матери скрывает отвращение или нелюбовь к ней. Понимаете, эта же модель поведения, по сути дела, закладывается и в него, и по отношению к другим женщинам. Что это за любовь по отношению к Анне? Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье. И вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь превысила все блага жизни. И он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Знаете, вообще это вот удивительное состояние счастья. То есть, когда он добивался этой любви, он в какой-то момент ощущал себя счастливым человеком, потому что его манила эта идея. Он испытывал предчувствие этого счастья. Когда же он добился любви Анны, то получается, что счастье убегает. Вронский, между тем, несмотря на полное осуществление того, чего он так желал так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастья, которую он ожидал. Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания. Первое время после того, как соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободу любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Человек чувственный, человек земной не может удовлетвориться тем, что у него есть. Ему все время нужно больше. Что, в общем-то, происходит? Происходит накапливание земных благ. Да, это чистая эвдемония, совершенно очевидно. Это понимание земного счастья, земных наслаждений, то есть вот стремление к этому. Толстой показывает, как вот это стремление к счастью и, в общем-то, вроде бы обладание этим счастьем кажется эфемерным, когда оно достигается. Причем, что удивительное, вот это вот ощущение счастья и любви, не то чтобы даже разочарование, а какое-то оскудевание этого чувства ощущают оба, и Вронский, и Каренина. «Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя. Был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия». Это говоря о Анне и о Вронском. «Казалось бы, вот создана новая семья. И сокровища на земле в полном достатке». Достаток, здоровье, ребенок, занятия. Казалось бы, чего больше, чего лучше. Но, что любопытно, полнота земных сокровищ вне жизни духовной, как мы видим, не может быть счастьем. И раздражение, разделявшее их, не имело никакой внешней причины. И все попытки объяснения не только не устраняли, но увеличивали его. Это раздражение было внутреннее, имевшее для нее основанием уменьшения ее любви. Для него раскаяние в том, что он поставил себя ради ее в тяжелое положение, которое она вместо того, чтобы облегчить, делает еще более тяжелым. Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг другу. Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это было не ссора, это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно спокойным лицом. Он не то что охладел к ней, он ненавидел ее. Это было ясно. Знаете, как быстро растаяло счастье. Почему? Потому что это всего лишь была страсть, это было всего лишь увлечение, это было стремление к наслаждению, не более того. Были ли родственные души? Нет. Помните, даже Анна переживала это состояние, что она уже больше не может принести ему счастья, той полноты, которую они ощущали в начале, когда только соединились. И ее охватывало отчаяние, что она не может быть такой, как она была прежде. В результате, видите, отчаяние, которое охватывает Анну, и смотрите, даже не задумывается над тем, что для ради этого мнимого счастья она оставила Сережу, любимого сына. Можно ли, задавал я уже этот вопрос, вслед за Достоевским, создать счастье на несчастье какого-то одного человека, в данном случае ребенка? Каренин даже более честно поступает. Почему? Потому что он хочет сохранить семью ради Сережи. Анна, которая вроде бы любит Сергея, но, тем не менее, ради своего счастья, связь с Фронским, отказываться от него. Теперь смотрите, любит ли она свою дочку? Она больше даже любит Сережу, чем свою дочку. Почему? Потому что худо-бедно, но Сережа родился в законном браке. Мы видим, что все-таки чувства Каренина в том проявлении, когда Анна была при смерти, были искренние. Это было чувство любви. То есть Сережа все-таки плод любви. Дочка – это плод любви или плод страсти? А поэтому она и нелюбимая, если она плод страсти. Смотрите, Анна, которая хочет досадить максимально Вронскому, идет на страшное преступление перед Богом. Это же она ведь хочет досадить, то есть отомстить ему за то, что он охладел к ней. Она уже не думает ни о Сереже теперь, ни о сыне, ни о дочке. Да, она думает о Вронском, и как ему отомстить. То есть, опять же таки, вот какое движет ею чувство? Может ли это чувство основано быть на любви? Конечно же, нет. Вот мы видим, как страсть разрушает семью. Стремление к сладострастию разрушает семью. Хорошую, порядочную, по меркам того времени.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: Юрий Поляков. Совдетство. Издательство АСТ, 2022 год. Новая книга известного русского писателя Юрия Полякова «Совдетство» — это уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами 12-летнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. И не случайно новое произведение имеет подзаголовок «Книга о светлом прошлом». Читателя, как всегда, ждет встреча с уникальным стилем Юрия Полякова, точным, изящным, образным, насыщенным тонкой иронией. Упоительная книга для тех, кому довелось жить при Советском Союзе. «Детство – это родина сердца», – пишет автор. «Совдетство» – книга, пропитанная уважением к советскому прошлому. Юрий Поляков здесь не обличает, как это стало модным, советский строй, а пытается найти в своей жизни в то время позитивные моменты. Он виртуозно восстанавливает в мельчайших подробностях тот давно исчезнувший мир с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство, несмотря на трудности, и семейные, и школьные, и многие другие. Удивительно, как много деталей своего детства запомнил и воспроизвел писатель. Это и школа, и детские игры во дворе и округе, и быт семьи. Рассказывает Поляков подробно о своих родителях и ближайших родственниках. Делится их взглядами на жизнь в Советском Союзе. При том, что в романе отсутствует острый сюжет, читается текст на одном дыхании. Не будет преувеличением сказать, что эта книга буквально проглатывается. Главные черты советского бытия – предсказуемость, надежность и безопасность. Ребенок, живущий с родителями в общежитии, может спокойно заходить в любую комнату, где живут, по идее, абсолютно чужие люди, и везде встречает практически родственное отношение. Глазами мальчика Юры читатель видит. Далее цитаты из книги. «Здесь у нас стирают, моют в корытах детей, а осенью, по заранее составленному графику, рубят капусту. На заводском грузовике привозят из колхоза и продают прямо из кузова во дворе белые скрипучие кочаны и крупную оранжевую морковь. Все это изобилие режут большими ножами, мельчат специальными сечками и складывают, пересыпая крупной серой солью в дубовые бочки, которые хранятся в кладовой, бывшей дворницкой, внизу под лестницей, слева от двери». Стиль автора книги Юрия Полякова «Совдетство» обстоятельный, подробный, но в то же время точный и легко воспринимаемый, и в результате получается привлекательная и даже увлекательная книга, которую можно посоветовать всем, кто знаком с советским прошлым не понаслышке. Мир детства воссоздан здесь досконально и с узнаваемыми подробностями. Так автор не забывает упомянуть о рыбках, которых он взращивал в аквариуме, и о тараканах, совершающих набеги на квартиру родителей. Действие книги происходит в узнаваемых декорациях – в коммунальной квартире, школе, во дворах, где Юру ждет встреча с малолетними хулиганами, а потом объяснение с участковым Антоновым. Еще в книге приходит к читателю скромная советская любовь. Она не движет солнце и светило, она радует всеобщей связью и мирной жизнью. Роман Юрия Антонова «Совдетство» преисполнен душевной доброты, любви к людям, бережного отношения к истории нашего Отечества. Это настоящая русская литература, продолжение традиций нашей классики. Поэтому каждому, кто хоть немного жил в советское время, будет интересно его прочитать. А тем, кто родился позже, очень познавательно.
0: Пора читать.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: митрополит Меркурий Ростовский и Новочеркасский. Простые истории. Читает протоиерей Евгений Худин.
1: Поле моей жизни. В офисном, обтянутом кожей кресле перед монитором, опустив пальцы рук, как на фоно, на клавиатуру компьютера, при свете зеленой настольной лампы до двух лампад перед образами Спасителя и Святителя Николая, погруженная в глубокие переживания, сидел молодой епископ. За его плечами был обычный архиерейский день, совершение литургии и масса разнохарактерных встреч. Шел уже второй час ночи. О чем были его мысли в это время? Он был отрешен от холодящего камня Манхэттена, он думал о своей родине, о России. Мысли все кружились, облекаясь в реальные картины, привнося в них завораживающий строй запахов и звуков такой далекой родины. Пальцы начали что-то набирать на клавиатуре, облекая в зримые формы никому невидимые думы. «Жизнь прожить, не поле перейти», — говорит народная мудрость. «А что такое жизнь, если не поле? Вот оно во всей красоте своей лежит перед тобой, а ты стоишь у его края или в середине, а может, уже при другом пути? Дивное русское поле. Нет ему подобных, оно одно только полное отображение красоты творения и безграничного промысла Божия о мире. Здесь есть место всему, и полевым цветам, и сорнякам, и траве-мураве, и застенчивым колокольчикам, которые боятся робким звоном своим потревожить покой чудом проросших рядом колосьев пшеницы. Здесь откровенно распахнутые для созерцания алые маки и наивные, робкие, стесняющиеся звездочки васильков. Здесь дикое, пленяющее запахом мята и золотые россыпи зверобоя. А вот притаились кустики земляники, радуют глаз соцветием и уже готовым плодом. Поле — это огромный, удивительно тонко подобранный великим художником букет ароматов, которые не дурманят, но пленяют и влюбляют в себя утомленного дорогой странника. Поле — это голос тишины и трели птиц. Это жужжание пчел и отрывистый треск крыльев стрекоз. Это дыхание дирижера ветра, способного в одно мгновение настроить весь этот хор на заданную им тональность. Это и сила, и дыхание земли русской, впитавшей в себя подвиг, кровь и пот наших великих предков. Оно приняло их в свои матерние объятия до трубного гласа. А как поле умеет одарить благодатным теплом, щедро подаренным ему солнцем, или дохнуть прохладой тумана при последних всплесках огненного небесного костра? Облака, небесные паломники, проплывая над полем, любуются им. Поле. Оно знает цену жизни. Не потому ли оно способно умереть? Какими хрустальными, очистительными слезами оно оплакивает жизнь после каждой своей ночной молитвы при мерцании миллиардов звезд. Может быть, это Бог плачет о мире и о нас, оставляя свои слезы на земле каплями полевой росы. Русское поле, дивно исполненное Творцом, отображение полноты мира и всего многообразия жизни. И жизнь русского человека — это тоже поле. Оно цельно, оно велико, оно исполнено светлой печали в преддверии торжества божественного обновления. Из множества соцветий, ароматов и плодов состоит общее людское поле жизни. Изумрудные побеги только что призванных к жизни радуют своей беспечной и неопытной зеленью. Приводит в хвалебный восторг пышное цветение открывших жизнь. Благоговение внушают увенчанной опытностью и мудростью треволнений смиренные стебли, в согбенном трепете несущие плоды соков земли и тепла неба. Они приносят свои плоды как жертву благодарения за жизнь, чтобы, истощив себя по велению Творца, лечь в прах земной и отдать себя без остатка, дабы новая молодая поросль, питаясь их основополагающими соками, могла взрасти, процвести и принести новый плод. Судьбы, встречи, слова и взгляды наполняют каждую отдельную жизнь особым глубоким смыслом, придают ей неповторимый колорит. Разглядеть оттенки, уловить жест, запомнить и сохранить в сердце все то, в чем смогла отобразиться и блеснуть искра Божия в жизни людской. Это счастье открытия непостижимого в постигаемом. Пройди достойно по своему полю жизни, человек. Оставь свой светлый и легкий след на этом просторе. Пусть будет жизнь твоя сотаинницей творческой премудрости Божией. Не оставляй за собой попранное ногами творение рук божественных. Ты ведь тоже в ответе за это творение. У каждого из нас свое поле. Только одно поле и только одна жизнь. Возможно ли принять всю эту силу русского поля? Можно ли понять и вместить в себя полноту жизни? Где эта грань бескрайнего? А ведь многоликость русского поля – отображение лика Божия. А лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Как же тогда жить? Открой себя Богу, как дыханию ветра без утайки, распахни рубаху навстречу шторму, доверь, наконец, свое сердце сердцеведцу. Принять, понять, исполниться, даже довериться, еще не значит вместить. Кто может, кроме Пречистой, вместить невместимого? Только сердце человека. В нем он находит обитель в себе. Соедини себя с ним, стань частью его великого бескрайнего поля, состоящего из мириад наших маленьких полей и полянок. Научись дышать с ним, умирать и воскресать, чтобы, обратив свой взгляд на пройденный путь, ты мог сказать ему: «Это была жизнь». Бог помогает нам узнать и выбрать свое поле жизни. Он приоткрывает перед нами завесу таинственной вечности, которой нам предстоит войти не робко и опасливо, но с осознанием того, что каждым шагом, приближающим нас к Нему, мы Ему же и обязаны. Он открывает нам свет. Он учит нас ходить. Он указывает нам межу, отделяющую одно поле от другого, наше бытие от юдоли, несвойственной нам. Встав на стезю жизни, я уже знал, какой будет она, и с чем придется встретиться, и с чем смириться, и что принять как непреложную данность. Господь приоткрыл мне это еще в юности. И, приникая к этим откровениям глазами и сердцем, я видел все как через тусклое стекло и отчасти даже чувствовал. Эти события, пережитые во сне, не были соединены с предшествующими эмоциональными переживаниями или конкретными случаями, с которыми, как принято у психологов, можно было бы увязать сонные видения. Но они были настолько осязаемы, и такое сильное впечатление было от пережитого в них, что они еще более укрепили выбор моего дальнейшего странствия. Собственно, оба сна были на одну и ту же тему – выбор жизненного пути. Первый сон я видел в тот период, когда только-только окончил школу и начал работать, пытаясь настроить себя на дальнейшую учебу в институте. Вот он. Снится мне мой родной город Порхов. Я возвращаюсь в него после долгого отсутствия. Отсутствие, которое коренным образом изменило мою жизнь. Я стал монахом. Принял постриг вне своей малой родины, без благословения и согласия близких. Я еду домой в совершенном неведении, какая встреча меня там ожидает. Как отреагирует мать, которая ждет от своего сына совсем другого. Ждет и надеется, что вот сейчас он приедет и порадует ее своими успехами в институте. Станет уважаемым человеком в городе, и ей не стыдно будет смотреть в глаза друзьям и соседям. Ждут возвращения своего дорогого внука и бабки, которые души в нем не чают и уж никак не жаждут увидеть его в рясе. Какой будет эта встреча? Пройдет ли все мирно, или меня ждет разочарование и полный разрыв с родными? Хватит ли мне сил преодолеть их сопротивление и умение не разрушить окончательно отношения? Все так сложно. А пока? Пока я еду один в каком-то затрапезном автобусе, одет в русскую рясу, на груди крест, четки в левой руке, на ногах кирзовые сапоги, запалившиеся в пути. У меня длинные волосы и большая борода, которых еще не было, когда я уезжал из дома совсем юным. Я прошу водителя остановить автобус при въезде в город у городского кладбища, благодарю его. А он с любопытством всматривается в мое лицо, пытаясь вспомнить, видел ли он меня раньше или нет. Нет, вероятнее всего нет, просто показалось. Да мало ли что может показаться. Видно, что он с сожалением смотрит мне вслед, пытаясь разгадать загадку, Зачем такой еще молодой парень нацепил на себя все эти балахоны? Жаль. Хороший малец и так рано похоронил себя. Я схожу в пыль, поднятую колесами тормозящего автобуса, и остаюсь один на один с впечатлениями своего только что прошедшего детства. Все до боли знакомо. Вот полуразрушенная ограда старого Иоанновского кладбища. Валуны уже не может держать известковый раствор, и они, как расшатанные зубы во рту старика, торчат в разные стороны. А вот кладбищенские покосившиеся врата. Они из старого красного кирпича, зачем-то выкрашенного синькой с известью. В них есть место для когда-то находившейся там за стеклом иконы. После того, как в одну из темных ночей икона со своего места бесследно исчезла, мною, еще совсем мальчишкой, гуашью на фанере был нарисован восьмиконечный крест, на пересечении перекладин которого приклеена иконка Спасителя. Вижу маленькую белую церковь среди старых могил, крестов. Современные уродливые железные ограды создают впечатление, что умершие и здесь хотят отгородиться друг от друга, как при жизни. Летний воздух прогрет. Над старыми деревьями кладбища парят вороны и деловито общаются друг с другом, не без раздражения рассказывая о последних постояльцах их парковой зоны. Все, все до боли знакомо. Направляюсь в старый дом. Иду тихой улочкой с маленькими одноэтажными деревянными домиками, прячущимися за яблонями. Название улицы Садовая, совершенно естественно для нее. Вот уже и перекресток. А там на углу родной бабушкин дом. Сердце сжимается внутри. Мать, бабушка и ее сестра собирают урожай яблок в саду. Мирно беседуют о чем-то. Смогу ли я подойти к ним и сказать обо всем, что произошло в моей жизни после того, как я уехал учиться? Примут ли они меня таким, каков я сейчас? А может быть, я уже не смогу гармонично войти в их жизнь, стать ее частью? Разрушу этот мир, в котором они привыкли жить и который для них является счастьем. Сколько вопросов, и совершенно нет ответов на них. Медленно шествуя и одновременно наблюдая за их трудом, принимаю решение – пройду мимо. Если они узнают меня, подойду и все расскажу. А если нет? Если нет, пойду дальше. Значит, я для них уже чужой. Медленно прохожу мимо забора. Смотрю на их дорогие лица. Как давно я их не видел. Как они изменились. Только огоньки житейской мудрости не перестали блестеть в глазах. Они тоже заметили появление священника. Разговаривать стали тише. То и дело пристально поглядывают в мою сторону. Я поклонился им, и они, на мгновение прекратив работу, ответили мне тем же. Вспыхнула какая-то искра и... Нет, они снова продолжили труд и уже не глядят в мою сторону. Не узнали, подумал я, не узнали. Даже мама, даже бабушка, на руках которой я вырос, не узнала, что изменилось во мне, почему так случилось. А впереди продолжение улицы, каждый камень, каждую ямку, на которой помню. Иду молча, потупив взгляд в землю, комок в горле, слезы в глазах. Прохожу 40 метров и вижу идущую мне навстречу мою старенькую крестную, послушницу Анну. Она, как всегда, в черном, в мелкий горох платье, более похожем на хитон, по-монашески подвязана тонким кожаным ремешком, в старой черной кофте, в белом платочке. Поравнялись. Она взглянула на меня, остановилась. Сложила и руки для благословения. «Благословите, батюшка!» Поцеловала руку. «Спаси вас, Господи!» Поклонилась и молча пошла дальше. А я обернулся и тоже молча смотрел ей вслед, и она не узнала. Медленно, постарчески прихрамывая, она удалялась от меня и вдруг остановилась, обернулась. Смотрит на меня. «Игорюшка! Это ты?» Так она всегда спрашивала меня, когда я стучал ей в окно, убегая из дома на несколько минут, чтобы помолиться у нее перед иконами. Это обращение до боли знакомое обожгло все внутри. «Да, я. Только теперь не Игорюша, а...» Я назвал новое имя и проснулся. Какое имя? Не помню. Помню только оставшиеся переживания, одиночество, неузнанности и непознанности моего внутреннего мира родными, духом, узнавшую меня крестную мать, и осознание уже свершившегося. С того времени прошло почти 40 лет, а рассказываю так, как будто бы видел этот сон только вчера. Второй сон мне приснился, когда я учился уже на 3-м курсе института, то есть года через 3-4 после первого сна. Опять мой родной город. Опять я приезжаю откуда-то, знаю, что открыли Никольский собор в старой крепости, хотя он будет закрытым еще лет 10. Спешу ко всенощной, в надежде постоять, и спокойно помолиться в алтаре, благо, что о моем приезде никто не знает. Да и узнать меня уже не так-то просто. Захожу в алтарь, приветствую знакомых священнослужителей и вдруг слышу голос, обращенный ко мне. «Отец иеромонах!» Имя было названо, но я снова его не помню. «Вам нужно начинать всеночное бдение. Завтра Николин день. Облачайтесь». Я, конечно, был поражен этим повелением. На меня напал какой-то странный трепет, и в этот момент я увидел себя как бы со стороны. Вот надеваю длинную черную мантию и красную епитрахиль, беру в руки кадильницу и начинаю всеночную. Мантия монаха, я чувствовал, как тянется от нее шлейф, как ее складки зажаты в моей руке, я вдыхал запах ладана. Это было блаженное время служения у престола. И только все время в голове вертелся один и тот же вопрос о цвете епитрахили. Почему красное? Почему цвет мучеников? Пройдет время, я почти позабуду этот сон. Но неожиданно вспомню его во всех подробностях в Никольском соборе города Калининграда, когда эти слова под Николин день перед службой повторит мне владыка. И в том и в другом сонном видении не присутствовало черт и реальности, это была жизнь. Свершившиеся и неосознанные мною до конца факты не принять как данность я не мог. Видимо, эти сны, как и многие другие вехи жизни, готовили меня ко всему, что еще придется совершить. Так Господь Своею десницей поставил меня на мое поле, по которому часть пути уже пройдена, а часть, если Бог благословит, еще предстоит пройти».

Вы слушали книгу митрополита Меркурия Ростовского и Новочеркасского, читал протоиерей Евгений Худин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствии композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело, дохнул сентябрь, и георгины дыханием ночи обожгло. Афанасий Фет.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Фредерик Шопен родился недалеко от Варшавы, в местечке Железова-Воля. Он был сыном француза Николя Шопена и польки Юстины Кшижановской. В доме день рождения Шопена всегда праздновали 1 марта, хотя в метрике указана дата 22 февраля 1810 года. Музыкальное дарование Шопена проявилось очень рано. Еще будучи совсем маленьким мальчиком, он с удовольствием разыгрывал дуэты со своей старшей сестрой. Кстати, именно она стала первой учительницей музыки для своего брата. А в 7 лет Фредерик стал брать уроки у пианиста, скрипача и композитора Войцеха Живного. Музыкант направил врожденные способности мальчика в нужное русло, познакомив его с классическим репертуаром немецких мастеров, произведениями Баха, Моцарта и Бетховена, а также сочинениями современных популярных композиторов. Уже тогда ни у кого не было сомнений, что из Фредерика вырастет гениальный музыкант. Очень быстро он достиг почти идеальной техники, начал писать первые произведения и выступать в варшавских аристократических салонах. Публика восторженно принимала юного Шопена. Особенно пленяли талантливые импровизации маленького пианиста, едва достающего ногой до фортепианной педали.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую на «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.
3: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
6: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
7: Мангал.

0: Бабка Фрося проживала свой век в родной Воробьевке. Ей только-только перевалило за сотню. Но соседи давным-давно уважительно величали ее «наш древний экспонат». Жила бабулька скромно. Копалась в огороде, водила гусей, с того и кормилась. Ее единственная дочь, бабушка Маруська, слыла теперь покладистой девкой. В молодости было дело покуролесилом. Но теперь уже много лет пребывала вместе с мамой, почитала ее. Еще в хате водился кот. Других сожителей у старух не было. Не было и родных. В свою 80-ю осень дочка Маруся как-то предложила: «Да, мама, да чего ж мы на одну-то мою пенсию существуем? Давайте вам хоть какую копейку выхлопочем. Вон картоху не покупают. 40 мяшков. Сами-то, что ли, с вами поедем? Ехайте в район, хлопочите». Бабка Фрося привыкла от зари до темна вкалывать и совершенно не умела хлопотать по кабинетам. Лет 40 назад, когда она, бывшая до войны элементом, а весь оставшийся век пережитком, потому как богомольная сунулась хлопотать о пенсии, с нее затребовали колхозные справки. В колхозе бабка не состояла, поэтому справок у нее не нашлось. Каким-то необъяснимым чудом, правда, паспорт себе все же спроворила, но с тех пор о хлопотаниях она и слушать не желала, а посему осадила дочку. «Тебе надо, ты и ехай. Чего не хватает? Землю, как в те года, не отымают. Картох Господь нонче сколь послал, авось продадим. Хлеб, вот он, со стола не сходит». Она взяла буханку, сунула дочери в нос. Потом поднесла к своему крючковатому и с наслаждением потянула воздух. «Это ж не хлеб, Пасха! Когда лебеду ели, и под праздник такой не снился». Бабка Маруська покорилась матери и решила сама на досуге съездить насчет ее пенсии. И то верно, что на досуге. Теперь сельский год на исходе. Да хлопотание ли? Дожди на носу. А картошка не пристроена, огород не копан, дрова не колоты. Трубу бы еще к зиме переложить. Ничего, Бог даст, все осилим. Старшую бабку на огород последние лет 5 провожала младшая. Нет, у бабки Фроси силушка в руках еще пребывала, и в ногах немного прыти оставалось. Вот только чтобы передвигаться, эти прыткие ноги надобно переставлять, а как раз на это сил не осталось вовсе. С рассветом бабка Маруся выносила мать на закорках. Вынесет, установит в начале огородной полосы, перегнет ее пополам и вручить на потребу инструмент — полоть, значит, тяпку. Копать — значит, саперную лопатку. Так до заката бабкой движется по грядкам носом вниз, где лопаткой, а где и пальцами перетирает земной прах. Вечером все в обратном порядке. Дочь мамку разгибает и транспортирует в хату. Теперь уже неизвестно, сколько бы продолжался такой привычный уклад. Как-то в ту осень бабка Фрося отработала свой трудодень до срока. Не стала дожидаться дочери, попыталась разогнуться без подмоги. Тут-то ее нога и подломилась. С закатом Маруська нашла мать, лежащую в борозде и что-то бормочущее. Врач прибыл уже к ночи. Осмотрел старуху, объявил: «Перелом». Еще он рассказал дочери, что в таком почтенном возрасте переломы не устраняются. Потом отвел бабку Марусю в сторонку и предупредил, что ей придется туго. Сердце у пациентки как молодое, здоровье лошадиное. Когда еще помрет? А до этого ее лежачую надо обихаживать. Дочка пока еще не понимала, что за беда приключилась в их хате. Она с улыбкой отмахнулась. Когда врач спускался с крылечка, он обернулся и спросил. «Да, старушка-то что, приезжая, что ли? Карточку-то ее мы не нашли». «Своя, своя», — закивала дочь. «Усю жизнью наша, Воробьевская. Она просто в больнице еще не бывала. Вот и здоровая она у меня. Вот и...» Удивленный врач покачал головой, улыбнулся. И у старух началась новая, непривычная жизнь. Маруся теперь горбатилась за двоих. Благо, вскоре зарядили осенние дожди. Село раскисло. За порогом хаты стихла всякая суета. В порожние часы бабка Маруся присаживалась на мамину койку, устраивала бабку Фросю в подушке, и обе старушки давили локтями подоконник, а за окном — серо. Облетевшая груша царапает веткой стекло. Намокший воробей нахохлился и скучает. Иной раз посеред дороги угрязнет грузовик. Первый снег выпал и сошел. Второй улегся надежно. Вот и все новости. Хотя одна новинка завелась таки в убогонькой старушечьей хате. И название у нее заморское — «Памперсы». Насколько сильно это явление кусается, бабка Маруся сообразила скоро. Картошку она продала, пенсию получала исправно, скоро уже и гусей щипать, торговать, Рождество вот-вот. Обычно к концу года в хате заводилась копеечка, а теперь что-то нет ее. Бабка Маруся стала смекать, что наступил досуг похлопотать в районе о маминой пенсии. И, собираясь с гусями на базар, она решила посетить собес. Матери, правда, не сказала. Молча захватила ее паспорт. Воробьевских гусей в районе ценили. Бабка расторговалась, когда еще хмурилось декабрьское утро, и прямиком в собес. К вечеру подошла ее очередь. Уставшая за день работница взяла у старушки мамин паспорт и с недоумением его разглядывала. Потом встрепенулась и возмутилась. «Что вы мне голову морочите? Какую вам надо пенсию? Какой еще маме? Вам сколько? 80, а?» «А, понятно. А какой сейчас год?» «Ну да, 2000-й. В здравом уме, значит. А месяц? Ну, правильно, декабрь. Ничего не понимаю». Она с недоумением разглядывала пожелтевший паспорт с буквами «СССР» на корочке, где на первой странице внизу, в уголке, с желтой фотографией 3x4 застенчиво улыбалась пожилая крестьянка в черном платке, а год рождения этой самой крестьянки обозначался позеленевшими чернилами. Работница позвала. «Лен, Люд, пойдите сюда, чего покажу?» Из-за соседних столов выпорхнули молодые чиновницы. «Вот!»
1: «Что? Какого года?» «1899-го? Где это вы такой паспорт взяли? В музее? Какую пенсию? Ну-ка!»
0: Одна из подошедших пощелкала на компьютере. «Нет у нас в районе таких, не значится. Вы, бабуля, не староваты, мошенничать-то. Какая еще мама?» «Нет, ну, предположим, мы вам верим. А документы?» «Что паспорт, паспорт? А справки? А нормальный паспорт? Другого нет?» «Ну, не знаю, не знаю. Это вам надо с начальником. Только его, он, знаете что, сходите в архив или в райадминистрацию». Когда столетняя бабка Фрося слегла, она по-настоящему испугалась. Быстро поняла, что голод и раскулачивание в сравнении с беспомощностью — сущая мелочь. Всякий раз, если дочь исчезала надолго из вида, старуха волновалась. А вдруг что с Маруськой? Ей всякий раз грезилось, что дочь так же вот на огороде сломает ногу и будет лежать,
1: пока весной не оттает. Поэтому мать и наловчилась кричать. Как только Маруська замешкается во дворе, бабка Фрося глубоко вдыхает, напрягается и... Маруська! Кя! Передышка. И снова... Марусь! Кя! Маруська, заслышав придушенное «кя», отвлекается от справы, прислушивается и «бегу, бегу!» Давно стемнело. Прикинув, что мама сзади не взволновалась и сорвала воплями глотку, Маруся безо всяких архивов направилась сразу к районному главе. Благо, до электрички оставалось еще время. Ей редко везло, но в этот раз глава сидел в своем кресле. Водитель топтался в приемной, ждал. Секретарша истомилась. Бабулю приняли сразу. «Что у вас? Откуда?» «А, Воробьевка! Воробьевочка!» Глава, как и весь район, посмеивался над захолустными воробьевцами. «Уж больно потешно те разговаривают». Не селедка, говорят, а селедка. Не пьют молочко, а едят молочко. С непривычки так не сразу выговоришь. Так, насчет пенсии. А собес что? Вот ведь бара... Ко мне-то зачем? Отвертелись, порази. Что еще за паспорт? Ну-ка. Это... Ого. Она что... «Живая?»
2: «Поможем, обязательно. Материально это да. Благосостояние граждан. Вот ведь экспонат, а? Наш долг каждому принимать участие граждан. Поможем, да-да. Езжай домой в свою эту, как? Да-да, Воробьевку. Хе-хе. Леночка, зайди. Отчет еще не отправляли?» «Переделайте. Там это... Сколько хрычевки-то?» «Ну, маме, маме. 100!»
1: «Рекордсмен района. Показатели переделайте. Мол, благодаря действиям руководства средняя продолжительность жизни в районе увеличилась на сколько-то там процентов. Идите, считайте. Все, бабуля, домой, домой, к маме. Ждите. Поможем». «Леночка, запишите ее. Кто, что и все такое». Потихоньку старушки свыклись со своими обстоятельствами. Поначалу искренне ждали обещанной помощи, потом забылось, перестали. Затянули пояса, как могли, и когда начался Великий пост, они не заметили на своем столе изменений. Бабка Фрося в пост обычно сама шкандыбала причащаться в соседнее село, где была церковь. Когда она осознала, что для причастия придется приглашать священника домой, беспокоить его, она было передумала. Покумекала, да куда денешься? И послала дочь за попом. Батюшка явился через 3 дня, как и обещал. «Здрасте, хозяйки, мир вам!» «А, Ефросинья! Так вот, кто у нас слег». «Конечно, как же не помнить. Феноменальные вы. 15 лет уже каждый пост удивляюсь, когда вы исповедуетесь. Да. Так что вы, готовы? Ну, давайте. Сначала исповедь». Священник проводил Маруську в запечку, чтоб не подслушивала. Накрыл болящую епитрахилью и принялся слушать то, что выслушивал от бабушки из года в год. Она, как всегда, расплакалась и запричитала. «Сколь годов вот уже молюсь, прошу Бога, чтоб прибрал. До Финска еще, когда папаню революционеры убили. Потом, когда Петенька в Финскую изгинул, я уже плачу, все прошу, прошу, Господи, прибери ты меня. За чего мне это? Столь годов одно молюсь, одно прошу. Маруська, Измучилась. Чего? Пост? А как же? Держим. Чего? Нет. Не ругаемся. Молитвы? Да я их из детства читаю. Чего? Как при царе-то жили. Так а чего говорить-то? Все помню. И как церкву у нас строили, и как архиерей приезжал. Папаню тогда хвалил, как читает-то накрылось. Ух, и голосистой был. И как рушили потом. И вот ты скажи, каждый год все спрашиваю. Как молиться, чтобы поскорей? За что мне такое наказание Бог послал? Да чего ты все нога-то? Не нога наказание, жизнь, жизнь наказание. Лет 40 уж все прошу, прошу. Какой это тебе грех? Не грех. Грех — это в петлю руки на себе наложить. А молиться-то разве грех? Какое еще уныние? Уныние — это знамо, грех. Да нет уныния-то. Молюсь, говорю, сил нету. На тот свет давно пора. Батюшка причастил лежащую прихожанку. Перед тем, как Маруська его проводила, он пообещал рабе Божьей Ефросине, что станет молиться, чтоб Господь ее прибрал. Пообещал больше так, чтобы успокоить. Сам он не думал просить у Бога смерти для своих прихожанок, и на первой же литургии вынул частичку о здравии и спасении рабы Божией Ефросинии. И, подумав, добавил от своего чистого молодого сердца: «И ое же, умножитеся лето живота ея». Христово воскресенье в хате встретили весело. Маруська придвинула к болящей койке стол, на стол водрузила жареного гуся. Каждую Пасху так, зубов нету обеих. Бывает, полижут, пошамкают, кот уж за всех разговеется. Как смогли, пропраздновали светлую. Раз соседка в гости заходила, другой раз сосед наведался. Накануне Дня Победы Маруська одолела огород, посадила картошку. Трещины на руках забились землей, черные пальцы перестали отмываться. С вечера оттирать их она поленилась, потом пожалела. А в День Победы радио играло марши, передавала московский парад. Маруська стояла у рукомойника и железной щеткой пыталась привести руки в праздничный вид, когда к их дому подрулил УАЗик. Из него выпорхнула барышня с фотоаппаратом и ласточкой влетела в хату. Поздоровалась, назвалась корреспондентом районки и велела хозяйкам приодеться, потому что с минуты на минуту прибудет сам районный глава проведать старожилов-ветеранов, оказать достойную помощь. А она, значит, это торжество станет фотографировать. Бабка Фрося на своей кровати от волнения сразу онемела, а Маруська начала заикаться. С горем пополам корреспондентке все же удалось выяснить, где у старушек хранятся чистые платки, найти их и повязать обеим ветеранам седые головы. Сразу после этого возле хаты заскрипела тормозами административная «Волга». Глава появился в убогом жилище шумно. В руках барышни-газетницы заклацал затвором «Зенит». Вспышка ослепила старух и еще больше их взволновала. Гость зашумел речь, в которой говорилось в том числе и о достижениях района. «Ну, как вот только что на митинге». Перестроиться не успел. Окончив говорить, присел на кровать к болящей бабушке Фросе. Расплылся в улыбке. И фотовспышка опять уколола старух сквозь влажные глаза прямо в мозг. Что-то говорил глава про оказание помощи пожилым, про выборы. От волнения старухи ничего не разобрали. Распрощался почетный гость так же внезапно и шумно, как и появился. Когда он вышел, в хате появился его водитель и сообщил хозяйкам, что всем ветеранам района от лица главы сегодня раздается материальная помощь, и что их помощь
2: он в хату не понесет, оставит на крыльце. Сами потом разберетесь».
0: После дорогих гостей бабка Фрося и ее старенькая дочь Маруся долго сидели друг против дружки. Все не могли опомниться. В солнечных лучах висели пылинки, растревоженные гостями. Протертые половики заботливая газетчица сгорнула к печке, чтоб гостям не споткнуться. Маруська отрешенно смотрела на древние доски полом. В одном месте под слоями краски бугрилась квадратная шляпка гвоздя. Из щелей в полу тянуло прохладой и плесенью. Когда она успокоилась, то спохватилась, что не спросила у начальника про мамину пенсию, но было уже поздно. Погоревала, вздохнула, расправила половики. В окно увидала, что гости бросили калитку распахнутой, и пошла ее закрывать.
1: Материальной помощью для ветеранов в том памятном году стали сварные мангалы, которыми был завален склад маленького районного заводика. Железо, из которого их произвели, назначалось на ремонт вагонов. Но не кстати приключилась всероссийская независимость, и ремонт вагонов прекратился. Мангалы получились неподъемными, богатыми и сразу ржавыми. Раскупать их никто не торопился. На кой? На мясо-то денег нет. В комплекте к мангалу полагались и шампуры. Их произвели из арматуры. Надежно. Однако даже в такой справной комплектации это страшное изделие не брали. Пыльный мешок, в котором покоился очередной мангал, водитель главы оставил посреди крыльца. Бабка Маруся шла закрывать калитку. Сослепу его не заметила, споткнулась, упала, сломала ногу, ушибла голову. До сумерек пролежала под праздничным майским солнцем на крыльце. Ни разу не охнула. Временами приходила в память, пыталась подняться, а нога подламывается. Временами теряла сознание, и беззубый рот ее начинал младенчески улыбаться. Уже в сумерках заглянула соседка, увидала распахнутую калитку, забеспокоилась. А тут и болящая в хате как раз принялась петь свое «Маруська!». Черемуха в ту пору еще не отцвела. Рабу Божию Марию отпевали там же, в хате. До церкви везти машины не нашлось. Хотя кому ее машину-то особо искать? Кое-как пристроили гроб подле маминой кровати. Батюшку соседка привезла, и то ладно. Батюшка еще все жаловался, что тесно, мол, вокруг гроба никак не просунуться. Гремела кадила, Маруська лежала вся в черемухе и улыбалась.

Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Кровная родня» в исполнении актера Московского театра «Глаз» Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Бела Барток, выдающийся венгерский композитор, создавший произведения, ставшие классикой XX века, виртуозный пианист, который не только пропагандировал свою музыку, но и дал глубокие трактовки фортепианного творчества великих мастеров прошлого. Самобытность его искусства связана с углубленным изучением и творческой разработкой богатейшего фольклора Венгрии. Бела Барток – исследователь и мирового музыкального фольклора, собравший уникальные коллекции народных мелодий Европы, Азии и Африки, исследовавший песенное творчество народов мира. Барток принадлежит к числу самых влиятельных музыкантов-новаторов XX века, хотя за всю творческую жизнь он не примыкал ни к одному из модных течений своего времени. Бела Барток был человеком и музыкантом исключительной самобытности и только в годы ученичества следовал по стопам своих предшественников. Вся его дальнейшая жизнь – движение без оглядки на правила и запреты. Венгерский музыковед Бенце Сабольче. Если люди будущего когда-нибудь захотят узнать, как боролся и страдал человек нашей эпохи,

Вэлла Барток родился в марте 1881 года на юго-востоке тогдашней Венгрии, в Трансильвании. Эту область населяла особая этническая группа венгров-горцев. Его отец, директор местной сельскохозяйственной школы, играл на рояле, виолончели, сочинял музыку и даже основал местное музыкальное общество. Столь же музыкальна была и мать будущего композитора. Как вспоминали домашние, еще не умея говорить, в 2,5 года маленький Белла уже узнавал

понравившуюся ему музыку. Чуть позже, ударяя в барабан, ритмично сопровождал игру матери. А в 4 года одним пальцем на рояле наигрывал около 40 народных мелодий. В 7 лет у него обнаружился абсолютный слух. И с этого момента уроки игры на фортепиано стали регулярными. После внезапной смерти отца семья жила на небольшие средства, которые зарабатывала мать, давая уроки музыки. Тогда уже было понятно, что музыкальные способности сына нужно развивать, и мать старалась дать ему хорошее музыкальное образование. В марте 1892 года в Закарпатье состоялось первое публичное выступление Беллы Бартока. На благотворительном концерте он сыграл первую часть из 21-й сонаты Бетховена и фортепианную пьесу «Течение Дуная», написанную самим юным композитором. Как замечают исследователи его творчества, она любопытна тем, что 11-летний автор, пусть наивно, по-детски, но пытался привнести в свое сочинение элемент музыкальной драматургии. 1892-93 годы Барток провел в городе Пожень, ныне Братислава, где брал уроки фортепиано и гармонии у Ласло Эркеля, сына выдающегося венгерского композитора XIX века Ференца Эркеля, основоположника венгерской оперы и автора венгерского национального гимна. В Пожене юный Барток много сочинял. Он написал 3 романса, 1 фортепианную и 2 скрипичные сонаты, струнный квартет и несколько фортепианных пьес.

В январе 1899 года Белла Барток в Будапеште. Его прослушал профессор Иштван Томан, ученик самого Листа. В результате осенью Барток поступил без экзаменов в столичную музыкальную академию. Здесь, в академии, Бартока сразу оценили как талантливого музыканта и прежде всего как одаренного пианиста. И уже в студенческие годы Белла Барток с большим успехом выступал как солист. Брамс, Вагнер, Рихард Штраус, Лист – композиторы, которые в то время оказывали особое влияние на Бартока, и он много и плодотворно работал над своими сочинениями. Академию Белла Барток закончил блестяще и отправился в гастрольное турне по Европе, а в Будапеште в 1904 году состоялась премьера его симфонии «Кошут», вдохновленной образом героя венгерской национально-освободительной революции 1848 года Лаоша Кошута. В это время Барток писал матери: «Каждый человек, достигнув зрелости, должен найти идеал, чтобы бороться за него, посвятить ему все силы и деятельность. Что касается меня, то всю мою жизнь, всюду, всегда и всеми средствами я буду служить одной цели – благу Родины и венгерского народа». Летом 1906 года Белла Барток отправляется в фольклорную экспедицию. В деревнях и селах он записывает венгерские и словацкие народные песни. Так началась научно-фольклористская деятельность Бартока, которая продолжалась всю жизнь. Как отмечают музыковеды, изучение старинного крестьянского фольклора, разительно отличавшегося от популярного венгерско-цыганского стиля «Вербункаш», стала определяющим в эволюции Бартока-композитора. Наступает период напряженных поисков, связанных с обновлением музыкального языка, формированием собственного композиторского стиля. Основой его стал синтез элементов разнонационального фольклора – венгерского, румынского, словацкого, турецкого и современных новаций в области лада, гармонии, мелодии, ритма, красочных средств музыки.

1907 году Белла Барток начал свою преподавательскую деятельность в качестве профессора Будапештской музыкальной академии по классу фортепиано. А в творчестве искания композитора становились все более смелыми, самобытными, новаторскими. Неудивительно, что публика часто оставалась в лучшем случае равнодушной к его произведениям, а критика устраивала настоящие гонения на композитора. Кроме того, интерес Бартока к музыкальной культуре соседних народов не раз вызывал злобные выпады венгерской прессы. В истории музыки немало произведений, появление которых не просто будоражило умы, но и буквально эмоционально раскалывало публику. Чаще всего это были жанры монументальные. С камерной, тем более фортепианной музыкой такого не случалось. Но в 1911 году в Будапеште впервые прозвучала варварская аллегра Бартока. Зал замер. По воспоминаниям очевидцев, в подчеркнутом ритме этой небольшой фортепианной пьесы, в угловатой мелодии, в грохоте фортепиано, будто на этом благородном инструменте играли наотмашь, чувствовалась устрашающая сила, идущая напролом из дремучей древности, может быть, до исторических далей. Однако среди слушателей были и те, кто почувствовал, как талантливо это бросающее вызов всему музыкально привычному произведение, сколько творческой отваги вложено в нарочитую несогласованность двух рук, игравших в разных тональностях. Варварская аллегра на 2 года опередила весну священную Стравинского, на 3 года – скифскую сюиту Прокофьева. Барток замечал: «К музыке этого рода мы подсознательно стремились, утомленные любовью к растянутости и болтливости романтизма. Вероятно, из глубинных истоков народной музыки, закономерности образного содержания, которой он научился понимать и по-своему притворять, и возникла та первозданная и пугающая современников музыка, которая впервые проявилась в варварском аллегро».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон Патриаршей литературной премии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. Подробнее об этих событиях. По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла, издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрывают духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта будущего года. Лауреаты Патриаршей литературной премии определяются по результатам голосования членов Палаты попечителей. Ее председателем является Патриарх Московский и всея Руси. В состав Палаты попечителей входят представители Русской Православной Церкви, литературного сообщества, общественные деятели, деятели науки и культуры. Торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии приурочена к Дню славянской письменности и культуры. О других событиях. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет на этой неделе на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать предстоящие события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана.
1: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции сетях продуктов магазин «Пятерочка», «Перекресток». Волонтеры осуществляют сбор нескоропортящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные, осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана. Напомним, что благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основу православной веры. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен. Но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Уличное освещение.
3: Уличное освещение в России появилось в начале XVIII века. Сначала в столицах, а потом и в провинциальных городах. В Петербурге в 1723 году, всего через 20 лет с его основания, уличное освещение вводится повсеместно. В это время улицы столицы освещали 895 фонарей. Для освещения использовалось конопляное масло и сальные свечи. В екатерининское время при полиции была учреждена фонарная команда. На 20 фонарей приходился один фонарщик, содержание которого обходилось казне 18 рублей в год. При императоре Александре I проводится реформа городского освещения. Начинается замена фонарей на новые, с отражателями, позволяющими улучшить качество освещения. Новые фонари в первую очередь устанавливаются у Зимнего и Михайловского дворцов, у Летнего сада и на Царицыном лугу. В пушкинское время продолжительность осветительного сезона в Петербурге продолжалась с 1 августа по 1 мая. Поздней осенью и зимой фонари горели с 4 часов дня до 7 часов утра, весной с 9 часов вечера до 2 часов ночи. Сигналом, по которому зажигали огни, служили красные фонари, поднимаемые в назначенное время на каланчах съезжих дворов. Их появление с нетерпением ожидали петербургские фонарщики.
2: Заметно темнеет. Грязные фонарщики кучами сидят на перекрестках некоторых улиц, пристально глядя в одну сторону. Когда появится над домами большой морской, как метеор, красный шар, они, взвалив на плечи свои лесенки, отправятся зажигать фонари.
3: Генерал-губернатор Петербурга Эссен обращался к конструкторам с требованием не делать фонари слишком высокими.
2: Ибо они превращают работу фонарщика в опасное занятие. Недавно один из них, зажигая фонарь, сорвался и упал в мойку.
3: Над созданием уличных фонарей работают многие известные архитекторы и скульпторы. Светильники, отлитые по рисункам Карла Росси, стоят перед Александринским театром, Елагиным дворцом, на многих петербургских мостах. Фонари первой трети XIX века по форме были выполнены в виде призмы. Стеклянные стенки защищали пламя от ветра. Наверное, под таким фонарем стоял, ожидая отъезда графини и Лизы на бал, пушкинский Герман.
2: Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло, улицы были пусты. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянув на часы. Было 11:20. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты.
3: В 1832 году Петербург освещало 4133 фонаря, не считая почти такого же количества ламп возле лавок и магазинов. И все же освещение улиц северной столицы оставляло желать лучшего. Вот что пишет современник Пушкина, историк Башутский.
2: Ширина улиц, темнота осенних ночей, мелкий дождь и почти беспрерывный ветер в это время года в Петербурге, делая освещение сие недостаточным, заставляет желать улучшений по сей части.
3: Несколько раз предпринимались попытки устроить газовое освещение. Неподалеку от Казанского собора был построен резервуар для газа и проведены трубы. Были даже освещены некоторые здания, но случившийся пожар все уничтожил. Первые газовые фонари были установлены в центре города лишь в 1839 году. Газовое освещение выгодно отличалось от масляного. Свет был ровным и ярким, фонари не коптили и почти не требовали ремонта. Но обслуживание их было дороже. К тому же они были более пожароопасны и потому широкого распространения в России не получили.

поет в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, стынет пруд возле дачи. Скоро осень проснется, и спросонья заплачет.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Константин Бальмонт. «Одна есть в мире красота». Одна есть в мире красота, не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.

0: защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Уроки Федора Ушакова. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. В 2001 году причислила Федора Ушакова к лику святых как праведного воина. На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова – вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005 – и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Слава Богу за все. В одной из записок к своему командованию Федор Ушаков отметил: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Это удивительно и практически невозможно, но если посмотреть сохранившиеся военные документы тех лет, то становится ясно, что так и было. Адмирал, участвовавший во многих сражениях, но не потерявший ни одного корабля и ни одного подчиненного не отдавший в плен. Он не боялся рисковать, но и не боялся полностью положиться на Бога, который и выводил его команду живой. Современник Ушакова проникновенно заметил: он довольно жил для Отечества, для службы и для славы, но бедные, пользующиеся неистощимой его благотворительностью, со скорбью и со слезами говорят: «Он мало жил для нас. Я не имел счастья быть свидетелем подвигов Ушакова, но я знал его добродетели, его благотворительность, его любовь к ближним. Напоминание о том будет услаждать душу мою и руководствовать к добру». Имя адмирала Ушакова причислилось к именам знаменитых русских мореходов, а добродетели его запечатались в сердцах всех тех, которые пользовались его знакомством в последние годы жизни, посвященные вере и благотворению. «Слава Богу за все!» – не уставал повторять Федор Ушаков в любых обстоятельствах своей жизни, начиная рапорты или пускаясь в сражение, отплывая в путь или возвращаясь домой. Эти же слова он учил повторять своих сослуживцев, напоминая им, что они живы только потому, что Господь уберег их. Благодетель освобожденных народов. Во время Средиземноморской кампании Федор Ушаков показал себя не только как великий флотоводец, но и мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. Первой задачей эскадры было взятие Ионийских островов, расположенных вдоль юго-западного побережья Греции, главный из которых, Корфу, имея без того мощнейшие в Европе бастионы, был еще значительно укреплен французами и считался неприступным. Коренные жители, занятых французами островов, были православными греками, а на Корфу находилась великая христианская святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунского. Федор Ушаков поступил премудро. Он прежде всего обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в низвержении несносного ига безбожников-французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь населения, воодушевленного прибытием русской эскадры. Когда французский гарнизон на острове Занте сдался, то на другой день главнокомандующий вице-адмирал Ушаков вместе с капитанами и офицерами эскадры съехал на берег для слушания благодарственного молебна в церкви святого чудотворца Дионисия. Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда приближались к берегу. Все улицы украсились выставленными в окнах русскими флагами, белыми с синим Андреевским крестом. И почти все жители имели такие же флаги в руках, беспрестанно восклицая: «Да здравствует государь наш Павел Петрович! Да здравствует избавитель и восстановитель православной веры в нашем Отечестве!» То же было и при острове Кефалония. Поразительно благочестие Ушакова, как, впрочем, и других русских, невероятно. Но каждое воскресенье все солдаты желают посещать божественную литургию. Для них выделено 6 церквей. Видя, как они молятся, мы даже стыдимся в сравнении с ними считать себя ревностными христианами, писал греческий коммерсант Николай Пасхалис о пребывании эскадры Ушакова на острове Корфу. На всех островах греки встречали русских как освободителей, а жители острова Корфу даже наградили Федора Федоровича именным золотым мечом. Работая в связке с местными властями, Ушаков учредил республику 7 островов, первое суверенное греческое государство, и разработал для него конституцию. Затем русские корабли были отправлены к берегам Италии, где поучаствовали в поддержке войск Суворова, блокаде Генуи и освобождении Рима и Неаполя. А чуть позже Павел I, исходя из новых политических соображений, отдал приказ нашей эскадре возвращаться в Севастополь. Адмирал Ушаков сделал Черное море русским, но в 1801 году император был убит заговорщиками, а на престол взошел его сын Александр I. Моряк, как и монах, должен постоянно молиться и трудиться. Адмирал был известен

различные инстанции по вопросам продовольствия. Поэтому матросы Ушакова, в отличие от своих собратьев, служивших на других судах, редко страдали от голода и болезней. В случае форс-мажоров, например, однажды на корабль привезли червивую солонину, Ушаков покупал провизию на свои деньги и побуждал офицеров поступать так же. «В собственных деньгах должен быть щедрым, в казенных – скупым», – приговаривал Ушаков, и принцип этот доказывал на деле. Федор Ушаков был набожен. «Моряк, как и монах, постоянно должен молиться и трудиться», – говорил он. Отойдя от служебных дел, великий флотоводец некоторое время жил в Санкт-Петербурге, покровительствуя осиротевшим племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место своей земной жизни. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения и молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла. На закате своих дней он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождества Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Слушайте продолжение в следующей программе.